95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Яркие летние хиты на Бим-Радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. All right, cool.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Бим радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что на Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали ее нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал ее съесть, говорили «дошел до ручки». И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня садовый центр «Биосфера» приглашает на день открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
3: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань-Парк». Город Казань. УГРН 120-47-00-12-912.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить, в этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений, это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем приличное. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России вступают в силу обновленные правила выплаты зарплат и премий. Закреплены лимиты и повышенная оплата сверхурочных. Условия бонусов должны быть прописаны в документах, а регулярную премию отменять нельзя. Важно, что после любых удержаний человек должен получить сумму не меньше официального МРОТ. Роскачество объяснило, по каким признакам можно определить хороший арбуз. Среди верных примет – матовая поверхность с четким узором, насыщенно желтое земляное пятно и характерный гулкий отклик при постукивании. Ни в коем случае не стоит брать арбузы, на которых есть трещины, проколы или следы надрезов. Новый ГОСТ на каблуки женской обуви начнет действовать в России со 2 ноября. По нему обувь будут испытывать на прочность. Проверять устойчивость пятки при ходьбе, то насколько каблук деформируется под давлением и силу, при которой он отрывается. Так станет понятно, какую нагрузку выдержит пара и где у нее слабые места. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дамы и господа, утреннего шоу «Утромены» не было в эфире 3 дня. Но несмотря ни на что, хочу вам сообщить о том, что мы вернулись.
6: У нас вон трубы в органе горят уже.
5: В органе?
6: Да.
5: А же орган... Шоу «Must go on», ребята.
7: Полевых цветов, веночек в утренней росе.
5: Ну или вот это вот.
6: Сочетается прекрасно прям.
5: Идеально, вы послушайте, реально.
7: Тишины послушать волю.
5: Прям в тональность.
7: По тропинке в лес густой.
5: Ну это что, ребят? Потому что сейчас будет еще идеально. Смотрите.
6: Ну-ка.
7: Матушка, земля,
5: ну? А?
6: Мощно.
5: Хорошо. Ребят. Она, ну, сейчас не скажет, конечно. Это бы сказал Фарух Булсара. Ну, или, как его знает весь мир, Фредди Меркьюри. Шоу «Must go on», ребят. Поэтому шоу наше продолжается. И напомню, что оно самое лучшее во всей вселенной. И называется оно, еще раз напомню, очень просто.
2: «Утромены».
5: Ну, вообще жути нагнали. Ладно, а сегодня что? Ребятки, я вас всех поздравляю. Сегодня у нас 23 июня, вторник. Вчера по объективным причинам, ну как, причина ясна была. Вчера был день траура, день нападения. В 41-м году на нас напала фашистская тогда Германия. И, к сожалению, ну это было. И мы не можем этот день забыть. Поэтому вчера у нас был абсолютно спокойный такой эфир. Ровненький, классненький. Мы вам помогали в любом случае и с погодой, и с пробками. Но сегодня уже следующий день, поэтому мы сегодня во всеоружии. Мы соскучились, мы немножечко, ну, я отдыхал чуть побольше, Андреевич, поменьше получается.
6: Я вчера как раз в эфире был, потому что...
5: Ну ничего, а я зато в субботу корпорат вел, так что я тоже по факту буквально 2 дня отдыхал. Так что, видишь, все, вот она вселенская справедливость, Андрей, получается.
6: Смотри, как мы все за утро успели и поныли уже, и порадовались, и тут пообещали, что будет весело.
5: Ой, да, это мы такие. Ну, сегодня, дамы и господа, в любом случае, за что мы любим вторник? За то, что там много гостей, наших любимых гостей. Во-первых, Маргарита Тихонова придет. Mm-hmm. Сегодня мы пообсуждаем искусство, и эта рубрика будет называться «На лабутенах», а еще «Счастье от ума» с вице-премьером Республики Татарстан Лейлой Ринатовной Фазлиевой.
6: Я надо, но, к сожалению, она не придет сегодня.
5: И сегодня ее не будет.
6: Не будет.
5: А, конечно, сегодня. Ну, а человек тоже надо иногда. Ну, я понимаю, что дел много. Я вот очень надеюсь, что Лейла Ринатовна сегодня хотя бы немножко выдохнет, отдохнет. Асян прошел.
6: Ну.
5: Извините, пожалуйста, там столько мероприятий и так далее. Такая огромная была подготовка. Так что, ну, значит, сегодня вместе с вами новости будем обсуждать чуть-чуть побольше. Но я уж молчу о том, что сегодня слово за слово будет. Поиграем. 3500 сертификат разыграем сегодня.
6: Утромане обязательно.
5: Уф, это в конце часа. А вот в самое ближайшее время вас ждет историческая справка, которую мы сейчас пойдем готовиться. Для вас специально сегодня будут готовиться к исторической справке. Впрочем, как и всегда, Андрей Дмитриев напротив меня.
6: Всем доброе утро! И Альберт Хузяхметов!
5: Это я, это я. это мы. А, друзья мои, мы пойдем пока поготовимся, вернемся и сразу вам все расскажем. Даже не может, не знаю, минутка даже как будто не пройдет по вашим ощущениям, и мы сразу вернемся, представляете?
6: Моргнуть не успеете.
5: Конечно.
6: Если вы еще не проснулись.
5: Ну, чуть-чуть вообще капельку рекламы и вкуснейшей музыки, а потом мы как вернемся, все расскажем. Поэтому всем доброе утро, мы начинаем, друзья!
6: Let's go!
5: Go! Алга, поехали!
2: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: Реклама на Бим Радио.
9: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
10: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
6: Застройщик ООЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
7: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
8: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского, 16/3.
9: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно!
4: Соус и пилявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
7: Историческая справка.
8: Так, у нас сегодня 23 июня. Я, знаешь, что хочу обсудить? 23 июня. Мы вот буквально как будто бы по ощущениям неделю назад говорили. Все, лето началось. 23 июня, пожалуйста.
9: Да ужас какой-то. Это получается, сейчас уже даже солнечные дни на убыль пошли ведь.
8: Да, вот. Это во-первых. Это шок. Не знаю, у меня просто шок вообще. Ну, серьезно. Что вы успели за... Вот у меня вопрос к слушателям. Что вы успели за вот эти дни летние? Вот что вы успели сделать по факту? Что планировали вообще? Что успеть? Вот я, например, ничего не успел сделать. У меня просто лет пролетает. Опять. Треть лета, считай, по факту все. Вот. Итак, вашему вниманию была представлена рубрика под названием «Легкая паничка на ровном месте».
9: Или «Почувствуй себя психологом».
8: Да, мы, конечно, говорили уже о том, что, к сожалению, иногда вот времена года как декорации пролетают, а мы с вами слишком углубляемся в работу, а ведь хочется иногда, ну, пожить, понимаете? Вот немножко остановиться, на природу выехать, я не знаю, что посмотреть. Погода еще, конечно, такая пока у нас, ну, не супер позволяет куда-то выбраться. Ну и вот саммиты, например, различные спортивные мероприятия тоже
9: не позволяет выбраться.
8: Выбраться позволяет, заехать в город потом невозможно. Да, понимаете, там даже выехать не было невозможно. Но тем не менее, да, друзья мои, самый главный посыл, который хочется вам давать, пожалуйста, проживите это лето, пожалуйста, мы вам в этом с удовольствием поможем. Ну а по 23 июня поговорим прямо сейчас. Праздников начнем, как всегда, Международный Олимпийский день сегодня. Олимпийские игры современные появились благодаря французскому общественному деятелю Пьеру де Кубертену. Он в конце 19 века предложил возродить соревнования. Проводились они еще в Древней Греции. Тогда его идею поддержали представители разных стран. И вот уже в 1894 году в Париже на Международном конгрессе создали Международный Олимпийский комитет МОК, который объявил, что спорт, он, естественно, вне политики. А насколько вне политики, мы с вами убедились буквально несколько лет назад.
9: Он смог просто в итоге.
8: Да, он взмок, я бы даже сказал.
9: Не-не, он смог, который из Mortal Kombat 18+. Да.
8: Обожаю. Вообще классный был персонаж. Особенно, кто играл Mortal Kombat 3 Ultimate, где было где-то миллион персонажей, по идее, на Сеге. Обожаю. Международный день вдов сегодня. Но этот день напоминает о женщинах, которые потеряли мужей, нередко остаются один на один с жизненными трудностями. Об этом еще в ООН говорили с 2011 года, поэтому просто помним об этом. Надеюсь, таких людей будет все меньше и меньше. А день государственной службы ООН, мы их просто поздравляем, потому что я следующий праздник вижу, он абсолютно наш. День балалайки сегодня.
9: Да ладно.
8: Вот так вот. Официального статуса не имеет, но ежегодно отмечают музыканты-народники не только в России, но и за ее пределами. Кстати, дату выбрали в честь первого известного упоминания балалайки в письменных источниках. Так и написали. Вот балалайка. И это было в 1688 году. Так и назывался. Память из стрелецкого приказа в малороссийский приказ.
9: Прости, перебил тебя. Мысль ты умный говорил. А ты просто тогда это сказал. Вот балалайка. Значит, звучит, как будто что-то не получилось.
8: Вот балалайка! Да, ну это то же самое, что когда говорится, все дела пошли по бороде. Тоже обожаю это, ну потому что у меня есть борода и...
9: И по балабану.
8: И
9: по балабану
8: балалайка. И я хожу, получается. День рождения печатной машинки сегодня. Вот этого Но я не знаю, зачем я это ртом изображаю, у меня все по звукам есть, но не хочу просто искать. Но я вам расскажу, что в 23 июня 1868 года американский изобретатель Кристофер Шоулс получил патент на печатную машинку. Кстати, устройство позволяло быстро и достаточно четко набирать текст и сильно отличалось от привычных моделей. Значит, во-первых, клавиши располагались тогда в один ряд, как на пианино. Все буквы печатались в одном регистре, естественно. Несколько лет ушло на доработку, в итоге появилась та самая знаменитая знаменитая и первая коммерчески успешная печатная машинка, называлась она «Ремингтон номер один». И вот она стала как раз-таки для большинства моделей классической, ее выпускали в 19-20 веках. В чем прикол? Та самая квертик-клавиатура, которая у нас есть на компьютерах.
9: Уже такая, да?
8: Зачем это надо было? Дело в том, что когда ты по алфавиту распределяешь буквы, некоторые, они, там же молоточки такие стучат по бумаге, и они находились рядом. И ты когда печатаешь, то они друг за друга цеплялись, и машинка просто, ну, глохла, получается. Или тебе надо было делать паузу, то есть быстро не получалось печатать. И квертер-клавиатуру разработали как раз-таки, чтобы молоточки были раскиданы, и чтобы у тебя не цеплялось друг за дружку вот эти вот молоточки. И тогда эта скорость печати значительно ускорилась. И, кстати, Remington 01, точнее, номер один, она и была доработанная таким образом и до сих пор по привычке, потому что на компьютеры как раз печатных машинок, ну, первых компьютеров, они же тоже были для печати, в том числе, и, соответственно, клавиатуру просто перенесли, потому что многие, те, кто машинистки, кто печатали, им просто было удобно. И
9: ну, они, конечно, они же привыкли, и переучивать, что ли, вот неправильно же это.
8: Поэтому у нас и QWERTY-клавиатура осталась, ну, или в российском не QWERTY, а Ицукин. Вот, по
9: нашему... Какое красивое название.
8: Да, ну, у нас всегда все так с душой, знаешь.
9: Самый главный минус, конечно, что печатные машинки там стереть нельзя, Ctrl-C, Ctrl-V, вот этого всего нет, вот это обидно.
8: Но тем не менее, обратите внимание, как машинистки вот работают на вот любую старую запись. Возьмите, вот я сейчас, очень интересно будет предположение, не воспоминание у меня, Нюрнбергский процесс, там сразу много машинисток работало, потому что многие печатали тексты, это было официально. Там очень так, там, знаешь, такая скорость высокая, вообще с ума сойти, они же без ошибки еще работали, ошибиться было нельзя, они там максимально точно. Понимаешь, это то же самое, что... Мы же вот когда были, вот вспомните, когда были фотоаппараты пленочные, мы же тоже их на все подряд не тратили. Мы конкретные кадры искали, потому что мало кадров, много печатать, дорого, не хотелось это все делать. И ты вот выбираешь. Это с появлением цифрового тебе плевать. Сфоткал, ударил что-то, сфоткал, ударил и так далее.
9: Миллион кадров сделал, один выбрал какой-нибудь.
8: Вот-вот. А сейчас, кстати, возвращаются пленочные фотоаппараты, потому что возвращается потихонечку и такая вот к старинным каким-то вещам.
9: И печатные машинки может вернуться.
8: Я думаю, что многие писатели, не думаю, а знаю, многие писатели все еще приверженцы именно печатных машинок, да? Потому что они, ну, просто с душой, понимаешь? И многие там, например, ну, в Голливуде точно многие сценаристы именно печатной машинкой пользуются, а не компьютерами.
9: Прикольно, интересно.
8: Это интересно, да.
9: Кстати, я предложить могу всем офисным сотрудникам отпраздновать этот праздник. Значит, находите картинку машинки и распечатываете ее сегодня на принтере, все.
8: Гениально,
9: печатная,
8: пожалуйста.
9: Машинка получается.
8: Андрей Дмитриев, дамы и господа. Энергоуниверситет, как и я, собственно.
9: Высшее образование не зря получил.
8: Лучшие родички выходят из энергетического университета. Поздравляю. Веселые праздники и в разных странах что отмечают, давайте посмотрим. Из веселых праздников сегодня День мифов и легенд. Уважаемые слушатели, вопрос к вам. Какие мифы и легенды вам больше нравятся? Древний Рим, Древняя Греция, может быть, Скандинавия, может быть, да все что угодно, пишите обязательно. День без обид сегодня. Все, не обижайтесь, потому что мы, ты в Жилке вырос, я в Дербышке, потому что мы знаем, обиженных воду возят. Это литературная версия, да? Так-то мы знаем и другие версии. День тайных посланий сегодня. О, ты записочками переписывался когда-нибудь?
9: Было дело, да.
8: Ой, вообще, я помню, меня отшивали, помню, я записочки писал, типа, Эля, привет, что-то. Она говорит, какая тебе Эля, что, дурак, что ли?
9: Конечно, кто так директору пишет?
8: Да, это было странно. Ой, в Казахстане день полиции, раз. В Люксембурге день рождения великого герцога, национальный день сегодня у них. В Армении день физкультуры, в Эстонии день победы. Они вспоминают 1919 год, Вынусское сражение 1919 года. Тогда эстонские войска выбили германские части из города Цесиса, который, ну и по-эстонски называется Вынну. Вот. Интересный город, да, кстати?
9: Название вообще чудесное, бля.
8: Да, какое-то...
9: Как будто все хором походили в холодной воде.
8: Демографическое, понимаешь? Ну что такое? Ой, интересно, конечно. Ну и давайте тогда окунемся в наш, в родной и любимый народный календарь. Ведь сегодня праздник знамения Тимофея. Народный праздник отмечается в этот же день, когда православная церковь чтит память мучеников Тимофея Прусского. Наши предки верили, что именно сегодня, 23 июня, природа посылает людям особые знаки, по которым можно узнать, что ждет впереди. Поэтому внимательно присматривались к деревьям, облакам, траве, дождю и даже поведению животных. Значит, теперь внимание. Плохие признаки, плохие предвестники.
9: Ну-ка, ну-ка.
8: Огненное зарево на небе. Мыши. Ну, это реально очень плохо.
9: Тоже на небе должны быть или нет?
8: Нет, вроде не на небе. Все псы попадают в рай, а мыши. Ответьте, пожалуйста. Бегущие по гумну. А, мыши, бегущие по гумну.
9: Там все правильно, гумно написано,
8: там
9: не
8: прям так,
9: слово, да?
8: Я прям читаю, как написано.
9: Не по коровьему гумну, нет?
8: Нет, бро, да по-любому мне... Стаи воронов, вылетающие из леса, это все предвестники плохие. Такие приметы связывали с голодом, болезнями и другими бедами. Ну, еще логично. Огненное зарево, это значит, ну, что-то горит, наверное. Мыши, бегущие по гумну, значит, а тут даже еда закончилась, что мышь куда-то убегает. Стаи воронов, вылетающие из леса, ну, оно и понятно. Что-то куда-то улетает птица, что случилось, ничего не понятно.
10: Посреди лета улетать решили.
8: На юг. Да, что себе позволяет вообще. А вороны такие, ну, сейчас нам бархатный сезон.
10: И за ним еще и голуби летят.
8: Над нашей зоной. Ладно, на...
10: Тогда лично у вас не очень хорошо все.
8: И давайте посмотрим, какие исторические события произошли в этот день. Там тоже есть что рассказать. Переместимся в Испанию в 1771 год. Во время корриды тогда погиб Хосе Кандидо Экспозито. Это один из первых известных профессиональных матадоров. Вообще, да, очень глубокие корни имеют вот эта вот коррида сама по себе. И на сегодняшний день, конечно, многие... вот я не помню, его в одно время что-то отменяли, потом сильно отменяли, потом вроде вообще отменили. Но, понимаешь, это традиция. К сожалению, ужасная традиция, потому что...
9: Жестокая такая, да.
8: Да, бедный бык, он же там бегает. Есть различные фотографии там вот. Есть вот фотографии, если ты видел, там, значит, матадор тоже очень сильно расстроился тем фактом, чем он вообще занимается. Бык там очень жестко сопротивлялся. И матадор просто, он вот так вот, получается, сел на колени, а бык к нему вот прям подошел и ничего с ним не сделал, не ударил там, ничего. Просто, ну, как бы, даже бык встал уже замешаться, потому что человек резко перестал двигаться. И такие были истории абсолютно. Ну, в общем, такая интересная традиция, жестокая традиция, народная традиция, но вот от нее...
9: Даже он воспевается вот этой песней «Матадора, Матадора».
8: Честно, Андрей, я пытался вспомнить эту песню, но что-то, видимо, может, мало песен слушаю, наверное, но тем не менее. Вот. 1803 год. Американский изобретатель Роберт Фултон испытал на сене паровое судно. Вот. Вообще, паровые судна довольно интересные.
9: Зачем на сене, на воде же надо было испытывать?
8: Согласен, тоже вот, ну, американец, что с ним взять. 1944 год, начало операции «Багратион» в ходе Великой Отечественной войны. Это уже такая операция серьезная. 44-й год, переход. Полностью все уже на стороне Европы происходит потихонечку. Идут наши уже боевой машины, боевой дружины. Огромный, мощный. И, конечно, вот сегодня только как раз смотрел, вообще вот слушал, точнее, подкаст небольшой про начало войны. Абсолютно жуткая история, если честно. Безнадежность, конечно, сумасшедшая. И как вот в 41-м война началась, и как она перешла вот уже полностью на территорию Европы и дошла до победы. Абсолютно, ну, насколько мощный народ наш был и остается, надеюсь я. Это, конечно, невероятно. Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, больше такого нам никогда не прожить, надеюсь я. Ну, все будет хорошо, вот на что надеюсь. Ну, а пока в 1957 год перенесемся. В Ленинграде восстановили традицию полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.
9: Mm-hmm.
8: Это очень неожиданно. Просто гуляешь-гуляешь и в полдень. Бу-бу-бу.
9: Она, по-моему, до сих пор сохраняется, насколько я
8: помню. Насколько я помню, тоже да, на самом деле. Ну, только вот очень интересно. «Человек с бульвара Капуцинов». Фильм тебе знакомый?
9: Конечно.
8: 18+, на всякий случай скажу. Вышел он, и премьера состоялась в 1987 году, представляешь?
9: Обалдеть.
8: И оказывается, не такой уж он и старенький, он такой интересный. В 1989 году, буквально спустя два... Вот смотри, у нас выходит «Человек с бульвара Капуцинов»,
9: угу,
8: а через два года в США выходит «Бэтмен» режиссера Тима Бёртона.
9: Это вот старый какой-то, видимо, еще.
8: Да, так, там, насколько... Я уже не помню актеров, если честно, вот так вот на память не вспомню, но Тима Бёртона такой... если посмотреть вообще стиль его режиссерский, он такой довольно-таки гротесный такой, немножечко есть в нем такие перегибы. Это Тим Бёртон просто сам по себе.
9: Я не смотрел, если честно.
8: Китон, по-моему, играл, если я правильно помню, самого Бэтмена, самого персонажа. Но считается довольно-таки...
9: Зачем его раскрыл? Он же в маске специально ходил для этого.
8: Да, вы не знаете, что... А это Брюс Уэйн же? Все, раскрыл полностью лицо миллионера. Вообще интересная концепция, на самом деле, у Бэтмена, потому что, если вот так вот посмотреть, все обладают суперсилами из персонажей, кроме самого, собственно говоря, Бэтмен, потому что Бэтмен — это по факту просто очень сильно подготовленный человек.
9: И богатый еще.
8: Богатый очень сильно, безусловно. Вот, непростой судьбой. Майкл Китон в роли Бэтмена, в роли Джокера тогда был Джек Николсон, и секундочку, Ким Бейсингер была, Вики Вейл, и так далее, и так далее. Ну, там было, прям целая плеяда, если честно, актеров. Был мощный. Тогда еще была, не то чтобы проблема, но у них была такая вот история, что фильмы эти, они же были более комиксовые такие.
9: Ну, да,
8: такая,
9: да,
8: вот,
9: да.
8: Еще вот этот фильм Тим Бёртон, он еще не был таким комиксом. Потом вышел еще один Бэтмен. Вот он был вообще комиксовый, это где у Бэтмена были соски.
9: даже.
8: Да, прямо на костюме. Зачем? Я не знаю, зачем. Там была бэт-кредитка. Ну, вот это все. Ну, то есть там прям вот полномасштабно почему-то, по-моему, его Шумахер, по-моему, снимал. Там, ну, в общем, это странно. Вот.
9: Ну, для меня гонять надо было, поэтому.
8: Не надо, что там сейчас в больнице до сих пор. Вы что? Кстати говоря, для меня лучший Бэтмен остается все равно с Кристианом Бейлом, да, который снимал Нолан. Да, Нолан снимал.
9: Темный рыцарь вот этого.
8: Да, да, да.
9: 18+.
8: Вот он, да, на всякий случай. Вот темный рыцарь. Вот там вот максимальный реализм, да, ну так или иначе. Конечно, для меня вот это вот, наверное, и есть лучший Бэтмен. Хотя вот Бэтмен, который вышел... зачем я вообще об этом рассказываю? Но давайте я на секундочку просто... Бэтмен, который вот был, где Бен Аффлек играл, где Бэтмен такой огромный, с такой же челюстью волевой.
9: Да-да-да,
8: вот,
9: понял.
8: Вот он был, мне чем понравился этот Бэтмен, он был невероятно брутальным он был. Он был огромный, такой, да. И он когда в углу вот прятался, там солдаты ходят, его ищут, он в углу как ужас такой, 150-килограммовая махина. Вот. И, конечно, кстати, у Бэтмена не убивает своих врагов. И он очень благородный. Вот. Ну, просто их до инвалидности доводит, и все. А там уже через ОМС там делается. Молодцы, ребята, вообще супер. Так, друзья мои, в завершении давайте пробежимся по дням рождения. У нас остается совсем немножечко времени, поэтому мы резко окунемся. И начнем, пожалуй, с Алана Тьюринга. Итак, смотрите. Алан Тьюринг, британский математик и логик, один из основоположников информатики, родился в 1912 году. Кроме него родился Стюарт Сатклифф в 1940 году, британский художник и музыкант, первый бас-гитарист The Beatles, на секундочку. Вот такие вот истории. Также сегодня отмечают дни рождения такие люди, как Фрэнсис Макдорманд, 69 лет. Это актриса. Фарго, «Вопрос прочтения», «Жечь три билборда на границе Эббинга, Миссури». Это оскароносный фильм. Советую обязательно к просмотру. Все 18+. Далее, значит, Зинедину Зидану, 54 года. Легенда французского и мирового футбола. Соответственно...
9: О, он с головы мощно бил, конечно. В грудь особенно.
8: Да, за сестру. 22 года исполняется Александре Трусовой. Это российская фигуристка, серебряная призерка Олимпийских игр. Поздравляем от всей души. И на этом завершаем историческую справку. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну а мы об этом с удовольствием расскажем.
9: Ну и доброго утра!
7: Историческая справка.
11: Реклама на Бим-радио.
12: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
13: Тики-вики.
12: Родители и дети, приходите.
13: Тики-вики.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Папа, еще круг.
16: А я на боулинг.
17: Мам, я в игровые автоматы.
18: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
19: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
20: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
21: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
22: Где участок выбрать?
23: Какой фундамент?
22: Какой кирпич?
23: Сколько это вообще стоит?
24: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
25: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
26: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
27: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы.

Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить, в этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений, это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем приличное. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
7: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Рассказываем, что нас ожидает тут. Андрей, перед тем, как ты начнешь, я просто хочу сказать, что, если честно, нас пронесло, потому что в Нижнем Тагиле, говорят, там был огромнейший смерч, который посносил там и деревья, и здания, и чего там только не было.
8: Ужас какой.
7: Ожидает ли нас что-то подобное, расскажем прямо сейчас.
8: Не-не, нас такое ничего не ожидает, у нас нормально все будет. У нас плюс 20, слабый дождик закончится в 7.40. Я даже смотрю на карту осадков, и она, знаешь, какая?
7: Красивая?
8: Козырная.
7: Я думал, контурная.
8: Не-не-не, козырная, потому что штучка большая. Уже мимо нас, по-моему, прошла. Хотя, может, она, конечно, и в нашу сторону идет. Но поживем, увидим, как говорится. А пока вот над Казанью маленькая такая вот тучка есть, как будто бы где-то что-то немножко дождик льет. Но, опять же, вот 7.40 уже закончится. Буквально через 4 минуты, получается. Засекайте время, понеслось. Днем нам сегодня обещают плюс 25. Довольно тепло, кстати говоря. Рисуют 3 капельки. Видимо, дождик к нам еще вернется. Даже стало интересно посмотреть, когда. А, ну вот с 10 и до... Лучше бы я не смотрел до 9 вечера, нам обещают сегодня дождик.
7: Да-да, кстати, это правда. Ну, вообще, надо говорить, с 10 утра по 2 июля примерно, по-моему, что-то такое, если честно, есть. Ну, пока как-то так живем. Июнь такой дождливый, но тем, кто, у кого есть свои огороды, я, наверное, думаю, что это большинство, потому что там их так или иначе дачи, у кого-то там на даче растет некие травушки-муравушки, я про... не про сорняки, если
8: ты,
7: что.
8: Ты зря
7: я...
8: вот так про некие, конечно.
7: Некие травушки. Я вообще имел в виду газон, но окей, я не знаю. Каждый думает, мир своей испорченности, Андрей, окей?
8: Такой образ. Давай порадуем всех, скажем, что вот среду и четверг дождя не обещают пока.
7: Там будет смерч, я правильно понимаю? Такой заглянет, типа, привет, ребят, как дела? Не надо нам смерчи. Если честно, последний раз, когда у нас был смерч, у нас несло березовую рощу в Дербышке. Я больше такого не хочу. Конечно, мне как ребенку было интересно за этим наблюдать. Я вот утром как раз сразу по смерчу вышел на улицу посмотреть, тогда было страшно. Ну, честно, там...
8: Я помню этот год, да.
7: Лес, в лесу очень много деревьев тогда повалило. Помню, такие, причем мощные деревья были. Вот, и мы над оврагами по этим деревьям лазали. Представляешь, ты лазаешь по деревьям, вниз смотришь, а внизу лет метров 7 летит. Поэтому, ну, то есть дерево друг на друга легло, оно как мосточки, понимаешь? От одного берега как бы до другого. Обычно мы там внизу пролазили. А тут вот это все. Этого много. А березовая роща просто не существовала. А если вот подняться там ближе вот к Нагорному, в лес, там ты обнаружишь, что, представляешь, там смерч так интересный. Или торнадо бы. Я не знаю, что это было конкретно. Там так интересно. Там прям полосы не было. То есть лес. Просто полосы деревьев нет. Все повалено. И все. Видимо, там закрутилось. Повалило деревья, остановилось, и дальше вот просто повезло. Mm-hmm. Хорошо, что до домов не дошло, хорошо, что... Но было страшно, вот у нас традиционно перед домом, у родителей у меня традиционно перед домом две яблони. Mm-hmm. Всю мою жизнь. Потом они умерли, мы заново их сажали и так далее. И я видел впервые, как практически верхние ветки, а это очень высоко, с двухэтажным домом были деревья, верхние веточки касались земли практически, я видел, если честно.
8: С ума сойти.
7: И они не падали. Это ветер был, то есть это даже не основной. То есть торнадо это было. Поэтому это дело такое, интересно, страшно.
8: Вот же даже Безруков с Расторгуевым приехали в Казань, посмотрели на березовую рощу, и вот родилась песня, да. Вот эта береза у них.
7: А чего так в России березы молчат?
8: Да, лежат.
7: А чего белоствольные? Их очень сильно МЧСники пилят. Ну, в общем, такая была история. Даже дрова на дровах бесплатно же. МЧС тогда реально вышел и сказал: все, идите в лес, пилите, забирайте, дарим. Главное, расчистите лес. Все, это была погода. Спасибо.
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Слизням, говорят, зато сейчас рай.
8: Слизням?
7: Да, господин враг пишет, да. Ну, он так подписан, в смысле, не наш враг, наш друг. Просто враг, друг враг.
8: А почему им рай сейчас?
7: Друга враг, врага друг.
8: Много жидкости?
7: Ну да, очень влажно же. И слизни такие пошли, и такие: о, наше время пришло, мы вас захватим. Ну, это у них в голове. А со стороны это выглядит: о, ползет. Где-то примерно... Он ползет со скоростью примерно 1 метр в жизнь. Примерно, если в общей сложности вот так.
8: Интересная скорость.
7: Ну да, очень медленно, если честно. Вот. Доброе утро, БИМ, всем привет. Привет моей жене Снежане, я ее люблю. Александр передал.
8: Нормально, да?
7: Нормально? Мы в какой момент времени привет-привет превратились? Скажи, мы, конечно, с удовольствием это передадим, но тем не менее.
8: Александр вот хвастается перед теми, у кого уже отключили воду. Сделал офигенный душ на даче себе.
7: Да, это к тому, что какие планы были, видимо, летом. Да, ну да круто. Вообще, душ на даче. Вот я помню отличный душ, который сделал папа. Вообще, берется обычная, стандартная бочка.
8: Да.
7: Красится в черный цвет, чтобы нагревалось быстрее. Днище просверливается или там наваривается туда. Такой, мне папа так делал, значит. На днище приваривается маленький такой кронштейн, не кронштейн, конечно, это труба с резьбой. И на нее насаживается, клянусь вам, консервная банка практически просто маленьким сверлом просверленная. Но вот тебе душ.
8: Лейка такая своеобразная.
7: Да, абсолютно. Ты просто стоишь, включил раз, а у кого? Подождите, сейчас я вам открою этот тайник, так сказать, воспоминаний. А у меня на улице, мы жили в своем доме, у меня на улице ванна стояла. Короче, смотрите, в одно время, какая была история? У нас была баня, вот. Но с ребенком в бане тяжеловато, поэтому появилась ванна, она еще модно была, у всех была ванна тогда. У нас в бане стояла ванна зачем-то. Ну, стояла, окей. А потом эта ванна в бане, очевидно, нафиг не нужна была. Ее забрали на улицу, наполняли эту ванну, она целый день грелась, потом я в этой ванной плюхался на улице. А зачем? Я не понимаю, потому что, в смысле, можно было поехать купаться, там бассейн
8: какой-то. Какой небольшой бассейн.
7: Да, вот я прям там купался очень. Я еще часто изображал тонущего почему-то человека, и каждый раз папа выбегал, спрашивал: ты тонешь или нет? Ну, такие интересные диалоги с папой. Когда спрашиваешь ребенка, ты реально тонешь или нет?
8: А мы прям в бочках купались, так, кстати.
7: О, было дело вообще. Там, конечно, интересно. Антон пишет: стандартная бочка на даче, отстой, там вода тухнет. Ну, в моей бочке не успевал тухнуть, потому что ее с вечера набирали, к утру она уже теплая, там нагретая, я просто мылся и все целый. Почему-то. Короче, весь смысл в том, что на улице водные процедуры почему-то веселее принимать, чем где-то в бане, в душ там или...
8: Ну, конечно, это же лето, ты как купаешься тоже.
7: Есть
8: просто водоем, да. У тебя небольшой.
7: Да, мы, помню, всеми детьми приходили, все вот до купальных шорты раздевались и зачем-то мылись в душ толпой. Просто потому что фан был какой-то у всех. Ну, тогда бассейнов не было, этих надувных, мы вот так развлекались. Бочки были тоже, в бочке мылись, да. Сам глаз здесь не перепутаешь, в бочке, где...
8: Которые для полива.
7: Да, или с навозом как раз, с навозом и водой смешано. Понимаете, вот тогда я немножечко, конечно, опасненько могло быть. Ну, а так, естественно. Так, мы совсем скоро вернемся, друзья мои. Обязательно вам расскажем, что Госдума придумала для школьников и общественный транспорт. Ну, а пока послушаем что-нибудь из золотых нулевых немножечко.
0: Утромены сделают твое утро.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «КанАвто-3».
0: Срочное сообщение для автомобилистов. Канавто открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Гичи, гичи, а-а-а-а. Я почему-то в детстве так почему-то ее пел все время эту песню. Но Кристина Агилера такая интересная, какая женщина. Тебе нравится Кристина Агилера?
1: Я сейчас вспоминаю, как она выглядит, и не могу вспомнить.
0: Правильно, потому что ты женат.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Тем временем, господа, значит, из Госдумы выступили с инициативой, пока только с инициативой, отменить плату за проезд в общественном транспорте для школьников, а студентам при этом предлагают установить обязательную скидку 50% на весь городской и пригородный транспорт. Так считает депутат Сергей Миронов. Такая мера должна работать весь год. Ну, так мы успели кататься.
1: Ну, а что, в наше время проездные были?
0: Вообще, вот я когда в университете, мне первый раз родители говорят, слушай, давай-ка мы тебе, наверное, проездной будем покупать, ну, там месяц стоил что-то типа... Гичи, гичи, а-а-а-а. Я почему-то в детстве так почему-то ее пел все время эту песню. Но Кристина Агилера такая интересная, какая женщина. Тебе нравится Кристина Агилера?
1: Я сейчас вспоминаю, как она выглядит, и не могу вспомнить.
0: Правильно, потому что ты женат.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Тем временем, господа, значит, из Госдумы выступили с инициативой, пока только с инициативой, отменить плату за проезд в общественном транспорте для школьников, а студентам при этом предлагают установить обязательную скидку 50% на весь городской и пригородный транспорт. Так считает депутат Сергей Миронов. Такая мера должна работать весь год. Ну, так мы успели кататься.
1: Ну, а что, в наше время проездные были?
0: Вообще, вот я когда в университете, мне первый раз родители говорят, слушай, давай-ка мы тебе, наверное, проездной будем покупать, ну, там месяц стоил что-то, типа, там, не помню, 1000 с чем-то рублей.

0: общественном транспорте для школьников. А студентам при этом предлагают установить обязательную скидку 50% на весь городской и пригородный транспорт. Так считает депутат Сергей Миронов. Такая мера должна работать весь год. Ну, чтобы мы успели кататься.
1: Ну а что, в наше время проездные были.
0: Вообще, вот я когда в университете, мне первый раз родители говорят: слушай, давай-ка мы тебе, наверное, проездной будем покупать. Ну, там месяц стоил, что-то типа там, не помню, 1000 с чем-то рублей. Но у тебя бесплатные автобусы, троллейбусы, трамваи и 50 поездок в метро. Это мне было с головой, потому что я из Дербышек в Энерго, я добирался тремя транспортами. Мой рекорд был что-то типа за там 30 или 25 минут даже я успел доехать.
1: Ты прям общественный олигарх был такой?
0: Да.
1: Ну, общественно-транспортный олигарх.
0: Моя остановка была промежуточная перед конечной, поэтому мне очень тяжело приходилось. Я сначала доезжал, смотри, на конечной доезжал. Там перепрыгивал на обычно какой-нибудь там, ну, неважно, на автобус.
1: Ты
0: который...
1: сначала не в ту сторону ехал, получается?
0: Нет, в ту, как раз. Я по-другому не уехал, потому что все оттуда проезжают. Ну, просто для некоторых автобусов это конечно. Если был 91-й, он идеально, он, понимаешь, он с высокой горы сразу уезжал. Вот, и так далее, так далее. Ну, и, собственно говоря, там, доезжал до компрессорного, например, то есть до конечки в Дербышках. С Дербышек до компрессорного, с компрессорного на квартал, на любую вообще остановку, как можно быстрее. Главное это сделать. Я знал все маршруты, кто как ходит и так далее. Оттуда уже, откуда-нибудь, например, с... так сказать, с квартала уже до энергоуниверситета. Раньше был 51-й, прямой, буквально от моего дома до энергоуниверситета, но, к сожалению, потом его не стало. Вот. Ну, а потом...
1: Он один раз до конечной доехался и кончился там.
0: Получается, что так. Ну, а потом как-то раз я просто проснулся утром, мне позвонили родители и сказали: так, срочно бери документы и приезжай в Канавты. Я говорю: зачем? Они мне не сказали. А потом я приехал и выяснил, что мне, оказывается, машину покупали первую. Так, представляешь, мне ничего не сказали, просто в моменте, говорит, звонили, говорит: все, давай, говорит, приезжай, сейчас купим. И какое было счастье. Ну, и поэтому, собственно говоря, как приятно, вот теперь уже прошло 12 лет с этого события, как же мне кайфово читать информацию на правах рекламы от спонсора утреннего шоу «Трамэйны» ООО «Канавто Лада». Если вы, как и я, в 2014 году мечтаете о новой «Лада», тогда «Канавто», официальный дилер «Лада» в Казани, делает мечту реальностью, это абсолютная правда. 20 лет рядом с нами «Канавто», они знают, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейдин и огромный выбор. 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то «Канавто». Ой, это точно, ребята. Но утромани получается скоро.
2: Реклама на БИМ-радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей. Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
6: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
5: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
7: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
8: 211-00-73. 0+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: 3 балла местами затруднения. Улица Мира от Парковой до Сибирского тракта 11 минут. Гвардейская от Макаренко до Кутовой 3 минуты. Тецовская от Челюскина до Копылова 3 минуты. Мосты и дамбы свободны, кроме Кировской. Там в центре 4 балла. Ну, там, видимо, тоже просто небольшие затруднения, как и всегда. А в Дербышках, собственно говоря, ДТП я вижу. И как раз те самые 11 минут вы будете ехать, потому что там в правом ряду возле канавта произошло ДТП. И вам всем придется там немножечко постоять. А стоять вы будете прямо от самого поселка, к сожалению, от строительного колледжа, от остановки, если быть точнее. Ну, а там еще дорогу делают. Вчера ночью буквально ехал, и возле канавта вообще там буквально одну полосу оставили, немножечко даже пробочно было. Но мы справились. Еще одно ДТП я вижу. Вознесенский тракт, а точнее рядом с ним. И вот вы как раз проезжаете в сторону Вознесенского тракта. Проехали ТЦ «Мега». И там правый ряд ДТП. Будьте внимательны, осторожны. Затруднений нет, конечно, но мало ли что. И еще на Горьковском шоссе я вижу дорожно-транспортное происшествие. Это буквально чуть-чуть остается до въезда в город между железной дорогой, мосточком, под которым проезжаем, и между въездом в Кировский район, имею в виду в самую жилую застройку, стоит автобус на аварийках, правый ряд, будьте там тоже внимательны и осторожны. На этом все. Давайте в утромане окунемся и вопрос интересный за денежки зададим.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. Как мы всегда говорим, друзья мои, не парьтесь по жизни. Ну а если уж паритесь, то парьтесь в лучших банях. Баня «Деревенька». Ну а с огромным удовольствием зрителям прямой трансляции сейчас повезло чуть-чуть побольше, потому что они увидят эту красоту первыми. У нас в гостях сегодня участница «Утромани» Екатерина Ерофеева. Екатерина, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Добро пожаловать. Вы у нас первый раз.
6: Да.
5: Прекрасно. Добро пожаловать. Вдвойне приятней. Расскажите, пожалуйста, как нам пришли, долго нас слушали, как принимали решение?
6: Просто где-то увидел ссылку, объявление, что можно принять участие. Я всегда за.
5: Все вообще правильно сделали, абсолютно. Добро пожаловать. Расскажите, пожалуйста, вы кому-нибудь говорили, что к нам придете? Кто болеет за вас?
6: Сестра, но я думаю, она спит еще.
5: Ну, мы ее не осуждаем. Специально для нее у нас есть прямая трансляция в ВК. Друзья, присоединяйтесь, наблюдайте. У нас сегодня красавица Екатерина в эфире. Это мы так завлекаем специально, но мы пользуемся случаем, Екатерина. У нас, видите, такая синергия. Вы пришли красивая, люди любят красоту. И вот сейчас прямая трансляция, скорее всего, резко прибавится в онлайне. И это прекрасно.
7: В комментариях можно что-нибудь приятное написать Екатерине.
5: Молодцы, ребята. Вообще, Екатерина, вы замужем? Простите за прямой вопрос.
6: Нет.
5: И какой-то поиск идет сейчас? Ну, как бы, хотелось бы.
6: Ну, да.
5: А мужчины? Да? Ну, как бы, приглядитесь, да? Напишите обязательно в комментариях. Может быть, свои контакты некие. Мало ли вдруг получится. Вот, Екатерина, расскажите, пожалуйста, сам «Утромани» вообще так слушаете по жизни?
6: Ну, да.
5: Вот так вот до скольки доходили? Ну, вот когда едете где-нибудь в машине или слушаете нас где-нибудь?
6: До 3.
5: До 3 доходили. Это уже неплохо, это уже хорошо. Но в любом случае, здесь самое главное, вот вы в первый раз, поэтому даем сразу установку на успех. Самое главное здесь, в нашей игре, попытаться расслабиться. Это вот, это серьезно говорю, так и работает. Просто расслабьтесь, мы очень дружелюбно настроены. Мы просто задаем вопросы. Никого ничего никогда не пугаем. Мы просто хотим, чтобы, на самом деле, мы хотим, чтобы вы заработали десятку. Мы всегда это хотим, честное слово. Но сейчас мне надо напомнить о правилах. Да, чуть-чуть такой информации вводной. У нас будет 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей суммы несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. И вот после этой официальной информации пожелаю вам удачи, Кать. Давайте попробуем поиграть. Ну что, пробуйте. У нас, я уверен, получится. Первый вопрос. 100 рублей. Поехали.
0: «Утромани».
5: Как называется детская игра, где нужно прыгать по нарисованным на асфальте квадратикам? Помните такое?
6: Да. Господи. Так, игра.
5: Ну, вот так прыгаешь на, квадратиках вот этих вот.
7: Там два квадратика, один квадратик.
6: Да-да-да, я знаю эту игру, я играла в нее.
7: Цифорки еще иногда там нарисованы.
5: Вот музыка Моцарта для нас, это уже какая музыка?
6: Классики.
5: Классики. Видите, я же знал, я знаю, что вы знаете. Поэтому правильный ответ, конечно.
0: Утромены. Утроманят.
5: Классики. Еще на резиночках прыгали. Но я не помню, как это называется, честно. Говорю, как есть. Как называется, когда прыгаешь на резиночке?
7: Резиночки так называются.
5: Спасибо, Андрей. Ведь я тоже. Нет-нет, да и да. И следующий вопрос на 500 рублей. Давайте его зададим вам. В англоязычной культуре есть поговорка, которая переводится как «когда свиньи полетят». У нас в России тоже есть аналог данной поговорки. Можете ее назвать? Ну, говорят, ну, конечно, это... Когда вот свиньи полетят, тогда будет, вот так говорят. А у нас как говорят?
6: Может, когда раки свистнут? Или как-то?
7: А где раки свистнут?
5: Вот надо,
6: на горе.
5: Вот надо вспомнить, да, надо вспомнить, смотрите. Ну, много раков там не было, если честно. Ну, поэтому чуть-чуть просто переделать фразу.
6: Когда рак на горе свистнут.
5: Конечно, все, 500 рублей заработано. Ага.
0: Утромены утроманят.
5: Великолепно. Далее, пожалуй, двинемся уже к третьему вопросу. Вопрос этот будет на 1000 рублей, так сказать. Внимание, вопрос. Какой орган человека обычно упоминается при описании как влюбленного, так и должника, задолжавшего очень много? Такой вопрос. Его упоминают, не прямо говорят, да, ну, типа, ты вор, у тебя уши какие-то не такие. А есть такие вот присказки, да, и так далее. И вот уши упоминаются... А я что, правильный ответ дал, получается? Ну, вот такой вот я. Ну, скажите просто уши тогда, что?
6: Уши.
5: Уши, все, это правильный ответ, молодец какая!
0: Утромены утроманят.
5: Вот.
7: А вы давно между собой знакомы вообще, нет?
5: Да, мы 8 лет уже готовились к этой операции. На самом деле, я такие ошибки совершал только, когда вообще начинал карьеру в утреннем шоу, представляете? И вот спустя 3 года почему-то я сделал то же самое. Удивительно, удивительно. Но такая судьба, понимаете, так произошло. И мы принимаем, ничего страшного.
7: Но Екатерина и так уже догадывалась, да?
5: Конечно, да. Она уже все прекрасно знала. Уже смотрю, просто
6: ждала,
5: долго не... смотрю, долго не отвечаю. Да, я думаю, подскажу. Итак, вопрос на 3000 рублей. Внимание. Что в древней мифологии означает глубокую бездонную бездну, расположенную под царством Аида?
7: Все, и остановиться главное здесь.
5: Да. Это!
7: Держись, Альберт, держись. Но, к сожалению, на 3000 рублей мы уже не даем подсказки. Я думаю, вы это знаете.
5: Да, и на 1000 не даем обычно. Просто я в этот раз просто...
7: Сразу в лоб отвечаем сами.
5: Да. Так что, ну, сейчас ушки на макушке, как говорится. Навострили ушки. Хвост пистолетом, сказал бы я, но хвоста нет, поэтому уши пистолетом. Да, я себе все про уши буду переделывать.
7: Есть какие-нибудь варианты, Екатерина?
6: А еще там, можно еще раз вопрос?
5: Что в древней мифологии означает глубокую бездонную бездну, расположенную под царством Аида? Такой вот вопрос. У нас будет на рассуждение с вами, ну, буквально... Секунд 20, к сожалению. Эфирное время не безгранично. Эх.
6: Не знаю. Вариантов. Царство. Какое-то царство.
5: Ну, там царство было Аида. Там. Аидово царство. Ну, если вы помните, Аид в Древней Греции он управлял, можно сказать, аналогом ада.
6: Царство мертвых там.
5: Царство мертвых, да. У него там царство мертвых. Был трехглавый пес.
7: А это, получается, под ним еще.
5: Да, там еще под ним. Глубокая бездна. Глубокая бездна.
7: Подземная парковка, может, там была?
5: Да, кстати, которая постоянно топит. Да.
6: Что означает бездна, да?
5: Ну, не то, что бездна, это просто известное слово. Слово известное, давайте так скажем, вот единственное, как бы, что могу сказать. Вот. Итак, мне нужен вариант ответа.
6: Нет вариантов, не знаю, дно какое-то.
5: Это как-то... Вы про вопрос или это вы ответ?
6: И то.
5: Хорошо. Ну, можете назвать любое слово. Я вот так мне вас немножко помочь. Любое слово назовите просто.
6: Дно.
5: Дно. Прекрасно. То есть, я вас спрашиваю, что в древней мифологии означает глубокую бездну, расположенную под царством Аида, вы отвечаете.
6: Ну, и смерть пусть будет, я не знаю.
5: Так смерть или дно?
6: Смерть.
5: Смерть, хорошо. Дно, смерть. Принимая все варианты ответа, давайте разбираться, внимание. Действительно, мифология – глубочайшая бездна вообще, которая служила тюрьмой. Там после, там, короче, дрались, когда боги в Древней Греции, боги и титаны, да, богов, до богов там был титаны, и там Зевс, он тогда дрался, короче говоря, с мощными титанами и низвергнул там Кроноса, других титанов, и всех-всех-всех туда, исполинов там, гекатанхейры, дети Урана, все там были, вот, в том числе и циклопы. Вот, тем такая бездна, а называется она просто Тартар. Она называется, и как, у нас почему-то ее переименовали, говорят, все летит в тартарары. Вот так вот называли почему-то. Не знаю,
7: чуть-чуть
5: у них
7: добрее за это звучит.
5: Один корень или нет, но тем не менее, тартар это правильный ответ. Но ничего, на хороший вопрос.
0: Утромены утроманят.
5: Вот так вот, друзья мои, мы сегодня дошли, ну, на секундочку, до 3000 рублей. Кать, ну как ощущения?
6: Отлично.
5: Что-то не очень честно вы как будто говорите. Но мы сейчас улучшим ваше настроение, потому что мы вам передаем от всей души. Вот сейчас я выберу из этой стопки 100-рублевых купюр. Мы же даем теперь 100 рублей. Невероятные, красивые. Я просто хочу вам вот самую красивую из них найти. Вот мне кажется, вот это вот будет. Да, точно. Вот это вот. С самой яркой печатью, с самой яркой подписью. Самая прямая из всех купюр, которые только у нас есть, передается вам. Сувенирные 100 рублей. В знак того, что вы сегодня победительница в любом случае. Ответили на первый вопрос по нашим правилам, это прекрасно. Давайте привет передавать, Кать.
6: Ой, передаю всем привет.
5: Супер.
6: И желаю хорошего дня.
5: Спасибо вам огромное. Прекрасно поиграли. Надо приходить еще. Дорогу теперь знаете. Вопросы теперь знаете. Все, как всегда, я чуть заранее скину, где-то в середине подскажу. В общем, как договорились, Кать. Все будет хорошо, не переживай. В следующий раз десятку заберем точно. Ну, а нашим слушателям напоминаем, что вы тоже можете прийти, поотвечать на вопросы, забрать до 10 тысяч рублей, даже с нами пофотографироваться и соточку забрать сувенирную. Приятно же, приходите, мы вас будем ждать. А пока пойдем фотографироваться с Катей. Спасибо всем, кто нас слушал, и всем зрителям прямой трансляции. Утромани вернется уже завтра, а скоро будет Маргарита Тихонова и рубрика «На лабутенах».
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов. Углубленное изучение двух предметов станет необязательным, их можно будет изучать на базовом уровне. Естественные науки станут более практическими, а навыки работы с искусственным интеллектом войдут в обязательную программу. Утверждение стандарта ожидается в июле. В Госдуме рассказали, что летнее отключение горячей воды – необходимая мера. Если не проводить профилактику теплосетей после отопительного сезона, зимой резко вырастет риск аварий, последствия которых будут несопоставимо тяжелее. Психологи предупреждают, что длительная работа из дома без прогулок может ухудшить психическое здоровье, вызывая стресс и депрессию. Важно поддерживать минимальное общение с людьми для сохранения психологического комфорта. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
1: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на «Максимилианс.ру».
6: 18+.
7: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, это тебе!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
7: А вот почему вторник наш самый любимый день недели. Потому что Маргарита Тихонова приходит. Марго, тебе доброе утро.
8: Привет, доброе утро.
7: Доброе утро. Руководитель центра Эрмитаж Казань, музей-заповедника Казанский Кремль и кандидат исторических наук. Кандидат, то есть наш президент, ой, наш президент, наш доктор, будущий, когда-нибудь надеемся, что Маргарита... Ну или нет, ладно, не заставляем ни в коем случае. Это абсолютно не важно, потому что самое главное, чтобы ты была счастливой, а то, видя, как ты работаешь, я в этом каждый раз убеждаюсь, как ты рассказываешь, как ты доносишь информацию, как вообще, с какой страстью ты это делаешь. Вот это, вот только за это доктора тебе должны просто так дать.
8: Я тогда согласна.
7: Прислушайтесь, пожалуйста,
9: что за это личного доктора прям.
7: Да.
8: И на этого тоже согласна.
7: ДМС!
8: Пожалуйста.
7: Выбирай, что тебе, ДМС или звание научное?
8: ДМС.
9: А КМС еще можно на всякий случай предложить?
8: Нет, только ДМС. Сейчас
7: МСМК по историческим наукам. Ну, как и всегда в рубрике «На Лабутенах» мы говорим об искусстве, о выставках. Расскажи, пожалуйста, ну, те, кто подписан на наш канал в Телеграме и в Максе, они уже все прекрасно знают, но давай нашим радиослушателям обязательно расскажем, о чем говорим сегодня.
8: Мы сегодня говорим о выставке, которая проходит в Санкт-Петербурге.
7: Да ты че?
8: В Русском музее.
7: О, я там был.
8: Да. И она называется, эта выставка, «Великая образ женщины в русском искусстве».
7: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
8: Очень-очень красивая выставка, открылась в июне, и так хочется на нее попасть. Те, кто поедут в Петербург, попадите за меня.
7: Ну, вы еще на «Белую ночь» попадете.
8: Да, это вы значит, еще на «Белую ночь» попадете.
7: Попадете на цены X3, примерно. Поздравляю вас.
8: Да, но...
7: Она того стоит.
8: Выставка будет до января, поэтому, в принципе, можно вот до января успеть ее увидеть. А почему ее нужно увидеть? Потому что большое собрание собрано, более 300 произведений. Это живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство. И все это посвящено женщине.
7: Сейчас мы скажем, античные скульптуры будут представлены?
8: Нет.
7: Я домой.
8: Взяли коллеги, рассматривать период от 18-19, немного начала 20 века, но совсем чуть-чуть, потому что выставка рассказывает о женщине, о роли женщины в обществе, а, наверное, прославленных героинях того периода, то есть есть разделы, посвященные и императрицам, светским женщинам, женщинам литературоведам, барелинам, то есть женщина, которая играла разную роль в обществе. Но интересно то, что после 1920 года не рассматривают вот именно эту часть истории, когда роль женщины как раз-таки в обществе очень сильно изменилась. Ну, даже если мы вспомним об амазонках, авангард, да. Но интересно, что вот взяли только лишь до начала 20 века.
7: Амазонки авангарда звучит потрясающе,
8: да,
7: интересно.
8: Да, и, собственно, ну, значит, мы о них поговорим.
7: Обязательно, надо... Как Андрей смешал культуру амазонок, авангарда и немножечко индейцев из американских резерваций. Только здесь, в рубрике «На Лабутенах», смешение такого, друзья мои.
8: Да-да-да. И мы сегодня будем смотреть произведения, которые представлены на этой выставке. Представлены, конечно, они в таких разделах, как императрицы, светские женщины. И, конечно, это шедевры, которые представлены на этой выставке. Причем шедевры, которые есть в Русском музее, которые были привезены из Третьяковской галереи. Поэтому, конечно, вот выставка чем-то хороша, то, что собрано такое вот единое собрание, посвященное женскому образу. И, конечно, мы можем увидеть произведения там разных художников, Репина, Крамского. и многих других, которые, ну, можно сказать так, на слуху, но посмотреть совершенно с другого ракурса. И вот первое произведение, которое мы видим, потому что когда я услышала название выставки «Великая», я подумала, ну, посвящённая, наверное, Екатерине II. А оно оказалось то, что в целом каждая женщина великая, кто там изображен. Но так оно и есть. И, собственно, мы видим...
7: Марго, женщина, женщине дом.
8: Да.
7: Боже мой, как серьезно. Это же ты имеешь в виду художника Аргунова.
8: Да, мы видим.
10: Это индивидуальный предприниматель.
7: Да, да, вот, бедный Иван Петрович, знал бы он, как это будет в 26-м году читаться. И.П. Аргунов. Картину рисовал И.П. Аргунов. Здорово.
8: Да. Иван Петрович Аргунов, крепостной художник графа Шереметьева. Да, создает этот прекрасный портрет Екатерины в начале ее царствования. А буквально как? За несколько там месяцев до ее коронации.
7: Как получилось так, что крепостной... Ну, понятное дело, что граф Шереметьев, он и через Шереметьев получается? Или через Домодедово?
8: Но не стоит представлять, когда мы говорим слово крепостной, что это всегда вот тот крепостной, в том числе, который работает с землей. Потому что на самом деле крепостные выполняли разные роли, функции, разными занимались делами, в том числе вот Аргунов был талантлив, у него были учителя, то есть он учился и, собственно, можно сказать, был при дворе. То есть это не совсем обычный крепостной.
7: Мы все тут при дворе были. Мы прошли 92-тысячные. Ты не надо здесь рассказывать. Я тоже. Мы тоже крепостные, что ли? Андрей, ты слышал, мы крепостные, оказывается, были.
10: За эфиром поговорили.
7: А то нам подрастать. Так.
8: И благодаря своему таланту прославился так, что даже вот за некоторое время до коронации написал портрет Екатерины II в малой императорской короне. Соответственно, здесь мы можем увидеть тоже действительно портрет такой парадный, красивый, там. Потому что вот-вот, 1762 год, Екатерина вступит на престол. Но причем, конечно, Екатерина ему не позировала. То есть, да, он ее видел там, при различных ее выходах, балах и так далее. То есть смотрел, было позволено смотреть на нее, соответственно.
7: Он по памяти рисовал, да.
8: То есть у него не было никакого ни изображения, ничего. То есть вот где-то Екатерина выйдет, он так на нее посмотрит, запомнит и, соответственно, рисует. То есть он писал портрет Екатерины по памяти. И буквально за несколько дней до того, как Екатерина отправлялась в Москву на коронацию, соответственно, этот портрет ей представили. Он ей, конечно, безусловно, очень понравился. Она сказала то, что да, похоже, особенно нижняя часть лица похожа.
7: А, лица, все, спасибо.
8: И немного так посетовала то, что а почему, мол, вот я, надо было мне самой позировать. То есть она даже как бы так своим придворным сказала то, что могла бы, художник молодец, смогла бы я бы и попозировать. И портрет ее впечатлил, и она забрала его с собой на коронацию. Собственно.
7: Даже так, да. Какой был Аргунов, наверное, счастливый, но будучи, тем не менее, крепостным? Или он уже был известен?
8: Ну, вот постепенно, да, благодаря своим портретам, то есть у него достаточно большая такая творческая его история, он, конечно же, становится вот таким известным художником, но особенно вот сейчас это один из шедевров.
7: Вы вдумайтесь, по памяти, понимаете? Мы тоже по памяти иногда, ну, приходится, чертовы исчезающие фотографии в телеге, но перерисовать, понимаете, это удивительно, это талант огромный, как по мне.
8: А вот другая история, она тоже, безусловно, это история таланта и прекрасного художника Владимира Егоровича Маковского, это портрет другой императрицы Марии Федоровны, которую он рисовал как раз-таки по фотографии, потому что мы видим роскошный портрет супруги российского императора Александра III, Марии Федоровны, в таком прекрасном придворном платье с лиловыми рукавами, в украшениях, красиво. В ее замечательной жемчужной короне, диадеме.
7: Какая-то Эдит Пиаф просто, если честно.
8: Да, она потрясающая была, то есть такая спортсменка маленького роста, крепкого телосложения, с талией, да, ну вот уже когда ей было 60 лет, у нее талия была 60 сантиметров, то есть она тонкая, хрупкая, маленькая, и вот если представить ее рядом с большим императором, императором Александром Третьим.
7: Мы все видели такой... жену Шакилы О'Нил, поэтому нам довольно просто представить сейчас. Шакила О'Нил за 2 метра, жена где-то 1.60 там примерно.
8: Ну вот, можно так образно представить. И дело в том, что вот этот портрет Маковский писал с фотографии. Угу. И писал он эту работу в 1912 году. На тот момент Марии Федоровне 60 лет.
7: Ну, если... Вот здесь, вот да. На этой картине, 60 да. лет женщине.
8: Ну вот вы такой, Альберт, так удивляется. А дело в том, что заказ императорской семьи Маковского был таков, что, пожалуйста, напишите ее молодой. Вот. И, соответственно, он писал ее по фотографии 1883 года и воспроизвел ее вот в расцвете, можно сказать, своей красоты, сил. И уникальность этой выставки, то, что вот много можно связей между портретами выстроить, потому что кроме самой Марии Федоровны, мы можем увидеть портрет ее дочери.
7: Ух ты!
8: Ее дочери и дочери, соответственно, Александра Третьего, это Ольги Александровны Романовой. Дело в том, что буквально 3 года назад Русскому музею были переданы акварели и, собственно, вот этот автопортрет Ольги Александровны.
7: Сама себя рисовала?
8: Сама себя рисовала. Она, у нее очень много Здорово. Акварелей, таких интерьерных. У императорских детей были учителя-художники. И вот, собственно, у Ольги Александровны тоже были учителя, которые, ну, тот же и Маковский, и Крыжицкий, и Карл Лемах. Мы говорили о нем буквально вот несколько эфиров назад, которые, собственно, обучали детей. Но Ольга Александровна была талантлива. И после эмиграции, после революции, иммиграция. В Европе она как раз-таки жила и в том числе содержала семью благодаря своему таланту.
7: Даже так?
8: И, да, и более 2000 произведений она создала. Ее, если вы вобьете в интернете там Ольга Александровна Романова, акварели, то увидите, насколько это такие, знаете, вот искренние, очень легкие работы. То есть там как будто глаз отдыхает. И это, правда, действительно так. Возможно, они были популярны, особенно среди русских иммигрантов, которые находились за границей. И, собственно, вот благодаря своему таланту она имела возможность содержать в том числе свою семью. И часть, получается, эти акварели вернулась в Россию, была передана в Русский музей. И вот впервые Русский музей показывает в том числе автопортрет Ольги Александровны, который она сама написала. И, собственно, вот эти замечательные акварели, которые там можно увидеть. Но, конечно, я не могла, увидев, что на выставке, безусловно, этот портрет, и как бы сами представители этой прекрасной семьи были бы представлены на этой выставке, и обойти стороной именно эту работу Валентина Серова. Это портрет, конечно же, Зинаиды Николаевны Юсуповой. Но никуда без Юсуповых пока что. И портрет, который создавался в 1902 году, пожалуй, это один из самых знаменитых портретов, потому что вот Зинаида Николаевна, она, в отличие от своих предков, которые занимались собирательством искусства,
7: да.
8: она создавала портретную галерею всей семьи и, собственно, заказывала свои портреты. И вот Валентин Серов был одним из тех, кто приезжал в Архангельское, кто приезжал во дворец в Петербург на Мойке и писала Зинаида Николаевна. И вот потрясающий портрет таких нежно-розовых, жемчужных оттенках.
10: Кажется, если честно, как будто это фотография.
8: Как будто бы это фотография. А вот почему, Андрей, она так кажется? Потому что вот посмотрите на ее позу, да? Она как будто бы немножко так вот в движении. Ну, то есть это не просто какая-то такая поза, осанка прямая, да? И она так сидит красиво.
7: Ну, как дома вы сядете вот примерно так же.
8: Да, да, как-то немного такая кривая, как будто бы линия идет по ее телу, да. ее фигуры. Рядом, конечно, собака. Юсуповы любили собак. И вот здесь такой прекрасный белый шпиц изображен. Да, такой рядом со своей хозяйкой. И вот...
7: Ну, кстати, вот здесь шпиц такой еще. Он еще предков волков своих помнит. Просто современные шпицы это уже больше такие. Ну, извините, владельцы шпиц, просто я так смотрю периодически. Там, конечно...
8: Ну да, такой, причем шпиц такой серьезный. Вот сама Зинаида Николаевна такая очень нежная, с такой легкой, доброй улыбкой, а шпиц как будто сосредоточен еще момент, и он как будто бы действительно...
7: Такой немножко.
8: Ну и сама, конечно, обстановка дома.
7: Сзади вот картины сразу, вот можно сказать, что вот коллекционировали вот эту всю красоту. Уже видно даже здесь по картинам и так далее. Здорово.
8: И даже так можешь подумать, может, что-то и на нашей выставке из этого представлено. 100%. Такого небольшого формата. Но больше всего, конечно, впечатляет о том, что Серов, он, безусловно, был... Не каждая, так скажем, заказчик, заказчица, в том числе, нравилась Валентину Серову, как и Илье Репину. То есть у них есть множество каких-то таких вот историй интересных. Но именно про Зинаиду Николаевну Серов говорил то, что это славная княгиня, ее все хвалят, да и правда в ней, и что-то такое хорошее. Кажется, она вообще понимающая. Но мне больше всего нравится, вот когда мы ведем экскурсию по нашей выставке и останавливаемся тоже у портретов Зинаиды Николаевны, Серов еще говорил так о том, что если бы все богатые люди были настолько вот великодушны, как Зинаида Николаевна, то, наверное, в мире бы не было бы несправедливости. И это действительно то, что вот ее особенно так характеризует. Даже когда ты смотришь на любой ее портрет, но особенно вот на это ее нежное лицо, ну, то есть столько там нежности, вот этой доброты, которая действительно была свойственна Зинаиде Николаевне. И весь этот образ Серов, он прекрасно воспроизводит в этом портрете, в том числе благодаря и самой фигуре, и вот тому интерьеру, который воспроизводится позади. В общем, замечательная работа, даже когда ее вот просто смотришь с экрана, наслаждаешься. А если увидеть вживую, то, конечно же, получишь огромное впечатление. Поэтому не сидите дома, отправляйтесь в музей, на выставки и впечатляйтесь искусством, конечно же, вживую.
7: Спасибо большое. С нами была Маргарита Тихонова, она вернется через неделю, во вторник ее будем ждать уже на следующей неделе. Спасибо тебе огромное.
8: Спасибо вам огромное.
7: Очень интересно. Раздаточный материал в наших Телеграм и Макс-каналах. Подписывайтесь обязательно. И до новых встреч, Марго.
8: До новых встреч.
7: Пока-пока.

0: радио.
1: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Вот эти вот ребята тоже шедеврально продают автомобили «Лада». Если вы мечтаете о новой «Лада», то «Канавто», официальный дилер «Лада» в Казани, делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лада» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейды, огромный выбор 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада»,
2: то «Канавто».
1: Yep.
0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в «Громаде» такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали, шашлык, программа по выходным. Бронируйте, стол накрыт. Новый ресторан «Улар», Фучика 105А. 0+.
8: Спонсор игры «Слово за слово» ИП Вильданова ИИ.
9: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
10: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
11: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
13: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
14: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
15: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
16: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
17: 211-00-73. 0+.
18: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
19: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Поговорим о погоде. Самый точный прогноз погоды сейчас прозвучит, как всегда, только на БИМ-радио. Он самый точный, поэтому за это у нас сегодня отвечает Андрей, будьте любезны, есть ли какие-то изменения?
4: Ну, я хочу всех обрадовать. Снега сегодня не будет. В Казани плюс 20, облачно с прояснениями. И всего лишь то слабый дождик. Всего лишь то с 11 до 21.00.
3: Неплохо.
4: Весь день получается практически.
3: Замечательно. Волшебно. Что-то еще, может, ураганный ветер какой-нибудь или что-то такое у нас с вами?
4: Ветер, кстати говоря, 5 метров в секунду сейчас северо-западного направления, так что я бы ему не доверял, если честно.
3: Ну,
4: да.
3: перестань. Тихо.
4: Но, с другой стороны, в среду и в четверг нам обещают без осадков. Плюс 22, плюс 21 днем, соответственно, плюс 14, плюс 15 ночью. А с пятницы плюс 19 даже и 3 капельки. Представляешь, и субботу, и воскресенье, и понедельник, и вторник, и среда, и четверг. В общем, там пока, вот насколько прогнозируют, настолько пока прогнозируют и дождь в том числе.
3: Замечательно. Ну, на этом, пожалуй, завершим самый точный прогноз погоды. Сейчас поговорим, так много новостей различных, интересных, вы не представляете.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро мэны».
5: А я думал, сова.
3: И начнем мы с новости. Ну, мягко говоря, наверное, вас уже задолбали такие новости, но, тем не менее, прости за слово, задолбали. Но, тем не менее, мы поговорить об этом не можем, потому что это ваше удобство. Движение в центре Казани временно перекроют на время общегородского выпускного. Я сейчас думаю, все слушатели такие: да и опять, ну, ё-моё! И, ну, немножечко есть, конечно, такое ощущение, но для благого дела, опять-таки, общегородской выпускной будут перекрыты улицы Сибгат-Хакима от Декабристов до Абсалямова и Бондаренко от Солдатской до Сибгат-Хакима с 12 часов ночи 24 июня, то есть сегодня ночью в 00:00 перекроют, до 12 дня 26 июня, то есть завтра, послезавтра, и все это только 26-го откроется.
4: Это что, у нас так долго будут выпускники гулять, что ли?
3: Ну, во-первых, ну смотри, сегодня будет монтаж, ну, точнее, в ночь, получается, начнет монтироваться, 25-го пройдет городской выпускной, и 26-го будет демонтаж, все, 26-го уже, ну, 26-го, видишь, 12 ночи все начнет функционировать, то есть у ребят будет вот закончится выпускной там в 10 вечера, и у них будет буквально до 12 утра все это дело быстренько демонтировать и увезти.
4: И превратиться карету в тыкву, а да. Не в абитуриентов сразу.
3: Ну вот получается, что так на самом деле.
4: Кстати говоря, я все правильно понял, да? На чаше, получается, будет проходить.
3: Да, есть такое дело. Так что, друзья мои, нас с вами ожидает кое-что интересное. Но это все еще в ночь. Давайте посмотрим, что у нас еще по новостям из интересного. Там очень много всякого разного, на самом деле. Но с чего начнем? Например, пожалуйста, казанцам объяснили, почему город не может жить по своему времени. Но, оказывается,
4: ну и почему?
3: Власть сообщает нам. Я, правда, не знаю, кто это конкретно, просто в обтекаемой форме написано. Но, тем не менее, власть сообщает, что изменить часовой пояс только для Казани невозможно. Она что-то говорила, что только для Казани надо часовой пояс изменить.
4: Похоже, да.
3: Интересно. Такие решения принимаются не на уровне отдельного города, а в отношении целого региона, ну то есть Татарстана, и требуют прохождения установленной процедуры. Что нам нужно? Референдум за то, чтобы нам время перевели нам на час, на два?
4: Ну, видимо, что-нибудь такое. А мне вообще нравится идея, что чисто Казань перевести, представляешь? Такой выехал, да, буквально на М7, раз, и все, у тебя уже там плюс 2 часа, к примеру.
3: Ну, мне кажется, что вот как раз-таки властям было бы удобно, и бизнесу было бы удобно, если бы вот весь Татарстан жил бы в обычном, ну, то есть в часовом поясе переведенном там на 2 часа, например, а Казань как раз по московскому времени жила бы, потому что, ну, бизнес, дела, все дела, наверное, поэтому не знаю, не могу сказать. Но для меня, понимаете, вот самый длинный день в году, 22 вот июня, как раз, с 21 на 22 июня, я вот смотрел на этот закат в 20:37, смотрю я на него, симпатичный, красивый, но 20:37 же он, елки-палки! А в тем временем в Башкирии то же самое, только время почему-то 22:37, а закат плюс-минус такой же. Вопрос.
4: Мне больше этот не нравится, когда в два уже светло.
3: Вот это сам бесичий, на самом деле. Ну, уже сколько можно за блокаут-штормом-то прятаться? А мы только этим и занимаемся, в конце концов. Не знаю, я вот мне сложно говорить о каком-то взвешенном здесь решении, потому что я, ну, хотелось бы, конечно, чтобы всем было комфортно, но нам с вами в первую очередь. Просто когда было время вот это летнее, зимнее и так далее, это как-то компенсировалось. Сейчас, к сожалению, вот такого нет. Может быть, опять, может быть, нам ввести просто летнее, зимнее время.
4: Давай еще осеннее, весеннее сделаем.
3: Да, согласен. Ну, просто а время...
4: полчаса будем просто добавлять.
3: Нормально. Это как на заводе, знаешь, когда у тебя обед полчаса, вот эти 15 минут освободившись их, просто копит, и в конце недели просто на час раньше с работы уходишь.
4: Да-да-да, мы обратно переводить мы не будем, мы только будем всегда по полчаса да. каждый сезон прибавлять, потом на несколько лет вперед убежим даже.
3: Нормально.
4: Да, в будущем будем жить.
3: Что вы об этом думаете, пишите обязательно, есть у кого-то какое-то решение, если честно, пока этих решений я не вижу. Но в любом случае, мы совсем скоро вернемся с вами. Мы вам расскажем, во-первых, за что в Госдуме хотят увеличить мат-капитал и как хотят это сделать. Узнаем, сколько процентов казанцев хотят открыть свое дело в ближайшее время, и узнаем, кто же стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу, друзья мои. Все это после приятнейшей музычки.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: крутой ситуации, только ты. Только ты, Андрей. Вот ты у нас сегодня заведуешь, например, самым точным прогнозом погоды.
1: Да, только я.
0: А я буду тогда отвечать за мат-капитал. И вот что про него расскажу, ребят.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Если вы планировали, значит, увеличить количество детей, вы увеличите свой капитал, потому что в Госдуме пока еще предложили, но тем не менее, предложили увеличить мат-капитал и платить семьям по 1,5 миллиона рублей за третьего и следующих детей. То есть на первого хотят оставить нынешний размер, на второго поднять сумму до 1 миллиона, а дальше до 1,5 миллионов. Mm-hmm. Вот, ну, такая поддержка, как говорится, уже неплохо, приятно, спасибо, удачи, счастья, любви, здоровья нам всем и так далее.
1: И детей теперь даже.
0: Ну, вообще, да,
1: вот конечно. Эти, вот поздравления на свадьбах от родителей. Давайте, внучков нам. Еще что-то как-то более, наверное, так радостно будет звучать-то.
0: Меня родители родили, чтобы квартиру купить, и чтобы государство им денег дало. Вот. А теперь мы любящая семья, невероятно. Ну, надеюсь, любящая семья. Нам же нельзя забывать о том, что дети не только доступ к семейной ипотеке и каким-то матовым выплатам. Понимаете, надо еще детей любить, там воспитывать и так далее. Вот, я надеюсь, что вот этот баланс сохранится внутри нашей страны замечательно.
1: Ну, я думаю, в первую очередь, конечно, все-таки дети, да, для того, чтобы радовать родителей.
0: И для того, чтобы стакан старости принести с водой.
1: Ну, или не с водой.
0: Ну, конечно, если любят, там не вода будет, что-нибудь интереснее будет, там, не знаю, минеральная вода, не знаю. Месси тем временем стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу, потому что в матче против сборной Австрии он забил 17-й гол на мировых первенствах, он побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался аж с 2014 года. Вот, ну и что, любите? Или Рональдиньо, Криштиану Рональдо, Рональдиньо говорю, Криштиану Рональдо. Ну, что, а?
1: Ну, у Месси тоже много же любителей, на самом деле.
0: Ну, нет, понятное дело. Я просто их специально троллю сейчас, чтобы они написали что-нибудь интересное. Я просто, если честно, не супер разбираюсь в футболе, поэтому для меня, ну, они величайшие, оба величайшие, честно вам скажу. Вот. А просто вот эти споры, я не понимаю, за кого болеть в эти моменты, кто же лучше и так далее. Ничего не понятно.
1: А я, когда к нам чемпионат мира приезжал по футболу, ходил
0: к вам
1: по
0: домой?
1: Городу, ну, нет, в Казани в том числе. Просто тоже шел на, забыл, как тебе, фан-сектор, что ли, на чаше тоже были,
0: да?
1: Да. Идешь туда и просто фоткаешь по очереди. Я там
0: минеральная вода, не знаю. Месси тем временем стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Потому что в матче против сборной Австрии он забил 17-й гол на мировых первенствах. Он побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался аж с 2014 года. Вот. Ну и что, любители Рональдиньо, Криштиану Рональдо, Рональдиньо говорю, Криштиану Рональдо. Ну, что, а?
1: Ну, у Месси тоже много же любителей, на самом деле.
0: Ну, нет, понятное дело. Я просто их специально троллю сейчас, чтобы они написали что-нибудь интересное. Я просто, если честно, не супер разбираюсь в футболе, поэтому для меня, ну, они величайшие, оба величайшие, честно вам скажу. Вот. А просто вот эти споры, я не понимаю, за кого болеть в эти моменты, кто же лучше и так далее. Ничего не понятно.
1: А я, когда к нам чемпионат мира приезжал по футболу, ходил
0: по
1: домой? Городу, ну, нет, в Казани в том числе. Просто тоже шел на, забыл, как тебе, фан-сектор, что ли, на чаше-то тоже были,
0: да? Был.
1: Идешь туда и просто фоткаешь по очереди. Я там штук 20 Месси, наверное, фоткал.

0: уши и так далее. Ничего не понятно.
1: А я, когда к нам чемпионат мира приезжал по футболу, ходил по
0: домой?
1: Городу, в Казани в том числе, просто тоже шел на, забыл, как тебе, фан-сектор, что ли, на чаше ты тоже были.
0: Да, был.
1: Идешь туда и просто фоткаешь по очереди. Я там штук 20 Месси, наверное, фоткал в этот момент, пока даешь. Все разные вообще, кто-то женщина даже, представляешь?
0: Месси очень любит, да, по миру, согласен. Тем временем, уважаемые миллениалы, посмотрите-ка, интересно, какая новостюшка. Зумеры зарабатывают на 12% больше миллениалов в том же возрасте. Было такое исследование. Вот. А зарплаты их превышают показатели всех предыдущих поколений. Почему так происходит и зачем? Мы обязательно с вами поговорим. Если вы такую тенденцию чувствуете, напишите. А совсем скоро у нас будет игра «Слово за слово». Звать скоро будем. Самое главное — это дело не пропустить.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
4: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ССЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
9: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
11: Папа, еще круг!
12: А я на боулинг.
13: Мам, я в игровые автоматы.
14: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
15: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
16: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
17: Поиграть хотим с вами слово за слово. Как всегда, два участника нам надо. Одна девочка и один мальчик.
18: Надо звонить на номер 292-102-8.
17: Срочно, не откладывайте. 292-102-8.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, хадрлы радио тыңдаушылар. Молодцы! Сразу хочу вам сказать, меня зовут, во-первых, Анаш Ананасович, Исамыс, здравствуйте.
6: Доброе утро.
5: Доброе утро, Андрей. 3 балла мечтами, затруднение, это крупнейшая пробка в Дербышках, по мира от Парковой там, до Сибирского тракта, 14 минут, там еще дорожно-транспортное происшествие за Канавто было, все его нет, зато дорожные работы там. Асфальт перекладывают, молодцы! Очень ждали, вот до Мадлена, может, дойдете. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Раклина, 8 минут. Что это было? Не знаю. Помеха какая-то. Тесовская улица от Челюскина до Копылова 6 минут. Гвардейский от Макаренко до Кутуя 5 минут. Мосты дамбы свободной. Кировский дамба, правда, 3 балла. Вот единственное, все остальное вообще по нолям. Ну уж там все, пролетайте. Жгртып, как говорится, со свистом. Ну так делайте, все, молодцы. Далее, значит, Мега, когда проезжаете в сторону Вознесенского тракта, прямо перед Вознесенским трактом в правом ряду, ТТП 7.30 была отметка, но задержек нет, может, уже разъехались, не знаю. В целом, как будто бы все, больше ничего такого нет. Если вдруг что-то пропустили, напишите обязательно. А пока прощаюсь с вами, через час вернусь. Впереди у вас игра. Вот, играйте, Андрей.
6: Будем играть.
5: Я уже слишком старый для всего этого.
0: Путевые заявки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
5: Старый для всего чего? Договаривайся в следующий раз.
6: Через час, может, расскажет.
5: Пошел, а то гордый смотреть на него. Фильмов насмотрелся просто старых. Спонсор игры «Слово за слово» магазина «Все двери здесь» ИП Вильданова ИИ. Представьте, дверь, которая встречает вас уютом и стилем. В магазине «Все двери здесь» такие двери уже ждут. Входные с усиленной защитой, межкомнатные от минимализма до классики, стеклянные раздвижные решения для современных интерьеров. Все на выставке и под индивидуальный заказ, что немаловажно. Мы делаем покупку простой. Бесплатный замер, бесплатная доставка прямо до подъезда, удобная парковка и монтаж от проверенных мастеров. Хотите выгодно? В магазине действуют и скидки, и акции, и удобная рассрочка, а консультанты помогут подобрать модель, цвет и фурнитуру, а также расскажут о сроках изготовления. Приходите прямо сегодня. Казань-Сибирский тракт 44Б, это бывший Эдельвейс. Все двери здесь. Откройте не просто дверь, а новый уровень комфорта. И именно в магазин «Все двери здесь» сегодня мы разыграем подарочный сертификат на 3500 рублей и за них по борются наши участники. Кто первый дозвонился, Андрей?
6: Первым был Ильнар.
5: Ильнар, доброе утро, Хайр. Да.
7: Доброе утро.
5: Здравствуйте. Двери есть у вас?
7: Да, запилить надо только.
5: Молодец! Я этот мем, если честно, первый мем, по-моему, в нашей жизни во всех. Вот, но в любом случае, намного же приятнее запиливать, когда 30 тысяч рублей подарочный сертификат есть. Это уже, я считаю, вообще намного лучше, чем просто так. Вот.
7: Конечно.
5: А, конечно. Дверь не сдел! Ну, вот, я, все, ты напомнил. Вот все, это завел ты меня, конечно, жестко. Спасибо тебе за это. Да, добро пожаловать в игру. Давай знакомиться с твоей соперницей. Сегодня это у нас...
6: Любовь.
5: Любовь, похожая на сон! Здравствуйте.
8: Доброе утро.
5: Доброе утро. Есть ли у вас дверь?
8: Нужно обновить.
5: Да, вот тут молодец. Вот молодец, конечно. И сегодня постараемся тебе тоже в этом помочь. Но, видишь, все решает игра сегодня. Поэтому все будет в ваших руках, хотел бы я сказать. Но там голова, сочетание с речевым аппаратом. Ну, в общем, там у вас такой мощный.
6: Ну, речевой аппарат, он тоже на голове, в принципе.
5: Да, прям на. Да, как маленькая такая сирена.
6: Не у всех так, что ли?
5: Да, Андрей, это тебе надо врачу показать. Ты зря так хочешь. Ладно, друзья мои, добро пожаловать в игру. Что будет происходить? Слово за слово. Мы минуту перечислим. перечисляем слова, и кто будет последний в эту минуту, тот и победит. И перечисляем мы сегодня абсолютно все, где есть дверь. Это может быть транспорт, это может быть какое-то помещение, это может быть какое-то здание, это может быть все, что угодно, даже летательный аппарат.
6: Удивите нас, назовите то, что еще не называли.
5: Это точно, конечно. И так как Ильнар у нас дозвонился первый, с него мы будем начинать. Ильнар, смотри, с тебя первое слово, и сразу минута начнется. Давай.
7: Самолет.
5: Самолет! Поехали.
8: Квартира.
5: Отлично.
7: Сарай.
5: Угу.
8: Дом.
5: Угу.
7: Гараж.
5: Угу.
8: Автобус.
5: Угу.
7: Багажник машины.
5: Угу.
8: Трамвай.
5: Угу.
7: Корабль.
5: Да.
8: Троллейбус.
5: Хорошо.
7: Чердак.
5: Угу.
8: Каюта.
5: Хорошо.
7: Туалет.
5: Замечательно.
8: Театр.
5: Отлично, 30 секунд осталось.
7: Подводная лодка.
5: Подводная лодка, хорошо. Любовь.
8: Дельтаплан.
5: Отлично, дельтаплан? Ну нет, ну нет там двери, по-моему. Дельтаплан. Нет двери. Любовь, давай еще. Ну, здание, помещение, все что угодно.
8: Ну... Самолет, ракета.
5: Ракета. Ладно, пусть будет
7: гараж.
5: Гараж, отлично.
6: Был гараж.
5: Был гараж. Был гараж. Еще.
7: Аптека.
5: Так, супер. Любовь.
8: Цирк.
5: Цирк. Цирк. Как это вообще работает? Это же просто не. Я просто, это настолько было сейчас неожиданно, что... Ну, в общем...
8: Мимо цирка проезжаем.
5: Окружение помогло.
6: Это вы так быстро от ракеты до цирка доехали, что ли?
5: Сегодня.
8: Да, на ракете до цирка.
5: Я обычно это говорю только в такие дни, там, в дни семьи, любви, верности и так далее. Но сегодня, абсолютно честно могу сказать, что сегодня побеждает, впрочем, как и всегда, любовь, похожая на цирк! Мы поздравляем от всей души. Ильнар!
7: Я тут.
5: Мощно играл, честно тебе скажу. Прям вот от души прям хочу сказать тебе. И чуть-чуть просто сегодня любви повезло. Но, Ильнар, как поется в песне, не везет мне, ну давай перефразируем, не везет мне в любви, повезет в следующий раз. Не везет мне с любовью. Не везет мне с любовью, повезет в следующий раз. Ну, в общем, песню надо будет переделать. Привет, я хочу от тебя услышать, Ильнар, пожалуйста.
7: Привет всей Казани. Больше некому передавать.
5: Ну, так ты всем уже сразу передал,
7: получается. Наоборот, позитив.
5: Да, это самое главное. В общем, Ильнар, давай, дозванивайся еще обязательно, поиграем. У нас еще игра будет, всю эту неделю будет. Будем тебя ждать. Удачи тебе в сегодняшнем дне и до новых встреч. Пока-пока. Спасибо.
7: Пока.
5: Любовь! Любовь, ты с нами?
8: Я вас слушаю, да.
5: Все, а то ты просто, я тебя зову, а ты смеешься. Я уже думал, что зря Ильнар, простите, отпустил. А то у нас Любовь, может быть, от победы сошла с ума. Ну, кто ж, бывает же такое иногда. Но нет, Любовь здесь. Мы тебя поздравляем. Все круто было, классно. Цирк вообще невероятно. Давай привет передавать.
8: Хочу передать привет своему супругу, который ведет меня в данный момент на работу.
5: Молодец.
8: Своим детям, которые дожидаются меня с работы. Вот, всей молодцы. Казани. Своей подруге. Ленок, тебе привет огромный.
5: Угу.
8: Вот. Ну и всем.
5: Я правильно понимаю, Ленок это Елена, да?
8: Да.
5: А если бы подруга была Венера, была бы Венок, я правильно понимаю?
8: Давайте продолжать.
5: Ладно, я понял.
8: Сократить до смешного.
5: Да, мы постараем, у нас еще много такого, если честно. А оставайся, пожалуйста, на линии, мы тебе за эфиром расскажем, как ты сможешь получить свой приз. Еще раз от всей души поздравляем. Наша игра «Слово за слово» на этом на сегодня завершается. Продолжим завтра. Дозванивайтесь, участвуйте, выигрывайте классные призы и подарки. Андрей, спасибо, что принимаешь звонки. Классно принимаешь.
6: Да?
5: Молодец вообще.
6: Я таких людей подобрал тебе.
5: Главное, такой от нарколога не услышишь, понимаешь?
0: «Слово за слово». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 1 сентября в детских садах начнут действовать изменения. Преобразования затронут сразу несколько направлений. Содержание образовательных программ, подход к проведению занятий, подбор музыкальных произведений и оформление пространств. Все меры призваны улучшить образовательный процесс в дошкольных учреждениях. В России рассматривается возможность введения бюджетной поддержки многодетных семей через частичную оплату услуг такси. Такая поддержка может быть реализована в форме субсидий в размере около 2000 рублей ежемесячно. 23 июня музыканты, увлеченные народной музыкой, празднуют День балалайки. Хоть у праздника и нет официального статуса, его широко отмечают и в России, и в других странах. В честь дня устраивают выступления, проводят обучающие занятия и делятся секретами игры на балалайке с теми, кому это интересно. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Итак, друзья мои, во-первых, хочется сказать, что 9 часов 3 минуты, мы с вами в новом часе, мы с вами будем много чего интересного обсуждать. Продолжение под темы до игры, которую мы начинали, вот то, что зумеры начали больше зарабатывать, чем миллениалы.
4: Ну-ну.
3: Кто такие зумеры? Значит, смотри, миллениалы, кто родился с 81-го примерно, там, по 96-й год, то есть вот мы с тобой предположим, зумеры, это кто родился с 97-го по 2012 год. Вот, и выяснилось, оказывается, что в данный момент, то есть они уже, вот если сравнивать, значит, по возрасту, например, да, ну, например, там, зумеру там 22, миллениалу было 22. Сейчас зумеры, конечно, нас уверенно обгоняют по уровню заработных плат. Конечно, новость, ну, такая, ее надо разбирать.
4: Сейчас жизнь уже другая же.
3: Во-первых, да, сейчас, ну, больше платят по цифрам, как минимум. Не будем забывать о том, что там все подорожание, инфляция, все дела. Вот. Не будем забывать еще о том, что когда мы, ну, хотя мы, вот когда, ты когда начал работать? Я вот, первая моя работа была, ну, только прям официально, это 2014 год, вот, когда я прям на завод пришел.
4: Я в старшей группе детского сада начал уже трудиться.
3: Нормально. Нет, это я тоже помню. Я называю это маме помогать. Насколько у нас с тобой вообще... Ты вообще чекал, что у нас очень похожая жизнь? Ну, чтобы вы понимали, у Андрея мама в детском саду работала? Или работает даже? Я просто не помню.
4: Нет, все, уже прекратил.
3: Работала. Моя мама в детском садике работала тоже всю жизнь. Вот. А папа у нас, ну, можно сказать, инженеры. Вот. Ну, можно же так сказать, наверное?
4: Ну, что-то типа того.
3: Относительно, да. Тоже работают руками.
4: На одну специальность учились.
3: Да, и только мы прохиндеи с Андреем энерго закончили. Работаем на прекрасной работе. И, конечно, нас никто этому не учил. Все сами. Это же интересно. Вот. А кто, как вы видите вообще, у кого, может быть, есть дети, больше срабатывают, меньше срабатывают? Напишите обязательно, что этому способствует, не способствует. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Давайте пообщаемся. Но, конечно же, давайте еще и перед тем, как мы с вами пойдем общаться, расскажем вам очень приятную информацию на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Если мечтаете о новой «Ладе», «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани делает мечту реальностью, и более 20 лет они рядом с нами. Я «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. В июне вам предлагают возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин и огромный выбор — 500 новых «Лада» прямо на складе, ничего ждать не надо. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта, подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то «Канавто». Я вот 10 лет назад, точнее 12 лет назад этот выбор сделал. «Лада» это мне 10 лет прослужило, до сих пор сейчас где-то катается на юге. До сих пор машина работает, представляешь? А я ее в «Канавто» ведь покупал.
4: Здорово же.
3: Вот такая вот она, «Лада», «Канавто».
5: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту «Волги» в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Яна Лив». Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
9: Спонсор игры «Слово за слово» ИП Вильданова ИИ.
10: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в полицию.
2: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов, моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.
3: Опа, опа, селки филявы.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Доброе утро! Еще раз пожелаем всем жителям Казани, Татарстана, России, мира, вселенной, галактики и всех вселенных, которые только нас слышат, кстати говоря.
8: На их языке немножко.
7: Ничего себе, я думал, ты свихнулся немножко, если честно. Вот, ты такой нежный Чубакка как будто. Еще раз повторите, пожалуйста.
8: Я не смогу.
7: Француз уже какой-то, смотри-ка, пришел к нам.
8: Нет, это просто, видишь, наша атмосфера, она пагубно влияет на них, поэтому они так долго не могут здесь жить.
7: Согласен, абсолютно.
8: Вы слышали смерть инопланетянина в прямом эфире.
7: Был-был, и все, и пропал, так сказать. Ой, ну да ладно, значит, я поговорил о том, что зумеры, да, зарабатывают на 12% больше миллениалов в том же возрасте. Вот, самый успешный, оказывается, за последние 50 лет, вот продолжение этой новости, зарплаты повышают показатели всех предыдущих поколений. Так получилось. Ну, то есть, мне кажется, еще разница в том, что, вот, мне кажется, вот зумеры просто, они вот в капитализме, они родились. Как, они не видят еще, не помнят этого. У нас уже поколение поменялось, и сейчас они такие просто, ну, хотят денег зарабатывать, и все. Они уже знают, что на это надо делать. Потому что, в любом случае, как бы, есть у нас идейные, да, оно всегда было, оно есть и будет. То есть, вот, там, я не знаю, вот я в театре служил много лет, можно сказать, практически за бесплатно. Ну, я ни о чем не жалею, мне наоборот, этот путь мне очень нужен был, важен был и так далее. Действительно такое было. Вот я идейный человек, я вот мало зарабатывал. Не думал вообще об этом, но просто думал, когда-нибудь мне вот это может пригодиться. У меня такая была мысль абсолютно.
8: За идею и индейку.
7: Да, ну типа того. Ну и параллельно ведь я получал, давайте так говорить, я же получал тоже какое-то некое, ну, образование, пусть и театральное, в формате, по факту в формате, ну как вам сказать, сразу на ходу мы это делали. То есть ты обучаешься, читаешь книги, смотришь какие-то там мастер-классы,
8: их проходишь. Всего.
7: И потом приходишь, и это сразу же на спектакле, на зрителей, который заплатил денег, и у тебя нет права на ошибку всегда. Ты всегда выкладываешься на 100%. Ну, по крайней мере, такая история.
8: А зумеры как раз вот эти деньги, которые заплатили, себе забирают.
7: Да, а зумеры почему зарабатывают? Доброе утро. Мой сын даже не закончил колледж после 9 класса. Сначала бултыхался туда-сюда, сейчас ему 27. И он региональный директор в приличной компании. Кстати, без образования. Я, конечно, читал ему книги, в основном Гарри Поттера, но язык у него подвешен. Хочу, чтобы он стал депутатом. О, это отличное пожелание.
8: Да.
7: Вы понимаете, вы заложили его даже элементарно там читать книги. Я всегда считаю, вот, кстати, вот сразу эта тема, вот я тоже так считаю, читать надо не с классических произведений начинать, а это постепенно вливаться нужно, как будто бы. Вот даже если у вас там хотите приучить ребенка, вы дайте ему сначала детскую литературу. Интересно, чтобы у него интерес появился. Фантазия, чтобы работал. Тот же Гарри Поттер, например. Все 18+, на всякий случай. Потом он заинтересуется и так далее. Ну и вот, кстати, по поводу язык подвешен, это же тоже, мне кажется, очень важно вот с детства разглядеть в ребенке вот какую-то его фишку, да, в том, что он действительно, в чем он силен, это не подавлять, это развивать, да, параллельно, то есть проходить там через какие-то, например, дисциплинарные, ну так скажем, дисциплинарные кружки, например, почему спорт, да, важен и работа в команде, например, спортивной, потому что тренер там, ну, если грамотный тренер, конечно, с учетом этого, ребенок же учится работать в команде, думать там о том, что еще несет ответственность за то, что внутри команды происходит. Вовремя вставать, вовремя ехать, брать за это ответственность. Это тоже как будто бы очень полезные вещи. Вот можно добиться как будто бы успеха, если сейчас серьезно.
8: Но так, вот по большому счету, тому доказательство нашей слушательницы.
7: Ну да, кстати, вполне себе. Вот что нас с тобой, например, да, тоже, чем вот мы с Андреем, я говорю, у нас очень похожи на самом деле судьбы, потому что ты же тоже после университета на заводе поработал.
8: Да.
7: Насколько я помню. И я поработал. Но мы же же с тобой не остались на заводе.
8: Нет.
7: Мы с тобой другие перспективы увидели и решили, что надо зарабатывать, конечно, чуть больше, чем платят здесь на заводе. И мы понимали с тобой, я просто уверен, что, примерно, мы понимали, что на заводе не получится не с точки зрения того, что на заводе там мало платят и так далее, а с точки зрения того, что у нас внутри есть какие-то наши сильные стороны, они на заводе нереализуемы, но в других местах за это будут платить деньги. Вот мы с тобой, собственно, и ушли в коммерцию, если можно совсем так выразиться. Хотя мы в капитализме живем, все коммерция, завод тоже коммерция. Мы на работу идем, чтобы деньги зарабатывать. Это, кстати, самый правильный ответ на вот эти HR, когда спрашивают, типа, зачем вам нужна эта работа? Да денег зарабатывать, я денег хочу, понимаете? Все очень просто на самом-то деле.
8: А сейчас бы, может быть, главным энергетиком уже был.
7: Да, возможно, да. На полке стоял бы рядом с Red Bull и адреналином. Ну, а мы, друзья
8: главный
7: мои...
8: Главный зато.
7: Главный по энергетикам. Ну, а мы скоро вернемся и расскажем все-таки, кто из казанцев и сколько процентов хочет открыть свое дело.
9: Утромены сделают твое утро.

0: «Утромены».
1: А я думал, сова.
2: Тут, видимо, значит, про то, что мы с тобой до этого говорили, люди хотят больше зарабатывать, и, судя по всему, люди решили вопрос этот кардинально изменить в своей жизни. Около 14% казанцев хотят открыть свое дело в ближайшие 2 года. И еще 20% рассматривают такую возможность, а 16% присматриваются, а 9% уже занимаются бизнесом. Чаще всего выбирают онлайн-торговлю. Средний стартовый капитал примерно 1 000 000, ну, где-то 1 150 000, я так немножко округлю. Вот, такие вот истории. Как будто бы сейчас, конечно, вот онлайн-торговля, там постоянно правила меняются, мне кажется, вот очень сложная такая история, потому что там то одно, то другое. Там стоило это раньше небольших денег, перепродажа была.
3: Я не помню ни разу, чтобы кто-нибудь хвалился, говорил, какие классные условия сейчас стали.
2: Ну да, есть такое. Как просто, знаешь, они почему так не говорят? Потому что все, вот, мне кажется, на сравнении. Потому что, смотри, если так посмотреть, сейчас же вот все, кто онлайн-торговлей занимается, они говорят, вообще, говорят, сумасшествие, там очень дорого, комиссия большая, хранение дорого стоит и так далее, и так далее. И сейчас с этими условиями, прошлые условия кажутся сказочными. Но пока у тебя новых условий не было, те условия тоже казались кабальными и так далее. Ну и у всех, соответственно, вопросики возникают, как торговать. Однако же площадки от этого не загибаются, значит, просто кто-то, ну, условно говоря, заложил это в свой бизнес. Потому что бизнес — это очень сложная история, по большому счету. Особенно и такой бизнес, который там зависит от многих условий. Да, вот, например, мы же с вами все помним, да, вот, когда у нас все автопроизводители ушли, например, из России, все ринулись привозить машины. Вот. А и потом из-за того, чтобы вот эта серая схема появилась, ввели, соответственно, утильсбор. Потому что машины, получается, ну, ты едешь там в Корею, ты платишь деньги, например, в Корее, привозишь автомобиль сюда, и получается, что ты, ну, мимо российской экономики пролетел только что очень много денег. А так не должно быть. Поэтому вводили утильсбор, как заград такая должна была быть. Но это, опять-таки, я говорю, с точки зрения логики, это вообще так и должно быть. Ну, это везде так. В смысле того, что Трамп, например, тоже вводил пошлины, по-моему, на японский автомобиль, ну, чтобы развивать свой автопром и так далее. Вопрос в том, что это нас не остановило никак вообще. Утильсбор мы как решили платить, люди такие, ну, окей, пусть будет так. И так далее, и так далее. Я к чему это все говорю? К тому, что вот люди, которые привозили машины, они как раз вот этот риск некоторые не заложили, и когда резко утильсбор там, ну, то есть, прикинь, у тебя машина уже на границе, и тебе вот в этот момент повышают утильсбор, и ты обещал ценник один, а он сейчас на 500 тысяч дороже. Как ты это будешь клиенту объяснять? Вот, и так далее, и так далее. Очень много нюансов здесь.
3: Ну, мне кажется, так резко все-таки не было, что там как-то предупреждали, говорили об этом
2: был,
3: заранее.
2: Был, нет,
3: да?
2: Предупреждали и говорили, но был такой момент.
3: Кто-то до последнего не верил, видимо.
2: Ну,
3: да?
2: Или там все упиралось в то, что долго привозили машину. Ну, то, например, там машину везти, предположим, месяц. Пока ее найдут, пока ее привезут к границе, пока она пройдет таможенный контроль, там, пока на нее повесит утильсбор. И вот некоторые не успевали вот этот утильсбор пройти до повышения утильсбора, и там начинался. Это к тому, что в бизнесе вообще всегда очень много таких вот нюансов, конечно. Хотя, с другой стороны, вот в этом плане, это вопрос к тому, что многие говорят, не хочу работать на дядю, хочу сам на себя работать. Но кто к этому трезво относится, они понимают, что там работы будет сильно больше.
3: В выходные? Что это? Не слышали.
2: А ты, да, ты, во-первых, да, ты будешь работать вообще всегда, абсолютно. Да, давай, вот, уважаемые слушатели, как вы относитесь к этому? Тоже пишите плюс 792-7242-102.8. Вот, Ханбасик пишет, доброе утро. По поводу утильсбора, самое веселое, когда его задним числом накидывали. Много случаев было, и люди попадали на бабки. Ну да, кстати, бывала такая история, но опять-таки, это вопрос к тому, кто это все дело привозит, потому что это их риски в бизнесе. Понимаете, о чем я говорю? То есть это надо было по идее бы, конечно, закладывать. Но кто этим занимался? Конечно же, ну, особо никто, получается. Ну, теперь вернемся к бизнесу. Да, плюсы, значит, бизнеса, понятное дело, можно заработать. Ты по факту сколько работаешь, столько и заработаешь, по большому счету.
3: Ну да, у тебя под потолок свой рушишь просто, и дальше вверх растешь.
2: Да,
3: если что-то делаешь правильно причем.
2: И так далее. Вот Руслан пишет, да чтоб на все хватало и на дядю, и на себя сутками работать нужно. Либо вам надо как-то пересмотреть. Ну вот, опять-таки, если вот совсем упрощаться вот по нашим примерам. Давайте так, вот мы с Андреем простые пацаны из простых семей, из самых вообще обыкновенных семей. Просто в одно время мы попробовали себя в разных абсолютно делах, творческих в том числе. Вот, тоже поработали и на заводе, попытали счастье. Тут не получилось. Окей, что делать? Есть два пути. Можно сказать, эй, ладно, останусь на заводе, буду как-нибудь что-нибудь существовать. Мы с Андреем взяли эту ответственность, пошли, и пошло-поехало.
3: И все, и теперь слезы в подушку каждый вечер.
2: Да, типа того, конечно. Вот, четверо детей, ипотека, вот нам пишет Руслан. Да, конечно, нагрузка очень серьезная, вопросов ноль. Но попытайтесь, попробуйте. Жизнь можно поменять при таких условиях. У меня есть вообще примеры, когда тоже, ну, ипотека, правда, не четверо, а двое детей. Вот, но тем не менее, тоже жизнь меняли кардинально, тоже уходили с какой-то такой, знаешь, вот работы, можно сказать, где все понятно, но поменьше платят. В работу, где ничего не понятно, и только в перспективе, может быть, что-то будет хорошо. Но в итоге перспектива сработала. Такое тоже бывает. Потому что, не знаю, вот минусы, ты когда на дядю работаешь, ты ни о чем не думаешь. Вы приходите, у вас есть определенный пул задач, вы их выполняете, 5 через 2 работаете, пришли домой. В целом ни о чем можно больше не думать. Ну, это в идеале, говорю, у всех разная работа. Когда у вас собственное дело или собственный бизнес, или вот как в нашем, мы вот с Андреем работаем в сфере услуг, на те же самые ведения мероприятий, ты все выстраиваешь сам. Все, ты сам себе бухгалтер, ты сам себе помощник, ты сам себе должен юрист, ты договоры должен все смотреть и так далее. Налоговое отчисление не забыть заплатить. Ты все сам себе. Ты еще готовиться должен. Сам себя привезти, сам себе водитель получить и так далее, и так далее. Все эти логистические цепочки сам строишь.
3: Сейчас все это вспомнил, в депрессию вгоняешь.
2: А это нам уже с тобой просто привычная история. Но мы работаем, опять-таки, сами на себя. Вот так вот мы...
3: Самозанятые.
2: Да, сами на себя работаем, действительно, сами так живем вообще. Ну, нравится ли нам? Ну, мы бы, наверное, по-другому начали бы работать по-другому, если бы что-то не нравилось. Но вот пока есть, смотреть так, тогда что-то невероятное. Так, Ханбатик пишет. Давайте, вот, Ханбатик, мы твое сообщение давай почитаем чуть попозже, потому что, оказывается, у нас времечко. Но если у вас есть что сказать, то 792-7242-1028. Работать на дядю, работать на себя. Как вы считаете, пишите обязательно. Мы вернемся после перерыва, обязательно обсудим.
0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенного дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на «Максимилианс.ру».

0: ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
1: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить. В этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений. Это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем прилично. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.
4: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Еще сообщений огромное количество. Андрей, давайте побыстрее просто сделаем и пойдем общаться,
4: да,
3: с людьми.
4: Без проблем. Плюс 20 в Казани. Область с прояснениями. Слабый дождик нам обещают с 12 до 22. Теперь уже его продлили. Ветер, кстати, подутих немножко. 2 метра в секунду. До этого 5 метров в секунду был. Ну что, действительно, смотрю на осадки. Обещают. Все верно. Да, вот с 12 до 22 будет дождик периодически. Днем сегодня плюс 25, ночью плюс 15, завтра и послезавтра без дождя.
3: Замечательно, волшебно. Когда-нибудь дождь кончится, и солнышко, жара, поедем купаться, все такое. Ну а пока, собственно говоря, продолжаем наслаждаться и разговариваем на тему бизнес или работать на дядю. Что же нам лучше с вами выбрать?
5: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Вот по поводу бизнеса хорошо здесь Ханбатик сказал, если честно. И я специально его сообщение, вот не успевал сообщение зачитать, зачитаю сейчас. Давайте посмотрим внимательно. Смотрите, ситуация пишет, что если ты делаешь что-то очень хорошо, то ты и на дядю будешь хорошо зарабатывать, и дяди будут добиваться, чтобы ты на них работал. Также с бизнесом. А если ты просто среднячок, то так будет везде, неважно, дядя или бизнес. А с деньгами их надо зарабатывать, а пашет комбайн, от этого он богаче не становится. Вообще, Ханбатик в этом сообщении вообще все закинул, и все сравнил, и философски накинул. Вообще, красавчик, Ханбатик. Ты давно к нам в гости не приходил, давай-ка приходь.
4: Да, и книгу можешь написать еще, как заработать миллион там или что-нибудь такое.
3: Как заработать?
4: Мысли на этот счет у тебя есть. Влад вот пишет, так или иначе, все все равно работают на дядю, только дядя у всех разный.
3: Может быть, но не знаю, бизнес, понимаете, мы когда говорим, работаешь на дядю, мы имеем в виду как раз-таки, ну тут вот опять все упрется, скорее всего, в ответственность, понимаете?
4: Но у него всегда просто дядя в налоговой, поэтому...
3: Вот, да, это, я понимаю, что на дяде так можно работать, но, понимаете, там не все так проще. Вот как Евгений выразился тоже, на барина работать проще. Вот о чем. Голова не болит, ни за налоги, ни за что. Пришел, отработал, в конце месяца получил свои деньги, все. И тебе не надо думать там стратегию развития, тебе не надо думать, что, не знаю, например, что траты растут, зарплату надо платить, зарплату желательно бы повышать, а у тебя еще надо двигаться дальше, откуда-то на развитие брать деньги, понимаете? Вы просто пришли, отработали, ушли, например. Ну, я имею в виду, что... вот я про что говорю, когда на дядю работаю. Вот Евгений классно сформулировал. Так, что еще вот напишешь?
4: Есть сообщение, да. Привет, Бим Калар. Работать выгоднее на дядю, но при этом мутить схемки для себя, на себя и под себя.
3: Ну, это вы... Если я все правильно понимаю, то это вы пока сами себе как будто в скором времени, ну, внимание сотрудников правоохранительных органов наведете. Нет, у меня в жизни тоже был такой пример, когда как раз-таки схемка схемками, дома, квартиры, машины, и потом раз, суд, и все, и нет больше ничего из этого, понимаете?
4: Надо это... микросхемками заниматься.
3: Ну, кстати, вы знаете, сколько зарабатывают микросхемщики? Я же считаю, ну и вообще, что вот чем больше человек возьмет на себя ответственности, тем больше, собственно, денег он и будет зарабатывать. Ты когда берешь на себя эту сам, ты даже внутри компании, почему, типа, ты растешь же по структурам, например, да, неважно, где ты работаешь, там, на заводе, в фирме, в компании, в какой-то, ты становишь, ну, ты приходишь рядовым сотрудником, у тебя вот этот маленький пул задач пока твой, который ты должен выполнять. Потом, предположим, ты хорошо работаешь, где-то взял на себя, проявил инициативу, взял побольше ответственности, все видят в тебе потенциал, руководители на тебя обращают внимание, сделают тебя, ну, сейчас я очень буду такие вещи говорить, как вам сказать, такие, которые в идеальном мире в идеальном месте существуют.
4: Понятно,
3: да, давайте
4: что
3: вот так,
4: да, бывают исключения.
3: Да, да, да. Понятно,
4: но
3: да.
4: Чаще всего именно
3: вот.
4: Так.
3: Вас делают, условно, например, начальником отдела уже, предположим, или там старшим инженером, предположим. Потом начальник отдела вы становитесь. Двигайтесь дальше. Потом вы становитесь начальником уже не отдела, например, а целого какого-нибудь какие-нибудь крыла.
4: Или управление. Там.
3: Да, вы начинаете уже управлять. У вас подчинение люди, это отдельная ответственность, это отдельный головняк, потому что тут не только сам работаешь, тут еще надо, чтобы у тебя команда нормально работала. Каждому надо ключик подобрать, с каждым надо пообщаться, надо посмотреть, у кого что в жизни происходит, с ними аккуратненько работать, кого-то надо переводить, кого-то доводить, кого-то и так далее. Представляете, это целая огромная вообще проблема превращается, и это все, поэтому и деньги, поэтому топ-менеджеры, они так и зарабатывают, а вот там все время, когда мы говорим, типа, вот там топ-менеджер той компании зарабатывает там 1 000 000 рублей в день, да как же так? Да там уровень ответственности, мы с вами, мне кажется, никогда не сможем так работать, потому что как только на нас это все упадет, мы с вами просто сядем и будем просто в одну точку смотреть и парализованы, потому что уже не будем понимать, что происходит. А там столько уровней надо вообще, совсем другого, мне кажется, надо
4: быть ума.
3: Я очень
4: классно смотрю в одну точку, вообще умею.
3: Так там же работать надо, иначе тебя этого всего лишат, понимаешь, Андрей, тут еще, как бы ты еще отвечаешь за какой-нибудь госсектор, там вообще с ума сойти, конечно. Как будто бы вот такая история. И это, опять-таки, мое личное видение, вот, на жизнь, и то все как будто бы именно так и упирается, что вот как только мы на себя берем, вот так я скажу, ответственность за собственную жизнь мы берем на себя, mm-hmm. даже работая на дядю, можно расти или передвигаться, исследовать рынок, смотреть, что где есть, там что в компании предлагают, тут что в компании, какие у меня компетенции, где я могу обучиться, где я могу стать покруче, где я могу стать более ценным специалистом и так далее, так далее. И вот туда стремиться. Это мы с вами можем. Ну, а я вам еще могу подсказать вот что, друзья мои. Если вдруг вы мечтаете купить себе автомобиль, то эта информация специально для вас, спонсор утреннего шоу «Трамэн» и ООО «Канавто Лада». Мечтаете о новой «Ладе», то «Канавто», официальный дилер «Лада» в Казани, делает мечту реальностью. Уже 20 лет рядом с вами, и «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. Я бы даже сказал, что они в этом большие спецы. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейдин и огромный выбор 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то...
4: Ой, я это знаю. «Канавто».
3: Вот, конечно.
5: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Замени бесплатно масло в Global Service.
3: Если вдруг вы мечтаете купить себе автомобиль, то эта информация специально для вас, спонсор утреннего шоу «Трамэн» и ООО «Канавто Лада». Мечтаете о новой «Ладе», то «Канавто», официальный дилер «Лада» в Казани, делает мечту реальностью. Уже 20 лет рядом с вами, и «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. Я бы даже сказал, что они в этом большие спецы. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту.

0: Если «Лада», то...
1: Я это знаю, «Канавто».
0: Вот, конечно.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на БИМ-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС и Реком.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-7741, 16+.
6: Спонсор игры «Слово за слово» ИП Вильданова ИИ.

0: Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
1: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
1: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
0: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
1: А метро далеко?
0: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
2: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
3: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Ассаляму алейкум, кадрлы радио Таланшлар. Здравствуйте, я Анаш Ананасович, студии БИМ Радио. Сейчас как расскажу вам пробкой. Но рассказать практически нечего. 3 балла, местами затруднения, молодцы. Даже пробки крупнейшие. Ну что там, Мир, Сибирский тракт, от Парковой до журналистов, 15 минут. Там дороги делают сейчас пока затруднительно. Подождите уж, ладно, дорога хорошая, пусть нам сделают. Декабристов от Ибрагимова до Чистопольской, 11 минут. Сибирский тракт и Ершова от Арбузова до Обжалилова, 9 минут. Бурхан-Шах и Дитухая от Рустема Яхина до площади Вахитова, 9 минут. Университет и Парижской коммуны от Кремлевской улицы до Нариманова 8 минут. Мосты и дамбы свободны вообще абсолютно. Дорожно-транспортных происшествий прибавилось у нас сразу после компрессорного в сторону квартала перед мостом. Там ДТП в левом ряду уже немножечко собирается там. В обратную сторону Арбузова стоит почему-то задержек нет. В среднем ряду якобы в 9.35 вот компрессорный уже в сторону Азина. Если еще чуть проедете под мостом, там повыше подниметесь, якобы там стоит отметка. Но задержек почему-то я не вижу, это интересно. Декабристов у нас при подъезде к Сибгат-Хакиму, Кремлевский дамба, когда вы едете правый ряд, ДТП стоит, может и нет, конечно, его. А вот где ДТП, судя по всему, действительно есть, это перекресток Декабристов и Ибрагимова, да, ну вот этот, который мощный перекресток там сразу соединяет Чистопольскую, Вахитова, Декабристов, Ибрагимова. Там в сторону центра правый ряд ДТП и до сих пор задержки имеются. Средний ряд тут стоит 9.21, не знаю. Напишите, пожалуйста, там, конечно, постоять еще чуть придется. Как будто бы больше проблем у нас нет, хотел бы я сказать, но вот, пожалуйста, у нас проспект Победы. Когда вы двигаетесь к Оренбургскому тракту, вот этот перекресток спущен, и перед ним сломался автомобиль, в каком ряду не написано, свежачок. Ну вот, там уже немножечко присутствует задержка. Будьте осторожны, внимательны. Удачи вам за рулем. Я вернусь уже, наверное, завтра. Молодцы, 3 балла. Давайте 2 сделаем еще.
5: Сделаем еще. Ближе к ночи.
4: Тогда запомнил вас. Все, давайте.
6: Путевые заметки на БИМ-радио.
7: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Доброе утро, БИМ. Смотри-ка, в предыдущее сообщение, вот буквально закроем тему, наверное, смотри-ка. Хотел рассказать свою историю, пишет Елена. Вышел я из декрета в 2019 году на одно предприятие, в отдел закупок. Начальницу только поставили, она была моложе меня на 8 лет, мне 33 года на тот момент. Вроде все нормально было, она помогла мне на первых порах. Помогала. Я очень хорошо работала, заметил руководитель предприятия, хвалил, видимо. Но в какой-то момент начальница отдела стала думать, что я лучше, и ее снимут с должности. Хотя я не хотел этого. Короче, я не выдержал потом ее придирок и прям в ковид уволился. Это был 2020 год. Так было обидно за проделанную работу за это время. Целый год отходила после увольнения. К слову, ее потом тоже уволили. Это все к тому, что когда человек слишком старается, это могут расценить и по-другому. Но здесь, понимаете, вот такой вот момент. Люди, когда вот вы, короче, когда вы поднимаетесь или когда вы хорошо работаете, всегда найдутся люди, которые этим будут недовольны.
5: Да, конечно, потому всегда. Что это не они делают, а вы.
8: Да, понимаете? И даже когда вы думаете, мы с Андреем, что ли, такое не проходили? Вы что, это постоянно так, вы понимаете? Там же злые языки все говорят и говорят что-нибудь. Или слухи какие-то пускают такие вот поганенькие какие-нибудь. Через такое тоже проходил. Аж когда я блогером становиться только начинал, ох, что я только не читал, конечно. Че, привет, ребят, как дела у вас? Хочется сразу всем привет передать. Поэтому здесь, конечно, остается только, ну, улыбаться. бац, и работа. Потому что, ну, здесь вот как с мужчинами работает, понимаете? Вот в каком-то деле, в каком-то предприятии. Здесь слова — это все такое. Здесь действие, действие больше. Если вы действительно хороший работник, то за вас мощно будут держаться.
5: Ну, скорее всего. Потому что есть тоже огромное количество бизнесов, которые буквально 1-2 человека ушло, и все, и полетело.
8: О, это когда бизнес теряет ключевых сотрудников вообще. Mm-hmm. Обожаю, когда руководство немножко в другой реальности витает, или там не супер в процессах, или не вникает, что происходит. Это вообще самое грустное, что может быть. И в итоге потом раз, и все. И у тебя этого бизнеса нет. Поэтому и за это ты тоже ответственность несешь. Прикиньте, у вас был бизнес, ты просто где-то не углядел двух сотрудников, там каких-нибудь ключевых упустил, и все. А два сотрудника ключевых — это уже, извините меня, очень серьезная история абсолютно. Ну, кстати говоря, вот еще из интересного. Тут проходили небольшой опрос. 22% мужчин в России вынуждены идти на вторую работу ради девушки. Ради девушки.
5: Чтобы найти ее там на второй работе, что ли?
8: Мужчинам массово не хватает денег на свидание, пишут здесь. Это главная статья расходов для большинства мужчин. Ну, потому что свидания супер дорогие. В кино сходить, условно, 2-3 тысячи рублей. Да, понятное дело, что там, ну, это можно, конечно, сильно там удешевить и так далее. Но ты же хочешь делать хорошо. А если с цветами, это все 5 тысяч рублей может быть вообще спокойно. Ну, там, например, на такси ее привезти, увезти. Если ты за рулем, все равно окей, ты за рулем. То есть привез ее, что-то купил, там, перекусить обязательно, поужинать после, цветочки увезти, привезти и так далее. Тут все, вот, пожалуйста, тебе свидание обходится в какие-то классы.
5: Женитесь с молодого в студенчестве, когда денег нет ни у нее, ни у вас. Нормально.
8: Девчонки, понимаете, вот Андрей правильно говорит, это чтобы быть, так сказать, женой генерала, сначала за лейтенанта надо выйти замуж и с ним помотаться немножко по гарнизону, понимаете?
5: Да, да, да. А потом, естественно, уже когда постарше стали, все, у всех запросы выросли, и тут траты нужны мощные.
8: Траты
5: такие
8: нужны мощные, да, серьезно. Ну, я вот говорю, вот по молодости я зачастую, вот почему вообще, ну, никак не мог там начать отношения, потому что, во-первых, я в Дербышках живу, у меня машины нет, я, то есть, обычный такой средний парень, занимаюсь, я студент, денег нет, как говорится, я еще творчеством занимаюсь, то есть, мне там особо куда-то работать где-то, ну, не хочется вот этот творческий путь свой терять. Ну, и родители говорят, да учись спокойно, тебе потом работать до конца жизни, да еще успеешь. И ты такой, ну, ладно, наверное, пока так. И мне тоже, ну, как вот куда я девушку позову, мне всегда было в голове. Мне хотелось всегда, чтобы что-нибудь прикольное придумать и так далее. Вот, если с цветами, там цветы только на 5 тысяч, Сергей Юрьевич, кстати, пишет. Ну да, есть такие. Ну, можно подешевле, конечно, и так далее. Значит, нам пишет господин Шурпа. Наваристый, мощный.
5: Лагманович.
8: Ага, говорит, сейчас, не пойду на вторую работу ради девушки. И в печь свидания, конечно. Ну, это можно бесконечно говорить. Рано или поздно все равно хочется вот этого любви и отношения. Надо же как-то знакомиться, надо же как-то общаться, надо же как-то куда-то кого-то водить и так
5: надо
8: далее.
5: Надо пользоваться тем, что сейчас лето. Парков огромное количество.
8: А то тебе смотри
5: сейчас. Про цветы в парке не вспоминаем, ладно, сразу.
8: Ну, знаете, здесь...
5: Не высажали, не вам рвать.
8: Понимаете? Опа, хорошо сказал, кстати говоря. Ну, вот иногда бывает, можно в поле съездить, чтобы бесплатно нарвать вот этих полевых цветов и ночи.
5: Или одуванчики.
8: О, одуванчики, тема вообще. Удобно же они
5: жутки. Зато, если она примет от вас одуванчики. Она ваша.
8: Она, да. А потом вы уже обещаете ей все, что будет. Тоже интересно, прикольно на самом деле. А так, конечно, да. Свидание. Ну, вторая работа ради девушки, я бы, наверное, ну, то. Я бы, наверное, по другому пути пошел. Я бы, наверное, сначала, ну, до какого-то уровня бы старался вырасти. И потом, ну, как-то стараться там на свидание ходить, что ли. А так, ради свидания. Да, не на вторую работу, это что? Это чтобы зачем? Чтобы что?
5: Ну, тут главное тоже понимать, да, не гнаться бесконечно за этим идеалом, там, придумал себе в голове, все, вот пока у меня 10-комнатной квартиры не будет, и Ламборджини, там, я не знаю, 10 домов, вот, пока я вот этого всего не достигну, не буду ни с кем ничего строить, да. О. Потом просто можно осознать, что жизнь-то прошла.
8: Это точно. Это как вот, продолжая, да, тему, есть какая-то фраза, вот когда говорят, типа, много детей, вот, и они подадут тебе стакан воды в старости, только воды уже не хочется. Есть еще такая вот присказка, понимаете, о чем я. Поэтому тут, конечно, важный момент. Ну, я в любом случае пожелаю всем нам удачи в нахождении вторых половинок. И
5: тут Влад пишет еще, а третья работа ради жены.
8: Вот, понимаете? Да, что больше всего раздражает, да, в жене, потому что она мешает общаться с девушкой. Работа 2 через 2, плюс такси, плюс пенсия не хватает. Вот Евгений пишет, да, понимаете? 2 года работал водителем в форме на газели. Уволился, достали. После меня уже год почти не мог найти другого. Приходит новый на неделю и уходит. Но это, кстати говоря, вот о том, что начальство там немножко, видимо, что-то не так делает. Вот. А кто говорил ремонт, кто сделал? Да, ну это отсылка на то, что когда-то мной был подарен ремонт бывшей жене. Счастья, любви, здоровья, всего самого наилучшего, как говорится. Вот. Но самое главное — быть честными в отношениях с другими людьми и никого не обманывать. Вот. Так что бывает. Я об этом вам открыто рассказывал, поэтому мне нормально. Не встречайся с нищими, чтобы на вторую работу не ходить. Мудро. Мудро. Ладно, друзья мои, спасибо большое. Интересно. Впереди у нас с вами будет поздравление с днем рождения, после чего пойдем, значит, в утро оки. Надо будет песни какие-нибудь вам написать, какие вам спеть. Вот. А Айсул, кстати, тоже мудрую фразу пишет. Здравствуйте, поэтому сын 16 лет и работает. Чтобы потом таких проблем не было со второй работой и с поиском второй половинки. Мудро?
5: Мудро.
8: Все тогда. Айсулу, вы красотка.
9: Утро мэни сделают твое утро.
7: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение наделить врачей статусом госслужащих. Инициатива призвана улучшить положение медработников. Речь идет о повышении зарплаты и пенсии по выслуге лет, предоставлении единовременной субсидии на жилье либо приоритетно-служебное. Кроме того, медикам могут дать ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, обязательное госстрахование, а также право на медобслуживание и санаторно-курортное лечение. В Татарстане, возможно, увеличат нормативную стоимость квадратного метра жилья в селах, опорных населенных пунктах и близлежащих территориях. В 2027 году этот показатель для социальных выплат может быть повышен с примерно 35 тысяч до чуть более 37 тысяч рублей. Офтальмологи предупреждают, что дым от шашлыка представляет опасность для глаз. При горении углей образуются вещества, раздражающие роговицу. Сажа может повредить поверхность глаза, а испарения от лука и чеснока в маринаде, нагреваясь, выделяют едкие вещества. Особенно важно это учитывать тем, кто носит контактные линзы, так как они удерживают дым и сажу у роговицы. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Внимание, внимание, напоминаю вам, что лучшие поздравления с днем рождения только на Бим-радио, и это в прямом эфире, это в личные сообщения. Как это можно заполучить? Да все очень просто. Заходите на сайт bimradio.ru, там теперь есть такая огромная оранжевая плашка «Заказать поздравления». И тогда в прямом эфире вызовем именинника, и как с ним будем тут болтать, общаться и поздравлять жестко. Ну а еще, если вы хотите, чтобы это все было скрытно, то мы, конечно, просто запишем ему аудио или видео послание и в личные сообщения отправим, он будет самый счастливый. А еще можно дозваниваться 2-930-800, 2-930-800. И тогда, друзья мои, менеджер вам все расскажет. Побудем с 10 до 17.00. Все подробности можно уточнить. Вот, Андрей, узнаете?
6: Кажется, да.
5: Мои французские братья. Ой. Напишите, откуда эта песня, пожалуйста, уважаемые слушатели. Ну, а теперь, когда немножко ностальгии попала нам в глаза и в уши, обязательно поздравления заказывайте. Потому что, дорогие мои, самое главное в поздравлениях, что? Эмоция. Об этом, конечно, мы короли. Потому что мы от души поздравляем. Ну, и от души поздравим тех, кто подписан у нас во ВКонтакте. Мы именно туда сейчас переходим. Поэтому, Андрей, будьте любезны, что у вас там происходит, расскажите, пожалуйста.
6: Ой, сегодня так много красивых людей отмечает день рождения. Прям по списочку предлагаю пройтись. Татьяна Кирягина, Айслушечка Романова, Оля Степанова, Елена Петрова, Ксения Медведева, Дарина Нигматова, Лейсан Софиулина, Ильсур Фазулин, Артур Авакумов, Катерина Щеглова, Михаил Битов, Кирилл Михалков, Захид Дальнобой. Прекрасная фамилия.
5: Прекрасно.
6: Диль Сафина, Радив Радикович, Лена Сутулова, Дарья Кондратьева Найдышева, Екатерина Анатольевна, Елена Шапаренко, Ильсур Шафигулин, Ильнас Сальманов, Ирина Артынская и Рубис Гайнулин.
5: Красиво! Поздравляем всех вас с днем рождения! Ну и, конечно, всем пожелаем поздравления от Бим-радио. Надеюсь, вам это достанется. Ну а дальше мы отправляемся в сторону утра Оки, друзья мои. Что вам спеть? Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Присылайте обязательно ваши варианты. Сейчас вам что-нибудь споем. Обязательно напишите.
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
10: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в Нигерии стройность женщины свидетельствует о ее низком материальном достатке, а тучность считается признаком здоровья. Ведь если женщина недостаточно толста, значит муж мало зарабатывает и плохо ее кормит. Богатые и знатные женихи даже отправляют своих невест, если они мало весят, в специальные заведения с высококалорийной диетой. Практика откармливания девушек иногда задолго до свадьбы распространена и в других странах Африки и Ближнего Востока.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Друзья мои, сегодня, во-первых, хочется поблагодарить тех, кто отгадал, откуда предыдущая вот эта вот мелодия была. Давайте я вам на всякий случай ее напомню, потому что, ну, не знаю, это мое детство, конечно, вот это вот. Откуда взялась, да, хотелось бы спросить это вот. Вот там все вспомнили, что это из «Такси 3», понимаешь? Это когда Сталлоне там еще вначале убегал от агентов, так убегал, встретился с Самой Насери, это который как раз водитель такси, так с сэндвичем. И он говорит, мне до аэропорта срочно. Он говорит, да, но я обедаю. Он говорит, вот столько хватит. Он такой, садитесь. И все, и он повез его. А потом там его, знаете, так зацепили за вертолет Сталлоне, как с шпиона вот так вот увезли. И вот так титры шли, обязательно пошли вот так. Тима, вообще мое детство, ребята, я не знаю, как вы, я просто уже улетел как бы. Мы на DVD-диски смотрели в деревне, представляете? Обожаю, конечно. Но у нас сегодня другая задача. Мы с вами сегодня поем. И многие, естественно, попросили песню «Про дожди» и предлагали, да, такие знаменитые песни, как «Подожди, дожди, дожди», или, например, Хлебникова «Дожди», да, или «Дожди, пистолеты». Но почему-то мы с вами забыли самую главную песню про дождь. Я даже не знаю, как на нее намекнуть, поэтому...
6: Она прям самая главная.
5: Самая, я считаю, самая главная. Ну, в моей жизни это точно самая главная песня про дождь, потому что когда я вспоминаю про дожди, я сразу же вспоминаю именно эту песню. И как мы... Она довольно простая, вы все ее прекрасно знаете, я думаю, подпевать будете без проблем, поэтому, ребят, а как вам? Да, вот если так вот сейчас прислушаться, вот послушайте внимательно, вот сейчас, вот послушайте, вот тихо, вот смотрите. Как будто смешарики начинаются. И нам казалось бы, боже, что за песня? Так знакомо?
6: Хорош.
5: Но подождите.
6: Это же не просто песня про дождик, это же прям диджей-дождик.
5: Да! Прикиньте, оказывается, дождик занимается диджейс. Я помню до сих пор лагерь Шилангат, по факту небольшое село на берегу Волги. И там в ДК выступал диджей-дождик. Это был где-то 2013. Давайте попоем.

0: это шикарнейший проигрыш, практически соло.
1: Ну, как соло слэш. Дождя.
0: Да. Соло дождя, это когда стекает же вот по водостоку, вот, получается, все в одно объединится. Как бы такое, да, история. Вот. А еще грибной есть дождь.
1: Да.
0: И моросит иногда еще.
1: О.

0: общем, друзья, я на это предлагаю. Я никогда до этого момента эту песню не слушал. И сейчас я вообще такой, вау, нам оказывается.
1: Я не знал, что она такая длинная, да?
0: А с вами, как всегда, лучшее утреннее шоу на планете Земля, которое приятно слушать и в стужу, и в зной, и в дождь. Шоу «Утро Мэри». Спасибо большое за прекрасное, невероятное, замечательное утро. Друзья мои, спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что нам, я уже вижу за окном тучи. Я уже вижу, что там, судя по всему, сейчас, наверное, начнется дождик. И эта песня как никогда в тему. Спасибо, что напомнили нам ее.
1: Мы вот, же... Кстати, написали, что диджей Дождик с Менделеевского вообще-то.
0: Вот, это же наш, вообще наш человечек. Да, мы это помним. Вот я просто забыл об этом сказать. Действительно, добился. Это как Гаязовс Бразерс, понимаете? Они тоже же из Челнов на самом деле. Как и группа под добро, которые наши братишки, ну, как братишки, ну, в хорошем смысле слова, без совсем уважения. Они могут быть постарше просто, переживая, что называю их братишками. Ладно.
1: Старшие братья, нормально что тут.
0: Спасибо большое. Если кто-то подпевал, обязательно напишите нам плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. В этот дождливый денечек мы вас оставляем в руках наших невероятных коллег, которые вам будут поднимать настроение и поддерживать летнее состояние внутри нас с вами. Дневное шоу «Рабочий полдник» с 12 до 3 для этого. Вечернее шоу. Вечерний Трубим. Тоже для этого с 5 до 8 вечера будут провожать вас с работы домой. Ну а еще сегодня вот не... А, сегодня привет-привет с 9 до 10 по плану.
1: Сегодня вторник, у тебя просто в голове такой, как будто понедельник.
0: Да, елки-палки, нам киска Сергей пишет, я даже танцевал. Представляете, вот такой там киска Сергей. Если что, человек так подписывался сам себя. Это не мы его придумали. Если что, не надо на нас косо смотреть. Я мало того вам скажу, что между шоу дневными, вечерними, утренними, между вечерним и привет-приветом, наши коллеги тоже приходят специально для того, чтобы это время вам поддерживать настроение. Они приходят вот так на часочек, на пару часочков, чтобы побыть рядом с вами. Потому что мы дарим вам настроение 24/7. По выходным, кроме музыки, тоже есть ведущие. С 8 утра до 10, до 9 вечера. Практически каждую субботу. Не практически, а каждую субботу и воскресенье. Поэтому обязательно будьте с нами. Мы будем с вами. Слушайте нас через beamradio.ru, через приложение на Android, на iOS, через умные колонки в вашем доме. Скажите, эй, умная колонка, включи BeamRadio, и будет вам счастье. Ну а мы еще попрощаемся с вами, потому что мы сейчас исчезнем, вернемся мы уже завтра. Вы подписывайтесь на наши соцсети, и тогда вы нас будете чаще видеть в соцсетях BeamRadio и в наших личных соцсетях тоже. Найти нас просто и легко. Напротив меня Андрей Дмитриев
1: и Альберт Кузиахметов.
0: На этом все. Любим вас и целуем. И завтра в 7 часов утра обязательно вернемся. Ну, завтра кто будет у нас?
1: Я буду завтра.
0: О-о-о.
1: И ты будешь завтра.
0: Я буду завтра.
1: Да, ну, может, не уйдем тогда просто?
0: Все, тогда остаемся здесь, ребят. Будем где-то рядышком бегать, там суетиться. Любим вас. Спасибо за утро. Всем доброго утра и до завтра, друзья. Пока!
2: Утромены. На BeamRadio. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Про белые розы сказать ничего не могу, но ливануло знатненько. Но несмотря на ливень, несмотря на погоду, у нас с вами впереди коробка передачи. Наш непромокаемый Игорь Никитин в пуховой жилеточке. Он мерзнет постоянно. Но зато поверх жилеточки пуховой обязательно золотая цепь. Ему по работе положено. Он сейчас где-то на трассе выравнивает свои боевые шеренги и готовится к коробке передач.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
1: Реклама на радио — хорошо. Реклама на Бим-радио — еще лучше. 2-930-800.

0: Доброе утро всем! Здравствуйте! Стартует коробка передач, на связи Игорь Никитин. Это означает, что меня прямо сейчас нужно будет где-то искать обязательно. У меня для вас есть подарки. Если вы приедете первым, то получите 10 литров топлива. За второе место предусмотрено 7 литров топлива. И за третье место 5 литров топлива. Прямо сейчас, конечно, это шикарнейшие просто подарки для вас. Но еще можно будет передать ваши пламенные сообщения по всей республике Татарстан, ну или просто передать привет. В общем, нахожусь я в Осиново, Садовая 9, заезд с улицы Комарова, на парковке. Давненько я здесь не был, надеюсь, порадую жителей этого района. Ну и понятное дело, что совсем рядышком здесь на трассе АЗС Иликом, потому что сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте быстро, удобно и профессионально. И, кстати, во ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте, выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azsalikom.ru 18+. В общем, я в Осиново, улица Садовая 9, здесь торговый центр, заезд с улицы Комарова, здесь сзади небольшой шиномонтаж, парковка, в общем, места хватит всем. Я, Игорь Никитин, буду в черной жилетке с надписью «Бимрадио», вроде дождя нет, так бы был бы с зонтом. Всех жду, подъезжайте, троих как минимум, точно жду.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение наделить врачей статусом госслужащих. Инициатива призвана улучшить положение медработников. Речь идет о повышении зарплаты и пенсии по выслуге лет, предоставлении единовременной субсидии на жилье либо приоритетно-служебное. Кроме того, медикам могут дать ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, обязательное госстрахование, а также право на медобслуживание и санаторно-курортное лечение. В Татарстане, возможно, увеличат нормативную стоимость квадратного метра жилья в селах, опорных населенных пунктах и близлежащих территориях. В 2027 году этот показатель для социальных выплат может быть повышен с примерно 35 тысяч до чуть более 37 тысяч рублей. Офтальмологи предупреждают, что дым от шашлыка представляет опасность для глаз. При горении углей образуются вещества, раздражающие роговицу. Сажа может повредить поверхность глаза, а испарения от лука и чеснока в маринаде, нагреваясь, выделяют едкие вещества. Особенно важно это учитывать тем, кто носит контактные линзы, так как они удерживают дым и сажу у роговицы. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Так, ну что, давайте знакомиться с победителями. Ну, они на одной машине, правда, приехали вдвоем. Может быть, семья, может быть, их связывает то, что они захотели просто получить 10 литров бензина от АЗС целиком. Но мы сейчас будем знакомиться. Ребята, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, вас зовут?
1: Эльвина.
2: Меня зовут Влад.
0: Говорят, что случайно вот настроились, даже не гонялись нисколечко, но всегда слышали, что можно что-то выиграть. И выиграли прямо сейчас 10 литров топлива. Ура, ура, ура. Можно передать ваши особенные пламенные привет куда хотите и как хотите.
1: Ну, огромный привет в Ульяновск и родственникам с Казани.
2: И Купорский район,
1: да?
2: Деревню Резьбаш.
1: Да.
0: Отлично. Ну что, вам хорошее настроение. Спасибо. Летняя погода, правда, с дождем, но ничего. Так, а я прощаться не буду. У меня будет еще одна локация. Там можете приехать впятером даже, имейте в виду. Но желательно на разных автомобилях. Хотя иногда на парковках кто-то и пешком прибегает. В общем, слушайте БИМ-радио. Я скоро появлюсь вновь в эфире.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
2: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. УГРН 120-47-00-12-912.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова».
4: Ничего не
3: подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
1: Ну и сирены по городу, во всяком случае, в центральной части. Надеюсь, вы знаете, что делать в этой ситуации. Ну, а мы с вами давайте посмотрим, что нам подсказывает Яндекс.Карты. Рассказывает о том, что 3 балла сейчас, мы ставим затруднение и очень сильный дождь. Проспект Универсиада от улицы Аметьевская, магистральная и подробная улица, 10 минут, 1,5 километра, 9 километров в час. Скорость потока. Улица Тихомирного от улицы Нурсултан Назарбаев до улицы Артема Одинова, 7 минут, километр, 10 километров в час. Скорость потока. Пушкина, улица Тарстана Чапова до Московской, 6 минут, 1 километр, 5 километров в час. Это основные затруднения. Мосты и дамбы в нулевой дорожной ситуации. Ну и еще раз напомню, ракетная атака объявлена, звучат сирены и предпринимаем меры предосторожности.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов. Углубленное изучение двух предметов станет необязательным, их можно будет изучать на базовом уровне. Естественные науки станут более практическими, а навыки работы с искусственным интеллектом войдут в обязательную программу. Утверждение стандарта ожидается в июле. В Госдуме рассказали, что летнее отключение горячей воды – необходимая мера. Если не проводить профилактику теплосетей после отопительного сезона, зимой резко вырастет риск аварий, последствия которых будут несопоставимо тяжелее. Психологи предупреждают, что длительная работа из дома без прогулок может ухудшить психическое здоровье, вызывая стресс и депрессию. Важно поддерживать минимальное общение с людьми для сохранения психологического комфорта. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Так, ну что, все слушатели, давайте слушать, где я нахожусь, где я раздаю подарки. В общем-то, по традиции, за первое место я подарю 10 литров топлива, за второе 7 литров топлива, за третье место 5 литров топлива. Хотя, в принципе, если вы слушаете, если вы где-то рядом, подъезжайте, я готов встретить аж 5 наших слушателей, поэтому, в общем, подарки у меня для вас есть. Я нахожусь по адресу улица Залесная, дом 44. Здесь 4 торговых центра: по Залесной 42, Залесной 40, Залесной 38. В общем, господа, подъезжайте, пожалуйста. Залесная 44. Я буду в жилетке черной с надписью БИМРАДИО. Аварийная сигнализация на автомобиле специально для вас включу, чтобы вы смогли сориентироваться. Ну а сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями: снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС целиком доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС «Целиком» открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так для грузовых автомобилей. И приятный бонус: при покупке шин омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, во ВКонтакте и в Телеграм АЗС «Целиком» еженедельно дарит бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС «Целиком» – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs-celicom.ru 18+. В общем, я Игорь Никитин. Улица Залесная, 44, парковка для вас точно хватит. 5 слушатели БИМРАДИО, подарки жду, подъезжайте.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМРАДИО.

Прямо в самом разгаре коробка передач. Участникам ставят и выиграть самый главный приз. Очень легко. Приезжайте за Лесный 44. Насколько я понимаю, там есть шестерочка. Елка шестерочка. Смотрите. Здорово.

0: У нас сегодня настоящий праздник, хоть, конечно, ракетную опасность объявили, но слушатели слушают Бимрадио, потому что с нами спокойнее и безопаснее, это уж точно. Итак, тот, кто приехал первый, получает сертификат на 10 литров топлива от ИЗС «Оликом». Будем с ним знакомиться, передавать привет и здравствуйте.
1: Здравствуйте, зовут меня Сергей Кузнецов. Передаю привет жене Ксении Кузнецовой, всему рабочему коллективу аэропорта службы ССТ, как я там работаю в первой смене, и моей бывшей работе группы компании «Мирика», цех на Беломорской. Тоже всем привет.
0: Такое ощущение, как будто он там на прошлой работе подрабатывает иногда. Приезжает, но привет передает. Это здорово. Говорит, первый раз, очень счастлив, очень рад. Ну, видимо, немного волнуется. Прошу, любить и жаловать. Добро пожаловать в семью, как говорится. Так, второй, кто приехал, они одновременно как-то у меня заехали, чуть не столкнулись, но мы разрулили. Благо, у меня есть свои собственные руки, которыми я могу управлять. Давайте знакомиться. Здравствуйте.
2: Меня зовут Сергей. Хочу передать всем привет. Передать привет отцу. Павел, он слушает сейчас. Ну и, в принципе, всей республики Татарстан, кто слушает Бимрадио.
0: Ай, красавчик, спасибо. Ай, красавчик. Да, конечно, республика Татарстан слушает Бимрадио, всегда переживает, почему коробка передач в Альметьевске не бывает, например. Но бывает иногда в пригородах Казани, как минимум, да, поэтому следите всегда за эфиром. Так, еще один победитель, здравствуйте.
3: Здравствуйте, зовут меня Виктор. Всем привет, кто меня узнал. Работаю в Ушкалинский мясокомбинат, компания Йола Маркет, что в городе Казани, ну, во всех городах процветала. И Бимрадио, привет, что устраивают такие подарки, призы всем дают. Всем привет, кто узнал меня.
0: Ай, красавчик какой, ай, молодец, прямо из Ишкрал и приехал. Ну ладно, по работе это можно. Так, еще один победитель, я сегодня принимал аж 5 человек. Ну, кстати, слушайте, еще же будет у меня одна локация, поэтому, кто спешил, слушайте внимательно, буду объявлять. Ну а пока знакомимся с еще одним нашим слушателем, здравствуйте.
4: Меня тоже зовут Виктор, работаю в компании MyLaundry, прачечная. Он проезжал мимо, заехал. Ну, приятный бонус, сегодня у меня день рождения.
0: Вау, вау, поздравляем. Ну, про тот подарок не такой прям уж супер, ну а почему нет? Все равно, это же подарок.
4: Да. Спасибо, «Оликом», Бимрадио, всей Казани привет. Привет жене Ангелине, детям, дочке Карине, зятю Алексею, внучке Мирославе.
0: Вот он такой, вот он такой. Ну, здоровья вам крепкого, исполнение желаний обязательно. Ну, и еще один, здравствуйте. Как ваше имя?
5: Меня зовут Александр. Передаюсь привет всем, кто меня узнал. Привет супруге Екатерине и детям, и Матвею и Роме. Спасибо компании «Оликом».
0: Ну и Бимрадио тоже, и мне лично. Я сам себя не похвалю, никто не похвалит. Ладно, я не прощаюсь. Еще услышимся в эфире Бимрадио, поэтому не переключайтесь.
6: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
7: Любопытно, что японцы очень большое внимание уделяют группе крови человека, считая, что от нее зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность и самоуверенность, второй – надежность и замкнутость, третьей – ум и честолюбие, а четвертой – уравновешенность, рациональность и требовательность. Группа крови для многих японцев является одним из критериев выбора партнера для свидания, а для работодателей может стать дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю.
6: В мире столько всего интересного.
8: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто 4». Смотри на мир ярче с Бим-радио.
9: Продолжаем раздачу призов и очередная викторина у нас с вами прямо сейчас случится, если у нас будет участник. Что нужно сделать? Нужно набрать наш студийный номер 292-102-8. Зададим несложный вопрос, три варианта ответа. Отвечаете правильно, я уверен, что вы ответите правильно. Я внушаю сейчас цифра 3, вы отвечаете правильно. Вы зарабатываете подарочный сертификат, развлекательный центр, что, согласитесь, очень и очень здорово. Информация на правах рекламы о «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи.

0: 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Давайте познакомимся, кто у нас на проводе. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Нияс,
0: очень приятно, меня зовут
1: Махмуд. Нет, Нияс.
0: Не Нияс?
1: Риан.
0: А, Риан? Риан.
1: Да.
0: Редкое имя. Что оно значит, Риан?
1: Ничего.
0: Абсолютно ничего не значит имя. Вот и почти у меня так же. Ну что, давайте перейдем к тому, ради чего мы с вами, собственно говоря, и встретились. Встретились мы с вами для того, чтобы пообщаться. Я вам сейчас задам... вопрос. Вы мне на него ответите. И заберете приз. Как вам такой вариант?
1: Отлично.
0: Прекрасно. Ну, тогда внимательно слушайте, ничего не пропускайте. Итак, что из перечисленного является доказанным фактором риска развития близорукости у детей? Первый вариант ответа. Риан, значит, недостаточно времени на улице и длительное использование смартфонов. Цифра 2 – употребление сладкого. И цифра 3 – повышенный уровень шума в школе. Бегают они там, галдят. Или от сладкого глаза слипаются. Или
1: Первый вариант.
0: Ну да, недостаток времени в 2025 году. Ученые подтвердили то, о чем многие догадывались. Детская близорукость напрямую связана с двумя вещами. Долгим сидением в смартфоне и редкими прогулками на свежем воздухе. Чем больше ребенок залипает в экран и чем меньше гуляет, тем быстрее падает зрение. В тех странах, где школьники редко гуляют, к выпускному классу очки нужны уже для 80% детей. Это можно предотвратить, просто добавляя в день хотя бы час-два на улице для ребенка. Риан, у вас есть дети?
1: Есть.
0: А каким методом вы заставляете их гулять на улице? Есть какой-то такой проверенный? Ну, кроме подзатыльникового. Это запрещено.
1: Нет, подзатыльники нет. В основном просто прогуляться со мной лично.
0: А, вот вы как. Через личный пример. Вы молодец. Привет кому передадим?
1: Привет всей Казани. И конкретно дочке Арине. Привет, папа все-таки дозвонился. Так, ну и всему коллективу БИМ-радио и офтальмологической клиники, забыл, как ее зовут.
0: Клиника, смотри. Ну, что могу сказать? Во-первых, Арина — самое красивое имя для девочки на планете Земля. Во-вторых, у Арин, как правило, всегда очень хорошие правила. Я тому живое подтверждение. Вам большое спасибо, Риан. Не кладите ручку, объясню, что, где и как. И всем Аринам по мороженому сегодня, да? Почему нет?
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Любопытно, что японцы очень большое внимание уделяют группе крови человека, считая, что от нее зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность и самоуверенность, второй – надежность и замкнутость, третьей – ум и честолюбие, а четвертой – уравновешенность, рациональность и требовательность. Группа крови для многих японцев является одним из критериев выбора партнера для свидания, а для работодателей может стать дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю.
4: В мире столько всего интересного. Яркие летние хиты на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
6: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
7: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: дорогие мои, продолжаем. Финальное включение. Я думаю, что кто-то в этом районе по-прежнему слушает Бим-радио, по-прежнему хочет получить топливо. Но если вы приедете первым, получите 10 литров, вторым 7 литров, третьим 5 литров топлива от сети АЗС Илико. В общем, господа, съезжайте на второстепенную с улицы Залесная. Я нахожусь по адресу Залесная, 150А. Это магазин для строительства и ремонта огромнейший. На парковку я не заезжал, просто проезжаете вдоль парковки, увидите аварийные сигнализации, меня, Игорь Никитина, я буду в черной жилетке с надписью «Бим Радио». В общем-то, здесь и находятся подарки. Сегодня с нами играет сеть АЗС Илико. АЗС Илико встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Илико доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Илико открылся шинный центр на трассе М7-790 км. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус. При покупке шин омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, во ВКонтакте и в Телеграм АЗС Илико еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Илико – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azselecom.ru 18+. Нахожусь я на улице Залесная, 150А. Огромный магазин для строительства и ремонта. Не заезжая на парковку, а проезжая дальше. Увидите аварийные сигнализации и меня, Игоря Никитина, в черной жилетке с надписью «Бим Радио». Здесь и вас ждут подарки.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим Радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: «Вагнерлайн» – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов. Углубленное изучение двух предметов станет необязательным, их можно будет изучать на базовом уровне. Естественные науки станут более практическими, а навыки работы с искусственным интеллектом войдут в обязательную программу. Утверждение стандарта ожидается в июле. В Госдуме рассказали, что летнее отключение горячей воды – необходимая мера. Если не проводить профилактику теплосетей после отопительного сезона, зимой резко вырастет риск аварий, последствия которых будут несопоставимо тяжелее. Психологи предупреждают, что длительная работа из дома без прогулок может ухудшить психическое здоровье, вызывая стресс и депрессию. Важно поддерживать минимальное общение с людьми для сохранения психологического комфорта. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Так, ну что, есть двое? Двое. Вот они. Такие вот у меня довольные, счастливые, заехали. Мы, говорит, а почему нет? Кто-то специально, видимо, слушал. Я, конечно, правда не знаю, но и они мне не расскажут, скорее всего, точно. Так, знакомимся с первым, кто приехал. Он получает сертификат на 10 литров топлива. Здравствуйте, как зовут?
1: Добрый день, меня зовут Рафаэль. Все знают, как Раф и Нумизмат. Всем большой привет. Спасибо Бим Радио, спасибо Иликому. Хорошая заправка. Как раз по пути на дачу заеду, сейчас заправлю. Привет любимой супруге. Знаю, они слушают на 25 лет октября. Большой привет. Приеду в пятницу, как и обещал.
0: Вот такой он красавчик. И есть ощущение, что они периодически мне привет-приветов пишут с 25 лет октября, особенно ночью, когда в пятницу отдыхаешь. Ну, в общем-то, ладно. История пусть будет продолжаться дальше. А второй, кто подъехал, получает сертификат на 7 литров топлива. Здравствуйте, как зовут?
2: Здравствуйте, зовут Марат.
0: Можно передать огромные приветы по всему Татарстану даже.
2: Большой привет, в первую очередь, моей любимой жене, которая сидит в машине. Ну и, конечно же, всем близким, знакомым, кто меня узнал. Вот, конечно же, спасибо большое Бим-радио за такие классные подарки. Вот не часто получается участвовать, но очень хочется. Вот, молодцы, что вот так вот такие организовываете.
0: Спасибо, спасибо. Ну, слушайте, тут еще эмоции, как бы, да, ты тем более проезжаешь рядом, и такой шук свернул, шук, подарок в руке, и еще привет передал. Чего-то еще забыли?
1: Хотел для любимой супруги поставить песенку, если получится, «Жар, птица, браво».
0: Вон он какой, я тоже люблю эту группу, между прочим. Так, ладно, я еще 5 минуточек постою, подожду, 5 литров топлива кому-нибудь могу подарить, если приедете, если не приедете, ну, значит, не приедете. Хотя, и обычно всегда кто-то приезжает. Все, Игорь Никитин, мы с вами услышимся еще обязательно на волнах Бим-радио. Всем хорошего настроения и теплой, замечательной погоды. Пока.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить, в этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений, это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем приличное. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.

0: заметки на БИМ-радио.
1: А вновь время заглянуть на реки нашего города, точнее на дороге. Яндекс.Карты здесь нам, как всегда, помогает. 4 балла выставляется вместо привычных 3. Ну, оно и понятно, столько воды вылить на наш город. Где что? Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов. 11 минут, 1,5 километра, 10 километров час скорость потока. Шахиди Тукая от Яхина до Татарстан 7 минут. Чуть больше километра заторчик, 11 километров в час. Гвардейск от улицы Макаренко до улицы Аделя Кутуя 5 минут, 600 метров, 7 километров в час скорость движения. Вот еще и машу есть от Амирхана до Дорадского. 5 минут, 900 метров, 11 километров в час. Что на мостах и дамбах все вполне себе красиво. Ну и будьте предельно аккуратны за рулем. Есть несколько аварий, проблем они на данный момент не создают. Удачной всем дороги, наслаждаемся. Ну, хотя бы тем, что плюсовая температура.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В программу ОМС добавили 14 новых методов лечения. Теперь множество дорогостоящих процедур стало доступно пациентам по полису ОМС без необходимости оформления дополнительных квот или поиска иных источников финансирования. В Государственной Думе предложили ввести бесплатный проезд для всех школьников России на общественном транспорте в течение всего года. Студентам предлагается предоставить скидку 50% на поездки в городском транспорте и пригородных электричках. При этом льготы должны действовать на всей территории страны. Сейчас региональные проездные ограничены домашней территорией. Исследование показало, что общение с неприятными людьми может негативно сказываться на физическом состоянии и способствовать ускоренному старению организма. В то же время дружба оказывает положительное влияние, способствуя замедлению старения на клеточном уровне. Поэтому важно окружать себя позитивными и поддерживающими людьми. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
5: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
6: Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
7: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
10: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
11: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
12: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
13: Запрещено для детей.
14: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: не дождя, да, и бомболело такое, идет, что сквозь наушники даже слышно, через которые вообще ничего никогда не слышно, а тут даже сквозь наушники шарахнуло так. Да, будьте предельно внимательны. Ракетную атаку на наш славный город и республику отменили, но вот ливень продолжается, и дождь, кстати, если верить той же Яндекс погоде, закончится в 12.30, но потом в 15.00 опять начнется. Ну, надеюсь, не с такой силой. Если сейчас тут стоит 3 капельки, то там будет только 2 капельки стоять. Ну, 2 капельки мы... это не полоски, чего и бояться. Ну, а у нас с вами рабочий полдник. Начинаем развлекаться, начинаем песни петь. Да, Вальник — это старая история. Сейчас будем угадывать песню. Группу, которая исполняет, и самая главная песня. Она вот как раз по погоде, как раз вот такая слезливая. Что нужно сделать, чтобы выиграть приз? А мы, как всегда, выставляем замечательные призы. Сертификат на бизнес-ланч, баварский клубный ресторан «Максимилианс» может выиграть один из двух участников. Нужно позвонить 292-102-8. И на... я вам буду накидывать факты. Вы из этого всего накидного складываете группу вот из этих пазликов и песню. И тот, кто первый все называет, тот и побеждает. Согласитесь, очень просто. 292-102-8. Песен мы знаем очень с вами много. Далее будем поздравлять счастья, радости, желать. Здесь тоже очень просто. Если хотите поздравить своих каких-то близких людей, то помните, 2-930-800 это номер нашего офиса, и люди вам подскажут. Видов поздравлений гигантское количество. Затем послушаем хит из нулевых. Ну и далее все как всегда. Сейчас же жду 292-102-8. Набирайте, участвуйте в музыкальный пересказ.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что в выражении «с места в карьер» последнее слово обозначает не горную выработку. Карьером также называют самый быстрый лошадиный бег, так что метафора внезапного движения лошади во весь опор буквально соответствует смыслу выражения «делать что-либо сразу и без промедления».
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
4: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну и нам традиционно нужен второй участник. Ищем участника. 292-102-8. Наберите прямо сейчас. И кто знает, может быть, именно вам достанется иркат на бисачку баварский клубный ресторан «Максимилис». 292-102-8. Здесь все просто. Ну вот, дождались. Есть. Алло, здравствуйте. Зовут вас как?
2: Андрей.
1: Очень приятно, Андрей. Вам противостоит Андрей Аида. Аида, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Не намокли? Все хорошо с вами, Аида?
3: Да, все хорошо. Я на работе.
1: Прекрасно. Сидим. Мокнуть будем, когда домой поедем. Андрей, у вас как? Что? Где вы? Рассказываете.
2: А я в машине сижу пока. Хорошо, уютненько, сухо.
1: Сухо? Это где это вы? В каких неведомых краях? Что?
2: Около ветеринарного института.
1: А там, то есть, не было ничего, ни ливень, ни дождя?
2: Нет, ливень идет, я имею в виду, в машине сухо.
1: А, в машине сухо? Ну да, в машине сухо. Здесь с вами целиком согласен. Если бы в машине было мокро, значит, у вас кабриолет. И вы забыли закрыть крышу. Ну, а теперь давайте, собственно говоря, приступим к игре. Значит, смотрите, я вам буду рассказывать про группу, про песню. Ваша задача угадывать. Угадать и группу, и, конечно же, песню. Если не угадаем песню, то тот, кто угадает группу, побеждает, ну, как бы по праву первого гола, если проводить аналогии какие-нибудь. Итак, надеюсь, вам все понятно, да? Аида?
2: Все понятно.
1: Андрей все понял? Аида? Аида! Андрей!
2: Да-да-да.
1: Вы куда Аиду дели?
2: Что? Может, что-нибудь со связью за этой грозы?
1: Ну, давайте перезвоним. Чем мне нравятся современные технологии, что если что-то порушилось, мы всегда можем перезвонить, и это не вызывает каких-то там уж ужасных проблем. Сейчас, если мы... Андрей, вы можете это готовиться к празднованию. Если сейчас не дозвонимся до Аиды, вы забираете приз, я ничего не рассказываю. Такое тоже. Аида! Аида, кызым! Аида, нет. Главное, дозвонились, все, время идет, а она почему-то не ку-ку. Почему это происходит, я не знаю. Видимо, что-то случилось, друзья мои. Ну, у нас есть победитель. Андрей, объявляем вот так вот без начала даже соревновательной части. Мы ура, согласен с вами, я бы тоже радовался. Ну, я, конечно же, не рад, но что делать? Надеюсь, это временный сбой. Временный, да, песню мы отложим на следующий раз. Загадаем обязательно. Ну, а теперь на правах... Привет, и передайте быстрее, пока вас там это кто-то не замучил.
2: Да-да-да, привет всей Казани, вам Бим-радио, вы лучшие, как говорит Махмуд, всем по мороженому.
1: И это да, детям, а то будет не очень красиво, если на улице подойдете к незнакомому вам мужчине, может, мороженому. Ну, а если уж женщине предложите, может, мороженого, кто знает, она вам скажет, предпочитай живого. Вам большое спасибо, Николай Деструшко, давайте пожалеем о том, что битва не состоялась.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
1: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
2: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
5: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Отсодействует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
6: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
7: Билеты в кассах города 16+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
9: Майя Мишель, далее первый тост. Кстати, Майя Мишель 26-го, тоже ведь 25 июня выпускной городской. Вот Майя Мишель будет хедлайнером. Везет же современному поколению выпускников

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели. Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В программу ОМС добавили 14 новых методов лечения. Теперь множество дорогостоящих процедур стало доступно пациентам по полису ОМС без необходимости оформления дополнительных квот или поиска иных источников финансирования. В Государственной Думе предложили ввести бесплатный проезд для всех школьников России на общественном транспорте в течение всего года. Студентам предлагается предоставить скидку 50% на поездки в городском транспорте и пригородных электричках. При этом льготы должны действовать на всей территории страны. Сейчас региональные проездные ограничены домашней территорией. Исследование показало, что общение с неприятными людьми может негативно сказываться на физическом состоянии и способствовать ускоренному старению организма. В то же время дружба оказывает положительное влияние, способствуя замедлению старения на клеточном уровне. Поэтому важно окружать себя позитивными и поддерживающими людьми. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Поздравлять, что с радостью делаю. Начнем с наших участников официальной группы ВКонтакте. Максим Ланкин трудится в МГДУ «Елховнефть». Поздравляем его. Как и Татьяну Кирягину, она же Групская. Живите как в детстве, не пряча чувства и эмоций. Ну, это да, хороший принцип. Оля Степанова, наша Замилова из Альмейса, справляет день рождения, воспитывает сына и дочь, участница в студии по форме школы. Максим Орлов сегодня справляет день рождения. Ксения Медведева, крепостина, иногда достаточно одного взгляда, глаза в глаза, чтобы навсегда утонуть. У нее свадебная аватарка в Санкт-Петербурге, вот все сделали. Катерина Щеглова, наш солдат, участие любит тишину. Васильева, мемориальный музей Васильева. Васильева, музей Васильева. Елена Шипаренко, она же Опарина, какая красивая у нее... И шуба тоже, и конь. Это вот как раз Елена, это про нее, и коня на скаку, и хобот слону, и в горящей избе. Ильнас Сальманов справляет день рождения, ну, судя по одежке, он рыбачок, да. Минахметов Джалдат Митхатович, генеральный директор ГКУ, главное управление инженерных сетей РТ, именинник сегодня, с днем рождения. Зинедин Езид Зидан, футболист и тренер, чемпион мира 98-го года. Сегодня именинник, один из величайших игроков в истории футбола. Жозефин Забагарный, императрица Франции, первая жена Наполеона Бонапарта. Александра Вячеславовна Трусова, фигуристка-одиночница. Бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы, бронзовый призер финала Гран-при, двукратная чемпионка мира среди юниоров, первая в истории фигуристка, исполнившая на соревнованиях четверной тулуп и флип, первая в истории фигуристка, исполнившая 2 четверных прыжка в одной программе и 3 четверных в одной программе. Первая исполнительница чистого каскада, четверной тулуп, ойлер, тройной сальхов, обладательница мирового рекорда в произвольной программе. Уф, прочитал про тулупы, жарко стало. Александр Михайлович Любимов, журналист, телерадиоведущий, продюсер и медиа-менеджер. Светлана Альбертовна Разина, поп-певица, экс-солистка группы «Мираж». Анна Андреевна Ахматова, поэтесса, переводчица, литературовед. Адамюк Эмилин Валентинович. Адамюк — это фамилия. Эмилин Валентинович. Выдающийся ученый, один из основоположников отечественной офтальмологии, доктор медицины, ординар, профессор императорского Казанского университета, основатель первой в мире глазной клиники, открытый в Казани, кстати, и Казанской школы офтальмологии. Преподавал, как вы понимаете, в императорском Казанском университете. Я всегда говорю, все хорошее всегда начинается в Казани, а потом переходит на коммерческие рейсы. И про глазам это тоже, естественно, относится. Ну что, друзья, крепкого здоровья именинников. Поздравляем, счастья, здоровья, достатка, всех благ, всего хорошего.
6: наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
5: 2001 год будем музыкальные вспоминать. Ну, если спросить, какая песня была самая популярная, то вряд ли кто ответит. А оказывается, Stronger от Бритни Спирс. Эминем пел про своего фаната, реально существовавшего. Стэн называлась композиция. И Децл ответил... похожим треком «Письмо» называлось. Дискотека «Аварии» гремела по всей Российской Федерации своими яйцами. Этот трек так назывался. Ну, а «Тату» нас не догонит, обещали они. И тоже трек был мега-супер популярным. Ну, и, конечно же, «Иванушки Интернешнл» на самом пике своей популярности. Песню будем слушать. Называется она «Реви». Игорь Матвиенко написал музыку. Текст Михаила Андреева. Это тот самый Андреев, который написал для «Иванушек» «Тополиный пух» и множество еще замечательных песен. В группе уже Олег Яковлев, который сменил Игоря Оссорина. Ну и, как всегда, «Иванушки Интернешнл» на пике.

0: на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Привет, Казань. На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
9: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
10: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Абим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Да, ну и здесь еще погоду можно подцепить. Если изначально сообщал, что рассказывал, что будет перерыв дождей. Нет, перерыв не будет. Закончится около 22.00 на весь день сегодня. Дождь, но таким сильным он уже не будет, как это было до того. Ну а теперь Яндекс.Карты. Дороги, 4 балла выставляется сейчас Яндекс.Картами. Самые серьезные затруднения. Проспект Универсиада от улицы Аметьевская магистраль. Да и подробные улицы. 12 минут, 1,5 километра, 7 километров в час скорость потока. Проспект Победы от улицы Академика Завойского до улицы Родина. 11 минут, километр, 6 километров в час скорость потока. На Гвардейской улице от Макаренко до Дельку, то есть 7 минут, 600 метров, 6 километров в час. И журналистов никуда не делось. От остановки Вечерний рынок до Сибирского тракта 7 минут, 900 метров, 8 километров в час. Мосты и дамбы прелестно. Все зелененькое, все по нулям. Всех приятных эмоций от нахождения за рулем в данный момент.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 1 сентября меняются правила оформления медицинских справок в России. Медицинские документы разрешат передавать родственникам и иным лицам. Электронные справки будут формироваться в единой системе автоматически. Письменное согласие пациента больше не требуется. Это ускорит процесс и уменьшит риск утраты документов. Справки для спорта, вождения и учета на работе можно будет оформлять в произвольной форме. Депутаты предложили выплачивать декретные самозанятым женщинам. Минимальный размер пособий будет обеспечивать государство на период беременности, родов и ухода за малышом. Чтобы получать больше, нужно будет добровольно платить страховые взносы. Студенткам уже дают похожие выплаты, но пока лишь в части случаев. Офисные работники в течение месяца расходуют на кофе и сладости примерно от 6 до 12 тысяч рублей. Согласно подсчетам, две чашки кофе ежедневно в течение 22 рабочих дней стоят от 4 до почти 10 тысяч рублей. При добавлении сладостей сумма увеличивается до 6-12 тысяч в месяц, а если учесть обеды, то еще на 11-15 тысяч. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Ну что, друзья мои, я поздравляю вас. Сегодня 23 июня, день балалайки. Ну, историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе памяти из стрелецкого приказа. Малороссийский приказ. Он датируется 23 июня 1688 года. Но, если копнуть, то есть еще один источник. Это историк Ибн Фацлан, который в 921 году описывает в своем труде подсмотренные похороны русского князя в Волжской Булгарии. В числе традиционных предметов, положенных в могилу, хозяину подданными оказался и музыкальный инструмент, очень похожий на балалайку. Ну, понятно, что это русская традиция треугольной формы. Наверное, у всех народов это вот, знаете, как костыбы, у всех что-то есть, вот лепешка с чем-то, там пицца, еще что-то. У всех есть какие-то пельмешки. И вот так же с балалайкой, та же домра и вот эта палка два струна. Это вот в каждом народе обязательно есть такой несложный музыкальный инструмент, на котором очень легко должно было быть и играть. Чтобы он действительно был народным, чтобы он заходил, чтобы сел человек и давай брыгать без окончания консерватории. Так что обожаю балалайку, такие вещи люди на ней вытворяют. Что ты? Также был создан Международный олимпийский комитет в этот день. Раньше-то как все хорошо у них было. А потом что-то с мозгами началось, и все стало плохо. В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион». Она стала одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. Участие приняло более 2,5 миллиона человек с обеих сторон. И все завершилось 29 августа 1944 года освобождением немецких захватчиков Беларуси, части Прибалтики, восточных районов Польши. Умели же воевать наши деды.
0: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что белые и коричневые яйца ничем не отличаются по вкусовым и питательным свойствам, а также по прочности скорлупы? Цвет скорлупы зависит от породы и цвета самой курицы. Белые особи обычно несут белые яйца, цветные особи – коричневые. Разная цена на яйца разного цвета, скорее всего, объясняется другими параметрами. Например, размером.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго всем дождливого дня. Ну, дожди проходят, а хорошее настроение должно всегда оставаться. Два трека я вам сегодня принес, будем две песни слушать. Но одна в память об очень светлом человеке, рано ушедшем. Это Юра Шатунов. В 22-м году, в этот день его не стало. Все мы помним, что был у него период «Ласкового мая». Причем я бы назвал это не просто «Ласковый май», а «Разинский ласковый май». И как что характерно, как только Шатунов ушел из группы, группа сразу рассыпалась. Никакие потуги этого Разина не смогли ничего там уже содержать. Сам Юрий тут же занялся своей карьерой. И в том же 92-м году уже выступил. «Рождественские встречи» были такие. Он там «Звездную ночь» спел. Рогозин, по-моему, ее написал. Что вечная память, земля пухом. В этот день родилась еще одна диско-дива. Это Светлана Разина. С 1987 года она была солисткой «Миража» вместе с Натальей Гулькиной. Потом Гулькин уходит, и Светлана продолжает работать. Сначала с Ветлицкой, потом была Инна Смирнова. Затем она параллельно мутит новый проект с Соколовым, по-моему, и он назывался «Фея». Прекрасный проект. Мы, кстати, песню именно из-за которой вот этой группы «Фея» послушаем. И затем она занялась еще, помните, Рома Жуков был такой певец. Вот она сочиняла для него песни, администрировала это все как-то в роли продюсера, альбома участвовала. То есть очень многогранно. И песни «Миражи», «Я не шучу», «Где я» и, по-моему, «Новый герой» также написаны Светланой Разиной. В «Мираж» она вернулась и надолго, причем, но в 2011 году окончательно покинула эту группу и обещала никогда не возвращаться. Ну, не знаю,

0: Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
5: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
6: Спонсор шоу «Утромене» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Thank you.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 1 сентября меняются правила оформления медицинских справок в России. Медицинские документы разрешат передавать родственникам и иным лицам. Электронные справки будут формироваться в единой системе автоматически. Письменное согласие пациента больше не требуется. Это ускорит процесс и уменьшит риск утраты документов. Справки для спорта, вождения и учета на работе можно будет оформлять в произвольной форме. Депутаты предложили выплачивать декретные самозанятым женщинам. Минимальный размер пособий будет обеспечивать государство на период беременности, родов и ухода за малышом. Чтобы получать больше, нужно будет добровольно платить страховые взносы. Студенткам уже дают похожие выплаты, но пока лишь в части случаев. Офисные работники в течение месяца расходуют на кофе и сладости примерно от 6 до 12 тысяч рублей. Согласно подсчетам, две чашки кофе ежедневно в течение 22 рабочих дней стоят от 4 до почти 10 тысяч рублей. При добавлении сладостей сумма увеличивается до 6-12 тысяч в месяц, а если учесть обеды, то еще на 11-15 тысяч. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Ну что, друзья мои, несмотря на то, что там подводные течения и все такое прочее, не знаю, как вплавь или что ли, но Ольга Викторовна здесь в студии. Здравствуйте, Ольга Викторовна.
2: Добрый день, Махмуд.
1: Ну,
2: добрый день.
1: Расскажите, нормально добрались, все хорошо?
2: Замечательно. Видите, насколько нужно любить свою работу и БИМ-радио, чтобы вы не погода, вы-то тоже в студии.
1: Этим гордимся. А я успел до дождя. Я здесь уже с 8. Значит, смотрите, прежде чем мы начнем разговаривать на серьезные с вами темы, я вот хочу вот такую историю вам рассказать. В июне 26-го года, то есть вот прям свежая история, в Москве 53-летний мужчина распилил пополам белый ростер Mercedes-Benz SL. Дорогая штука. У нас таких в Казани, я не знаю, только у самого и еще у кого-нибудь. Чтобы машина целиком не досталась его 25-летней бывшей супруге при разводе. То есть, ну, как бы, по идее, уже все правильно сделал. Распилил машину, пополам же делим все. Вот что ему за это будет, этому москвичу 53 лет, который был соблазнен, очарован 25-летней красавицей?
2: Ну, если суд установит, что это совместное имущество и признает его совместным имуществом, а он не докажет, что это его личное, тогда, безусловно, денежную компенсацию в размере стоимости 1/2.
1: То есть история не кончится этим. Счастливо, что она пришла, ой, половина машины и...
2: уехала.
1: Да, на половинке, да, как на самокате.
2: Нет, конечно.
1: Нет, то есть он
2: конечно
1: должен будет все равно закрывать,
2: да,
1: это.
2: Да, в любом случае, ну, вплоть до уголовного дела, может, как-то
1: вот
2: 167.
1: Поэтому, друзья мои, всегда помните, что лучше договориться и жить спокойно, чем воевать долгое время. Вот об этом наша программа, кстати.
2: Конечно. Вот сегодня вы предвосхитили даже, Махмуд, не знаю, я вам не говорила, какая тема будет, да?
1: А вы никогда не говорите, не делитесь.
2: Так интереснее.
1: Ну, согласен.
2: Мировое соглашение. Мы же продолжаем разговор об исполнительном производстве.
1: Угу.
2: Вот сегодня мы поговорим.
1: То есть я прям вообще в тему.
2: Вы вообще, вот прям, я не знаю, видите, ментальная связь. Вы, видимо, прочитали, решили, что нужно об этом поговорить.
1: Сейчас вы меня проклинаете, называя ментом вот это все сейчас каким-то ментальным.
2: Да,
1: сейчас меня Вазина бить будут вечером. Лови его, это он вот это.
2: Итак, мировое соглашение на стадии исполнительного производства. Ну, это относительно новый, скажем так, институт, потому что раньше возможность была заключения только на стадии судебного производства. И на стадии апелляции это возможно сделать было, на стадии, если ничего не меняется. А вот когда уже решение вступило в законную силу и возбуждено исполнительное производство, как правило, что-либо сделать им законным способом, таким, чтобы заключить правовое соглашение, и его утвердил суд, и оно было легитимным и равным судебному акту, по которому уже можно было тоже затем впоследствии, если оно не исполняется, обращать взыскание, это относительно недавняя норма, 153.10 статья в ГПК, которая позволяет сторонам воспользоваться этим правом и заключить мировое соглашение на стадии исполнительного производства. То есть стороны устали уже, например, да?
1: Ну да, сколько можно уже делить
2: это? Стороны, да, прошли все стадии, все станции. Обжалование, апелляционную инстанцию, кассационную инстанцию пришли. Вот на том же примере. Раздел имущества,
1: ну, да,
2: например.
1: А
2: да?
1: как это все описывается,
2: делили,
1: приходится?
2: Делили. Да, вот я сейчас расскажу на этом коротком примере. Например, 2 года судятся стороны. Бывшие супруги не могут договориться, не могут поделить. Суд выносит решение. Для кого-то оно справедливое и приемлемое, для кого-то нет.
1: Ну, естественно.
2: Может быть, для обеих
1: всегда
2: сторон.
1: Будет один
2: может
1: недовольный.
2: Может и такое быть, да? Особенно, что касается раздела имущества. Если, например, пообъектно невозможно разделить, ну, квартира. Вот она одна только квартира и делится по 1/2, а жить-то невозможно, и сделать ничего невозможно.
1: Ну да. Да. И половину
2: когда
1: замуж
2: много
1: продавать.
2: Объектов, там можно пообъектно разделить. Тебе земельный участок, мне дача. Другая. Не это же, да? А тебе земельный участок в одном СНТ, мне дача в
1: другом. Тебе лодка, мне прицеп. От лодки.
2: Вот, поэтому, когда уже устали, либо, получив решение суда, посидели, подумали и решили, что нет, обжаловать точно не будем, пусть оно вступит в законную силу, и мы заключим мировое соглашение. соглашения. Так вот, все условия мирового соглашения, они то есть сторонами утверждаются. Условно, это компромисс всегда. Такого не бывает, чтобы, когда спрашиваешь сторону, особенно истца, вы готовы заключить мировое соглашение? Они говорят, мое мировое соглашение – это мои исковые требования. Но позвольте, это далеко не мировое соглашение, потому что это всегда компромисс, и это баланс интересов обеих сторон.
1: Ну да, там, где мир, это всегда компромиссное решение.
2: Конечно. Вот, прописываете, условия прописываются таким образом, чтобы было все четко понятно. Что, ну, опять же, на примере раздела имущества. Что передается в собственность, что признается личным имуществом. А, в том числе не только имущество, но и долги, если таковые имелись, ну, да, или предметом рассмотрения судом первой инстанции.
1: А если подарочки?
2: Они признаны общим долгом.
1: Вот это айфон дари, ресторан води.
2: Подарочки – это совсем другая история. Значит, не является совместным имуществом. И не подлежит разделу, если имущество передано в дар, либо по наследству. Вы должны это знать, Махмуд.
1: Ну, да, но если я это купил, чеки-то у меня.
2: Ну, что, хорошо, вы это купили, но тогда сторона, которая дали это в дар, должна доказывать, что это дар, что это подарок. Ну, в данном случае, а не совместное имущество.
1: Ну, которое... как не совместное? Вот я купил.
2: Вот смотря
1: что. Шубу купил.
2: Вот шубу купили, это метровская телица. Я вам успокою. Искусственный.
1: Нет, норка. Канадская.
2: Делится. Делится. И может, супруга может сказать: да заберите вы свою шубу, а мне отдайте деньги. Ну, во всяком случае, прописываются так, чтобы было. Не было какой-то двусмысленности. Если мировое соглашение на стадии уже вступления решения в законную силу заключается, то в этом случае подается заявление в суд первой инстанции, которая выносила судебный акт, с просьбой утвердить мировое соглашение на тех условиях, которые там прописаны. То есть, и еще здесь условия будут касаться только непосредственно предмета иска, тех требований, которые суд разрешил в ходе вынесения решения. Это нельзя придумывать что-то еще сверх, суд не утвердит в данном случае. Потому что уже рассмотрены исковые требования, они удовлетворены либо удовлетворены частично, поэтому в данном случае
1: брачный договор.
2: Правильно, каждый раз мы об этом говорим. Решит многие проблемы.
1: А там можно прописывать, что все подарки в случае это остаются человеку,
2: вы знаете,
1: прописать дарившему?
2: Вы можете все, что угодно. Да. А в каком случае? В случае расторжения?
1: Ну да.
2: Брака?
1: Да.
2: Прописать... Человек волен придумать все, что хочет, но насколько это будет соответствовать законному требованию, насколько это будет не кабально, оно же в соответствии с нормами Гражданского кодекса, Семейного кодекса в данном случае. Вот. И суд проверяет условия, то есть относимость относительно судебного акта, назначается судебное заседание, и уже в ходе судебного заседания мировое соглашение утверждается. Если оно не исполняется уже на этой стадии, тогда исполнительный лист точно так же получается, но уже в соответствии с условиями мирового соглашения.
1: Опять-таки.
2: Да. То есть, ну вот, опять же, пример раздела имущества из моей практики. Поделили пообъектно кое-какую недвижимость, да, дом супруги, другой дом супругу, а вот имеющиеся еще земельные участки делили по 1/2. Надо сказать, что земельные участки расположены в Сочи.
1: И соответственно,
2: 1/2, ну, так или иначе, приходится же взаимодействовать со собственником между собой, да? И вот на стадии уже вступления решения в законную силу стороны договорились о том, что супруга бывшая получает компенсацию от стоимости 1/2 этих земельных участков. И все уже заключили.
1: Слушайте, а живность, вот, допустим, есть же вот всякие...
2: Ну, породистые, по-моему, там тоже, да, когда и не породистые собаки, насколько я знаю, и кошки, да, в принципе, делятся, и...
1: тебе
2: меня
1: кошка,
2: не было
1: мне,
2: в практике.
1: Мне Мерседес.
2: А знаете, я практики не сталкивалась, но читала о том, что здесь к тому привязан питомец.
1: А ну, а если, допустим, вот это хозяйство какое-то большое, и там сколько?
2: Ну, это да, конечно. Если это они хотят разделить,
1: оценка. Через это. Да. А если породистые, если, ну, вот домашние животные, да, то это кому привязано?
2: Вот они, да, все-таки будут
1: смотреть. Между хозяевами ставят, и выбирай давай.
2: Ну,
1: давай,
2: не
1: выбирай.
2: Так, конечно. То есть
1: выбирай, давай. Кутя-кутя-кутя. Вот
2: на
1: это.
2: Самом деле, база доказательная здесь. Кто занимался? Этим
1: стрижкой.
2: Питомцем, например.
1: Кто
2: возил к ветеринару.
1: Ну, да.
2: На стрижку
1: ногтей.
2: Может быть, например, один из супругов, он часто бывает в командировках. Здесь свидетельские показания еще. Потом дети. Тоже, наверное. С кем остаются дети?
1: Приводишь продавца из ветмагазина, который рассказывает, да он у нас всю одежду для собак купил.
2: Ну, вы знаете...
1: Оставьте собаку!
2: Вот, Махмуд.
1: Собаку!
2: Шутки шутками, а... Могут и стороны прибегнуть к такому все-таки, да?
1: Стоимость ведь может быть совершенно там какой-нибудь мультипу какой-нибудь начмодный, который там стоит как хороший автомобиль иногда. Вот. И здесь, ну, встанет вопрос все равно, с кем останется это добро.
2: Действительно, если не удается договориться, то в судебном порядке. И, конечно же, возвращаясь к правовому соглашению, прежде всего, успех заключения мирового соглашения – договор способных сторон.
1: Ну, это
2: безусловно.
1: Да.
2: Ну, либо они уже вынуждены заключать, потому что обстоятельства складываются так, вот те же земельные
1: участки. Ну, сколько можно тянуть, тогда уже можно было денег заработать.
2: Да. Поэтому я призываю всегда стороны. Я еще и медиатор. Угу. Я заканчивала.
1: Это для игры на гитаре? Вот это вот медиатор?
2: Медиатор примерно для игры, да. То есть медиатор лицо нейтральное совершенно, да. Конечно, адвокатам иногда сложно бывает, тем не менее, я эти механизмы и алгоритмы, которые нас учили, я все-таки в работе использую и всегда стараюсь рассмотреть, когда приходит только-только на первичную консультацию со спором, возможность.
1: Вот этот медиатор можно молниеотводом заменить.
2: Вот, да. Разрешение спора миром.
1: Ну, это самое главное.
2: Почему я и призываю уважаемых радиослушателей. Спасибо, Махмуд.
1: Даже вот эта история. Вам большое спасибо, друзья мои. Да, пытайтесь, прежде чем идти в бурное море, попытайтесь договориться на берегу. Это всегда проще. Вот, и дружить вам, как всегда, большое спасибо. Я напомню, что у нас Кавалькова Ольга Викторовна была, если говорить о всех ее званиях, где на коллегиях, это мы до вечера будем. Да. Вам большое спасибо, удачи.
2: Спасибо, взаимно.

0: Радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Реклама на БИМ-радио.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Но опять на Казани идет гигантское облако и сильный дождь. И закончится около 15.00. Так что сейчас опять будет заряд водяной. О дорогах. Яндекс.Карты 3 балла выставляет местами затруднения. Самое серьезное из которых — это проспект Победы от Рихарда Зорги до улицы Мавлютова. 21 минут, 1,5 километра, 4 километра в час скорость потока. И практически там же Дубравная улица от улицы Затлы до проспект Победы. 8 минут, скорость потока 4 км в час, 500 метров затруднения. Гвардейская от Макаренко до Аделику, то есть 7 минут, 600 метров, 6 км в час это все и движется. Зорги от братьев Касимовых до Танковой улицы, 6 минут, 700 метров, 6 км в час. Проспект Победы от Рябурского тракта до улицы Мавлютова, 6 минут, 900 метров, 9 км в час. Мосты и дамбы едут прекрасно, не торопимся, аккуратно ведем автомобиль и везде все, естественно, успеем.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Российское министерство просвещения анонсировало, что с 1 сентября нового учебного года в российских школах вступит в силу утвержденная программа по изучению арабского языка. Жители Казани тратят в среднем 63 тысячи рублей в год на обучение. Особенно популярны философия, психология, спорт, здоровье, творчество, IT и программирование. Больше 60% учатся для удовольствия, около половины – ради карьеры, а треть – чтобы следить за трендами. В России мужчины чаще выбирают IT и программирование, а женщины – творчество. Больше всех на обучение тратят зумеры. Эксперты рассказали, как уберечь себя от летнего выгорания. Нужно планировать нагрузку, разбивать крупные задачи на этапы, обязательно делать перерывы и следить за сном. Летом для перезагрузки отлично подходят разные активности, но ключ в том, чтобы полностью отвлекаться от работы, оставлять дела в офисе и уделять время себе. Это были BIM новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: В эфире BIM Radio. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Ну и нужно напомнить, что сегодня 23 июня, да, дождливый сегодня выдался день, и дождь не закончится прямо. Сейчас пишут, что закончится в 15:00, но затем опять пойдет дождь, и будет тоже очень и очень сильный. Так что готовимся еще принимать воды, не знаю, столько, зачем нам столько. Сегодня день балалайки всех, кто владеет этим инструментом. Поздравляю, в Крыму, оказывается, с 2010 года проходит фестиваль народной музыки «Смородки» в честь праздника. Интересно, состоится ли в этом году это замечательное действие, когда трезвые люди. В 2000 году Казань впервые в качестве президента России посетил Владимир Путин. Значит, что, Сабантуй был 23-го в 2000 году, так ведь получается. В 2014 году болгарский историко-археологический комплекс включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО решением 38-й сессии комитета организации. Ну, тогда еще ЮНЕСКО не ку-ку было, тогда еще не могли что-то нужное делать, но потом, конечно, там все улетело куда-то. В 2024 году в Казани прошло закрытие игр БРИКС. Церемонию провели на Сабантуй, куда пригласили и иностранных спортсменов познакомиться с татарской культурой. В медальном зачете игр на первом месте была Россия, на втором Белоруссия, на третьем Китай. Все дружественные нам страны. Это очень приятно. Также в этот день, в 1957 году, сборная СССР по футболу провела свой первый отборочный матч чемпионата мира. В Москве советская команда победила сборную Польши со счетом 3-0. В 1957 году в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости ровно в 12, ровно в полдень. В этот день запатентован гимнастический обруч, получивший название «Хула-хуп». Ну, мы его как-то по привычке обруч и обруч. Ну, как-то у нас так вот закрепился. Кстати, в первый год хула-хупов было продано более 100 миллионов. Представляете? Это же просто какая-то болезнь была у всех. А у вас есть хула-хуп? Нет, срочно в магазин за хула-хупом и возвращайтесь обратно. Мы вас ждем. А у вас есть хула-хуп? У меня, кстати, есть. Не знаю, откуда взялся. И в машине даже есть. Не знаю, откуда взялся.
4: Реклама на BIM-радио. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к Юлию Цезарю? Он назван в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который изобрел этот рецепт. Согласно легенде, Кардини приготовил салат из того, что оставалось на кухне его ресторана, когда во время празднования Дня независимости США из меню уже ничего не осталось, а посетители требовали еды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Однажды в Казани.
5: Доброго дня всем. Наша традиционная рубрика, содержащая загадку, однажды в Казани. Победителя, это будет 10-й правильно ответивший, получит пригласительный билет в кино на два лица. Всегда приятно сходить в кино, а тем более вдвоем. Вопрос будет такой, значит, смотрите, окунемся в 2016 год, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Казанском сквере на улице, не скажу какой, состоялась торжественная церемония открытия первого в республике памятника герою Советского Союза и легендарному советскому разведчику Зорге. В церемонии приняли участие премьер-министр тогда Халиков, герой Советского Союза Борис Кузнецов, советник вице-премьера, это в Южном федеральном округе, представители и автор и создатель бюста прославленного разведчику краснодарский скульптор Михаил Сердюков. С 1998 года он реализует в России и за рубежом собственный проект «Аллея славы. Сохранение памяти о выдающихся людях, героях Отечества». За 18 лет установлено уже более 1000 монументов. Но в Татарстане памятник Рихарду Зорге первый. Ну и вот вопрос. Сквер, в котором поставлен бюст Рихарду Зорге, нашему прославленному соотечественнику, да, герою разведки, легенда. Как называется этот сквер? Всего-то вот нужно прислать название, это слово. Как называется сквер, в котором установлен памятник герою Советского Союза, легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге? Пишем в МАКС. И только туда, плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8, плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. А кто-то ведь каждый день из окна любуется. Ну и у нас, как всегда, два трека. Если не будет десятого, то значит, что правильно. Первый правильно ответивший.
4: «Однажды в Казани».

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что, давайте подводить итоги. Значит, первый прислал сообщение правильно Алия. Алия уже, у нее дары добрые традиции, сразу отправлять ответ, надежда на то, что не придет 10 правильных ответов. Нет, пришло. Пришло гораздо больше. И все правильно совершенно написали. Сквер, в котором в 2016 году, 22 июня, открылся бюст прославленному легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге. Называется «Сквер славы». Зорге, проспект Победы. Красивое место. Вот интересно, там был фонтан в виде звезды. Работает, нет, 100 лет там не было. Красивое, приятное место. Всегда приятно, когда у тебя под окном сквер, в котором еще и есть какие-то интересные объекты, памятники, лавочки есть. Это, да, так прекрасно, да. А в Азино лавочек нет, там нельзя. Там считается, что будут сразу станис на эти лавочки налетать. Синие такие, синеботные. Вот, лучше же не ставить, лучше же подстраховаться, чем ставить.
0: Однажды в Казани.
2: Наслаждайся летом с БИМ-радио.
1: Ну и не забывайте, что у нас еще впереди еще одна возможность поучаствовать, поактивничать в эфире любимого радио. Это «Любимые песни». Ну все, по порядку. Сначала вот с днем рождения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Ну и теперь напомню вам про тот замечательный момент, который есть у всех наших радиослушателей. Дозвониться в прямой эфир любимого радио, назвать свою песню, которую мы все вместе будем слушать. Номер очень простой, 292-102-8. Ну и, конечно же, передадим пару приветов, от чего нет, но сделать это нужно прямо сейчас. 292-102-8.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Российское министерство просвещения анонсировало, что с 1 сентября нового учебного года в российских школах вступит в силу утвержденная программа по изучению арабского языка. Жители Казани тратят в среднем 63 тысячи рублей в год на обучение. Особенно популярны философия, психология, спорт, здоровье, творчество, IT и программирование. Больше 60% учатся для удовольствия, около половины – ради карьеры, а треть – чтобы следить за трендами. В России мужчины чаще выбирают IT и программирование, а женщины – творчество. Больше всех на обучение тратят зумеры. Эксперты рассказали, как уберечь себя от летнего выгорания. Нужно планировать нагрузку, разбивать крупные задачи на этапы, обязательно делать перерывы и следить за сном. Летом для перезагрузки отлично подходят разные активности, но ключ в том, чтобы полностью отвлекаться от работы, оставлять дела в офисе и уделять время себе. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Не дождали звонка в любимую песню. Давайте слушать «Говязу». Брат, наши земляки, пусть и, может быть, не самая новая песня.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш-бэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом.
4: Билеты в кассах города. 16+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио.
1: Ну и давайте заглянем на Яндекс.Карты, посмотрим, что же происходит на дорогах нашего славного города. Выставляется 3 балла местами затруднения, и самые серьезные из которых, пожалуйста, академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. 12 минут нужно, чтобы проехать этот участок длиной в 1 километр со скоростью 6 километров в час. Улица Вишневского от проспекта Универсиада до улицы Амирхана Еники 12 минут, 800 метров, 4 километра в час скорость. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова 6 минут, 800 метров, 7 километров в час. Гвардейская улица от улицы Макаренко до улицы Адера Кутуя. Там 5 минут, 600 метров, 8 километров в час. Мосты и дамбы все в прекрасном движимом состоянии, что не может не радовать. Ну, а где-то есть еще у нас какие-то участки с водичкой, то, ну что, скоро все приберем, все уберем, приведем все, как всегда, в отличное состояние. Мы по-другому с вами не умеем. Всем замечательного рабочего дня. Обязательно услышимся на волнах любимого радио. Голос Елена Маходрогаев.
0: Путевые заявки на Бим-радио.

новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России хотят запустить госпрограмму, чтобы люди предпенсионного возраста могли переучиться, если на работе внедряют искусственный интеллект и автоматизацию. Государство само организует курсы. Работодателям не придется тратить на это деньги и силы. Так люди старшего поколения смогут остаться на работе и сохранить доход, а компании не потерять опытных сотрудников. Про моду. В этом сезоне в числе главных трендов обуви – сапоги-чулки, модели со шнуровкой и обувь с квадратным мысом. Что касается сумок, безусловный хит – сумки из крокодиловой кожи. Когда человек сравнивает себя с окружающими и видит, что в чем-то им уступает, это нередко порождает чувство неудовлетворенности, злости и склонность идти на неоправданный риск. В психологии такой эффект известен как относительная депривация. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Ну и как же я без вас, друзья, вот все это время? Не знаю, исправляюсь. Камила Ягудина в студии Бим Радио с этого мгновения до 17.00. Здесь на самой комфортной и потрясающей волне, чтобы вам тоже было уютно. Сегодня очень дождливо, очень мокро. Умудрилась попасть под все дожди, какие были до этого времени. Переплывала Великое Казанское море. И вот сейчас в таком, знаете, немного подмоченном состоянии нахожусь в студии. Но будем согреваться вместе. Будем вместе получать адреналин, драйв и эндорфины. Всем добро пожаловать, всех приветствую.
1: Реклама на Бим-радио. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
4: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
2: Опа! Все у фитилявых!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Дым радио.
1: Информация на правах рекламы о «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника – короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Всех приветствую, друзья! У нас игра «Смотри на мир ярче». Потрясающая возможность выиграть, во-первых, не только получить хорошие эмоции, но и выиграть вполне материальный подарок. Сегодня на кону подарочный сертификат в развлекательный центр. И теперь, внимание, какие у нас условия участия? Все очень просто. У нас есть номер телефона в студии 292-102-8. Я приглашаю дозвониться сюда желающего поиграть, но очень важное условие, друзья, что вы слышите меня, пожалуйста, вот на этом моменте, вы не выигрывали подарки более месяца на БИМ-радио в любом из наших проектов. Это очень важно. И если есть желание попробовать сорвать куш, выиграть подарок и получить кучу положительных эмоций, то вот сейчас как раз можно будет это сделать. Итак, я повторяю наш номер 292-102-8. Все, есть звонок, я его с удовольствием принимаю, и мы знакомимся с нашим многоуважаемым участником. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Так, нет, такой мы звонок, конечно, не принимаем. Еще разочек. Если вы дозваниваетесь на радио, выключаем радио и убираем с громкой связи телефон. Давайте попробуем еще раз. Телефон свободен, можно дозвониться 292-102-8. 292-102-8. Есть звонок. Пробуем еще раз пообщаться с нашим слушателем и сыграть в игру. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот, прекрасно вас слышно. Как вас зовут, молодой человек? Представьтесь.
2: Андрей.
1: Андрей, все верно?
2: Да, да, да.
1: Андрей, итак, у вас есть возможность выиграть подарочный сертификат в развлекательный центр. Я вам задаю вопрос, он элементарно легкий. Вот так, если будет понятнее, и от вас мне нужен простейший ответ. Итак, внимание, какое влияние на глаза оказывает длительное пребывание в помещении с кондиционером? Может, вы сами скажете, без вариантов?
2: Ну, сушит, наверное.
1: Да вы знаете, я приму ваш ответ. У нас здесь вот такой ответ есть. Способствует развитию синдрома сухого глаза из-за осушения воздуха.
2: Ну да.
1: Андрей одобрил. А раз Андрей одобрил, друзья мои, то...
0: Смотри.
1: Вуаля! И Андрей становится победителем. Ну что, я вас поздравляю. Вы сейчас за рулем?
2: Да.
1: Но припарковались, правильно, на время игры?
2: Да,
1: все. Рассказывайте, как у вас сегодня с дождем отношения сложились? Где?
2: Ой, я люблю дождь сам по себе. Обожаю просто. Даже гуляю иногда под дождем.
1: Даже плаваю, да? Вот сегодня это было актуальнее.
2: Просто обожаю это.
1: Ну что ж, я вас поздравляю. Смотрите, как пазл сошелся. Погода суперская, день прекрасный, еще и подарок выиграли. Кому привет передаете, Андрей?
2: Да, привет вам, БИМ Радио. Постоянно вас слушаю, постоянно что-то выигрываю. Всему городу, всем хорошего настроения.
1: Спасибо большое. Вот насколько постоянно вы у нас что-то выигрываете, сейчас будем выяснять за эфиром. Все, друзья.
2: Пошел уже давно.
1: Ну, сейчас будем разбираться. Друзья мои, на этом игра «Смотри на мир ярче» завершена. Андрею спасибо. Он классный, еще и позитивный, еще и выиграл всезнающий. Смотрите-ка, определил, да? Кондиционер действительно вызывает синдром сухого глаза, потому что ускоряется испарение слезной пленки. Будьте аккуратнее, закапывайте специальные капельки, ну, по рекомендации врача, естественно. И не сидите много под кондиционером. Гуляйте на свежем воздухе, это всегда полезно. Все, двигаемся далее.
0: Смотри на мир ярче. С БИМ Радио.
3: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но ничего.

только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
2: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
5: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России хотят запустить госпрограмму, чтобы люди предпенсионного возраста могли переучиться, если на работе внедряют искусственный интеллект и автоматизацию. Государство само организует курсы. Работодателям не придется тратить на это деньги и силы. Так люди старшего поколения смогут остаться на работе и сохранить доход, а компании не потерять опытных сотрудников. Про моду. В этом сезоне в числе главных трендов обуви – сапоги-чулки, модели со шнуровкой и обувь с квадратным мысом. Что касается сумок, безусловный хит – сумки из крокодиловой кожи. Когда человек сравнивает себя с окружающими и видит, что в чем-то им уступает, это нередко порождает чувство неудовлетворенности, злости и склонность идти на неоправданный риск. В психологии такой эффект известен как относительная депривация. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

Ну вот как-то сегодня циклон и тучи дождевые мимо нас не прошли, и сегодня в Казани выпало четверть месячной нормы осадков. Представляете, за несколько часов в столице Татарстана выпало 14 миллиметров осадков. Уже сейчас коммунальщики пытаются очищать ливневки от мусора и травы. Ну и будем надеяться, что все вот эти заплывы по центру города, да и не только в центре, я уверена, что есть другие районы, которые... У нас есть стандартные такие проблемные места, да, там на Вознесенском тракте, еще где-то, что там тоже люди страдают и очень сильно. Но держитесь. Кстати, синоптики говорят, что эти дожди с нами будут всю неделю.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: смотрю видео, вижу, что Петербургская улица у нас фактически ушла под воду, там воды по колено, как-то вот люди пытаются перейти. Ну, что ответили в мэрии, вот тоже, судя по нашим многоуважаемым новостным каналам, потоп нужно просто переждать. Кстати, можно переждать и в кино. Оказывается, поход в кино – это некий сеанс психотерапии. Именно кинотеатры помогают мозгу немножечко отдохнуть от постоянного потока уведомлений, новостей, бесконечного скроллинга. Секрет в самой вот этой вот обстановке. То есть что там у нас? Ну, примерно фильм длится обычно 2 часа, да, в среднем. 2 часа, темный зал без телефона, без рабочих чатов и многих других раздражителей. И в результате внимание переключается лишь на одну историю, а уровень фоновой тревоги снижается. Проводили исследования, многие зрители признали, что воспринимают кино как способ ненадолго отключиться от повседневной суеты. И это вот, кстати, не только субъективное ощущение, действительно были исследования, и такой небольшой цифровой детокс помогает нам расслабиться. Ну, а что еще остается? Я еще знаю один секрет, очень хороший секрет. Давайте переключим сейчас, уже совсем скоро, через пару мгновений, на музыку. Это тоже всегда безотказно работает. Но если уж мокнуть под дождем и, так сказать, переждать, пока потоп пройдет, то давайте будем пережидать хотя бы под музыку и с хорошим настроением вместе с Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Только что вашему вниманию стартовала композиция «Birds of Feather». Это Билли Айлиш. Кстати, у нее был недавно творческий кризис. Да, такое тоже бывает у звезд. Но она взяла себя в руки. Она сильная женщина. Она смогла и продолжает работу над созданием новой музыки. Пока что слушаем ее безусловный хит.

0: Процветай! С БИМ Радио!
1: Лететь за солнцем придется долго, ну, как минимум неделю, так говорят синоптики. Пока что дожди заливают Казань, а мы переходим постепенно в час следующий, сразу же после группы «Винтаж».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России вступают в силу обновленные правила выплаты зарплаты и премий. Закреплены лимиты и повышенная оплата сверхурочных. Условия бонусов должны быть прописаны в документах, а регулярную премию отменять нельзя. Важно, что после любых удержаний человек должен получить сумму не меньше официального МРОТ. Роскачество объяснило, по каким признакам можно определить хороший арбуз. Среди верных примет – матовая поверхность с четким узором, насыщенно желтое земляное пятно и характерный гулкий отклик при постукивании. Ни в коем случае не стоит брать арбузы, на которых есть трещины, проколы или следы надрезов. Новый ГОСТ на каблуки женской обуви начнет действовать в России со 2 ноября. По нему обувь будут испытывать на прочность. Проверять устойчивость пятки при ходьбе, то насколько каблук деформируется под давлением и силу, при которой он отрывается. Так станет понятно, какую нагрузку выдержит пара и где у нее слабые места. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: кстати, такой был интересный прикол с платьем. То есть половина интернета разделилась на то, что считали пользователи, что это платье синее, а вторая половина считала, что оно золотое. А вот откуда все пошло. Теннисные мячи, они считаются вообще, считается, что они желтые. Ну, то есть вот так заведено. Но оказывается, почти половина людей, то есть другая часть людей, ну, я думаю, это процентов где-то 30-40, они считают, что они зеленые. Вот так вот. Вот откуда все это тянется, вот откуда все это идет. Камила Ягудина, Бим Радио, всем доброго, прекрасного дня. Сегодня вторник, нас заливает водой, а мы вас заливаем музыкой хорошей. У нас в этом часе будут Стромае в ближайшей перспективе, Крем-сода, ну и много всего интересного, энергичного или, может быть, романтичного. Тут уж все под настроение.
1: Телефон рекламной службы Бим Радио 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
2: Жесть, как она есть.
1: Соус Апелявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Drink some margaritas by swinging blue lights. Ну и вашему вниманию бельгийский диджей и продюсер Lost Frequencies, он же Феликс Делат. Надо сказать, что недавно, вот буквально на днях, 5 июня, у него состоялась официальная премьера нового сингла Leave It All. Ну а пока что мы наслаждаемся его хитом Are You With Me. Кстати, на данный момент он находится прямо вот в эпицентре масштабного летнего турне. Да, было Lost Frequencies, еще много всего интересного, в том числе и наш, конечно, исполнитель российский тоже появится непременно в этом часе. Друзья мои, Леди Гага будет. Руки вверх тоже нас порадует своим появлением. Imagine Dragons. Все любители, я думаю, встрепенутся. Ну и Манбек тоже. В этом часе нас обязательно порадует своим появлением в этой музыкальной сетке.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Одним из самых долгоживущих организмов на планете является растение из рода морских трав Посейдония, произрастающих в Средиземном море. Образцы ДНК показали, что колония растений способна прожить до 200 тысяч лет. Но еще более любопытным существом является медуза Туритопсис. Если им грозит смерть, в том числе от болезни или старости, эти медузы попросту возвращаются в стадию полипов, отпочковывая от себя новых клонов. Таким образом, этих существ можно считать бессмертными.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС и Реком.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
8: Скоро, друзья, расскажу о том, что психологи думают о работе на заводе. Вот совсем скоро.

0: Леди Гага со своим советом делать покер-фейс, вдруг если что. А я с той обещанной новостью, которую обещала вам рассказать, о том, что психологи говорят про работу на заводе. Ну, наконец-то полезные новости. Итак, внимание, работа на заводе, друзья, полезнее для психики, нежели работа в офисе. Вот такие вот новости от психологов. Оказывается, на заводе четкая система, строгий график, обязательные перерывы. И никто, отмечу, не требует на заводе обязательной явки и быть онлайн постоянно 24/7. Поэтому после работы простой заводчанин приходит домой и не думает больше о работе. Вот все условия созданы, чтобы человек не словил переутомление или вот этот вот не выгорел, да, эмоционально. В офисе же все наоборот, напомню. Тут и общение с заказчиками, и звонки в нерабочее время. Вот вынужден бедный офисный работник целыми днями, целыми сутками думать о работе. Ну, не факт, кстати, что это скажется на зарплате. Отсюда у большинства офисных работников депрессия, они вечно увольняются, происходит текучка кадров. Эксперты, они же психологи, рекомендуют работать на заводе. Ну а что нам рекомендуют любимые новости, узнаем прямо сейчас.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России вступают в силу обновленные правила выплаты зарплаты и премий. Закреплены лимиты и повышенная оплата сверхурочных. Условия бонусов должны быть прописаны в документах. Регулярную премию отменять нельзя. Важно, что после любых удержаний человек должен получить сумму не меньше официального МРОТ. Роскачество объяснило, по каким признакам можно определить хороший арбуз. Среди верных примет – матовая поверхность с четким узором, насыщенно-желтое земляное пятно и характерный гулкий отклик при постукивании. Ни в коем случае не стоит брать арбузы, на которых есть трещины, проколы или следы надрезов. Новый ГОСТ на каблуки женской обуви начнет действовать в России со 2 ноября. По нему обувь будут испытывать на прочность. Проверять устойчивость пятки при ходьбе, то насколько каблук деформируется под давлением и силу, при которой он отрывается. Так станет понятно, какую нагрузку выдержит пара и где у нее слабые места. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: На очереди у нас полная ностальгия, рубрика «Золотые нулевые». И, кстати, мы услышим сегодня вирусный трек до эпохи интернета группы «Демо». Называется песня «2000 лет». Она, кстати, вышла на стыке веков и, в общем-то, планировалась просто как сезонный трек для дискотек. Но что в итоге? Песня застряла в эфирах радиостанции на десятилетия. И, надо сказать, до сих пор она попадает в плейлисты либо ностальгических вечеринок, либо в нашу рубрику «Золотые нулевые». Вы встречайте.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Инна, вашему вниманию с композицией «Ход». Ход-ход, горячо-горячо. Ну вот пока что мокро-мокро, друзья. Когда будет горячо, надо спросить у синоптиков. И я думаю, в следующем часе вас любезно ознакомят с прогнозом погоды наши джентльмены. У нас, кстати, сегодня в эфире в вечернем Трубиме будет внезапно интересная команда, внезапно интересный дуэт. Я вот, кстати, спросила, говорю, вы когда-нибудь вместе работали? На что мне сказали, что нет, да, нет. Нет, мне сказали. Так вот, сегодня вас ожидает такой нестандартный творческий дуэт. Петр и Игорь. Игорь, который Никитин, и Петр, который Нежинский. Они сегодня готовы вас удивлять и радовать. И вот уже сидит здесь Игорь напротив меня, ждет своего коллегу. Что, как ждется, Игорь?
1: Мальчишник у нас сегодня будет, видимо.
0: Кстати.
1: Надеюсь, что он принесет термос.
0: Я думаю, надеюсь, что он принесет удовольствие, радость, драйв и все дела.
1: Ну а что, дождик пройдет, опять будет влажно, опять будет душно, и опять будет дождик. Ну, собственно, круговорот воды в природе.
0: Ты просто кэп, спасибо большое, что объяснил вот этот все, знаешь, этот круговорот в природе. Сначала мокро, потом влажно, потом душно. А бывает, кстати, наоборот, если на свиданки ходить. Может, свиданки сегодня обсудите?
1: Не знаю, посмотрим. Сейчас придет господин Нежинский.
0: Я вот предлагаю, да, мальчикам обсудить свиданки. Будут ли они эту тему брать, покажет время. А точнее, ровно в 17.00 стартует вечерний Трубим. Ну что, я им пожелаю удачи, а с вами, друзья, прощаюсь. Камила Ягудина, Бим Радио. До скорых новых встреч в эфире. Всем счастливо и пока-пока. Эфир обещает быть, ну, точно горячим. Да-да-да.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, добрый вечер, всем добрый, самый особенный, влажненький сегодня, дождливый, Игорь Никитин, микрофона. Петр Нежинский.
5: Да, привет. Игорь, привет, наши дорогие слушатели.
4: Сразу слышно, что ты где-то в телефоне. Я думал, не будет.
5: Совершенно верно, я где-то в телефоне, как же, это нечисто. Ну, слушай, про то, что вечерок влажненький, это вы, конечно, мощно, коллег, задвинули. Действительно, целый день льет дождь, как там пели.
4: Ну, как минимум.
5: Группа-то Иванушки Интернешнл.
4: Весь день льет дождь.
5: Хозяйка. Ля-ля-ля-ля. Да, ну, я, короче, вот, в общем-то, немножко тут...
4: Ты влажность проверяешь?
5: Спешу навстречу к вам, дорогой уважаемый коллега, и навстречу к нашим дорогим радиослушателям. Ну и влажность параллельно проверяю, да, конечно.
4: Ну слушай, влажность влажностью. У нас же мальчишник получается с тобой сегодня.
5: Ну да, слушай, выходит.
4: Не, намеков нет, как бы. Вы в этом смысле даже не смотрите и не думайте. Вот. Что там, вода ушла, кстати? Ты же в центре наверняка сейчас к нам идешь.
5: Не дай бог, если вода уйдет, Игорь, я вам что скажу, человечество погибнет. Слава богу, что вода на месте. Но если вы имеете в виду лужи,
4: я
5: то
4: имею в виду тротуары, да, тротуары.
5: Тротуары, да, такие немножко влажные. Я говорю, как бы влажность достаточно повышена. Сейчас вот мимо меня прошел молодой человек, кучерявый, прям весь раскучерявился.
4: Раскучерявился?
5: Ну, видимо, из-за влажности. А может, из-за влажности?
4: Ну, слушай, сейчас многие девочки позавидовали бы, наверное, у кого волосы прямые. Я тоже хочу вьющиеся влажные кудряшечки.
5: Да, слушай, давай напомним нашим слушателям, дорогим, что у нас, конечно же, будут игры, у нас, конечно же, будут подарки, у нас, конечно же, есть мессенджер, в который мы принимаем ваши сообщения, +7 927 242 102.8. Вот, Макс, Телеграм, пожалуйста, не забывайте.
4: Кстати, Петр, вам Бабай уже пишет, это, говорит, Петр мимо меня на плоту сейчас поплыл, привет, Игорь.
5: Я, да, а там рядом Юра Лоза сидел, если он все совпадет, то это были мы.
4: Слушай, вы с гитарой там плывете, надеюсь, хотя бы, а то...
5: А мы гитарой гребем. На маленьком плоту.
4: Да-да-да. Ну, слушай, гитара вообще, он такой и ударный инструмент, говорят иногда.
5: Универсальный, согласен.
4: И весельный тоже, соответственно.
5: И колбасой нечем порезать. Струны снял, порезал.
4: Тут тоже спрашивают, рыбу не поймал, Петр?
5: Везу, бабай, конечно.
4: Везу. Не, ну слушай, если мы здесь рыбу еще жарить будем, это у нас будет очень вкуснейший такой.
5: Я думаю, мы будем жарить какие-нибудь обсуждения с нашими слушателями.
4: Обсуждения будут, точно.
5: Да, сейчас обязательно вот я...
4: Что?
5: Дойду до диспозиции.
4: В разные стороны смотри, бабай тебя охранять там долго не сможет.
5: Ну, слушай, а за что ему платят?
4: Ну, кстати, да, это есть такое. Так,
5: не,
4: ладно.
5: Бабай, пламенный привет. Мне нравится, что он всегда самый первый вообще реагирует. Привет, бабай.
4: Вот, ну, он молодец, красавчик, кстати. Всех любит, всех приветствует. За это у нас с ним все взаимно. Так, Петр, я вас пока отключаю, чтобы послушали полезную информацию, как минимум музыку еще, да? Вот, и надеюсь, что к этому времени вы доплывете все-таки.
5: Конечно. Юра, давай греби скорее.
4: Юра, греби! Нам нужен Петр здесь в микрофоне, а не по телефону, точно.
0: Вечерний трубим.
6: Реклама на Бим-радио.
7: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
8: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
5: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
4: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
8: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Неуверенность в себе – это когда тебя спрашивают «Ваше имя?» Ты отвечаешь «Олег!» А тебя опять спрашивают «Точно Олег?» И все. Ты попал.
2: Шепелявых соусов, шепелявых соусов, шепелявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Правильно.

0: Ну, что я могу сказать? Юра Лоза невероятно крепкий мужчина.
1: Ну, слушай, он довез же вас,
0: невероятно
1: получается.
0: Крепкая у него гитара. Невероятно крепкие руки. Невероятно крепкие ноги.
1: И
0: невероятно крепкий плод.
1: Вас там как будто много было.
0: Вот. Но, как говорится, мой плод, свитый вот такой компот. Вот, все, я на месте, всем здравия желаю, еще раз рад приветствовать. Игорь Никитин, Петр Нежинский, сегодня мы вместе с вами
1: мальчишник.
0: Будем. Можно сказать так, на 102,8, совершенно верно. В общем-то, тему обещали вам обозначить, что Бабай что-то печатает, пишет. Бабай, ну давай,
1: ну,
0: давай.
1: Ну, слушай, он поприветствовать хочет. Еще
0: приветствую,
1: раз.
0: Приветствую,
1: уже
0: Бабай.
1: Уже в студии, получается.
0: Классно, классно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102,8, тоже с удовольствием всех приветствую. 3 часа будем все вместе, будем обсуждать тему. Есть у нас тема интересная. Злободневная. Ох, злободневная!
1: Ну, слушай, кому-то повспоминать, кому-то, может быть, и советов нараздавать. У вас же оно тоже случалось, и у меня случалось.
0: Да, вот, да.
1: Поэтому мы с удовольствием, мне кажется, слушатели поделятся своими интересными
0: всегда.
1: Историями.
0: Да, давай, давай.
1: Давай.
0: Итак, у тебя там статистика какая-то есть.
1: Статистика. 22% мужчин в России хотя бы раз подрабатывали из-за расходов на свидание.
0: Ну, давай вот как-то абстрактно разрисуем эту историю. То есть молодой человек познакомился с молодой девушкой. Может, не молодой, кто его знает. Хочет ей сделать приятно, да, пригласить куда-нибудь. А денег не хватает.
1: Ну, слушай, даже сейчас прикинь, просто букетик цветов от скольки? От трех?
0: От трешки, да.
1: Ну вот.
0: И выше.
1: Плюс
0: и
1: кофе.
0: Выше.
1: Кофе, да? Ну, смотри, если она тарелочница...
0: Да что ты? Как она просто, да? Просто она кушать любит.
1: Просто вот, кушать. Так значит, вот она стейк себе закажет. А он сколько? Полторашечка.
0: А он 3 корочки хлеба.
1: 3 корочки хлеба вот. Еще, да. А потом еще же нужно это все дело красненьким волшебным напитком влить. Не знаю, сколько
0: компот
1: это стоит.
0: Компот вы имеете в виду,
1: ну,
0: да?
1: Конечно, да. Вишневый, ну, сколько так. Там? От 150 до бесконечности. От морса. А вдруг клюквенный? А вдруг облепиховый? Он же разница.
0: Ну, короче. Как не крутись, все хорошо.
1: Все хорошо, да.
0: Сорвалось почти.
1: Смотри, чего, аккуратнее.
0: Подожди. Я очень хотел, но перехотел.
1: Смотри, я вам потом звучал, сыграю, я гитару взял даже.
0: По носу щелкнули, сказали, отстань нафиг. Вот, я к чему, что все равно так или иначе, да, все, ну, сводится к определенной математике, да, то есть достаешь калькулятор, думаешь, так, шлеп-шлеп-шлеп, счет туда, шлет, счет сюда.
1: А нет, не хватает!
0: Думаешь, что делать, да? Ну, и вот идут подрабатывают мужички,
1: ну, да,
0: чтобы
1: да.
0: Девчоночку-то
1: да.
0: Темные ночи. Я люблю тебя, девочку, очень.
1: А потом получается,
0: ты прости,
1: смотри.
0: Разговор мне это, покормлю я тебя, но сначала заработаю все на свете.
1: Заработаю.
0: Да, как-то вот так вот.
1: Смотри, 3,5 на машину в такси.
0: Чуть-чуть, подожди.
1: Я уже подработку на
0: 3,5, так, подожди, ну-ка, еще раз.
1: Я говорю, 3,5 ре арендовать автомобиль для такси.
0: Каршеринг.
1: Для такси. Чтобы подработать уже. Видишь, понимаешь, уже процесс пошел дальше. Мы только начали.
0: Молодец, предприимчивый
1: парень. Мозг начал работать.
0: То есть 3,5 взял на сутки тачку.
1: Ну, хорошенько.
0: И на ней это гоняешь, короче, заказ принимаешь.
1: На ней гоняешь. Но это, прикинь, это надо сутки примерно поработать.
0: А вот у нас аудитория большая, таксисты сейчас напишут. Вот они,
1: надеюсь. А слушайте, десяточку можно заработать вообще, нет, ребят?
0: Сколько надо это? Не спать, не выходить из автомобиля, чтобы все, что естественным путем выходит, выходил через слезы. Ну, потому что нельзя автомобиль покидать. Понимаешь?
1: Зачем ему что-то кидать вообще?
0: Едешь, плачешь, короче, говорит, а что ты рыдаешь? Ну, не могу выйти из машины. Нет костюма.
1: На свидание хочу.
0: Как в фильме «Дюна». Нет костюма, понимаешь, который перерабатывает влагу.
1: Ну, вот мне уже отвечают, видимо, десятку нельзя заработать.
0: Нельзя, потому что нельзя. Ладно, Игорек, все, вы, короче, это, попали, как говорится, мимо, в молоко.
1: Ну, да, да. А, ну вот смотри, слушай, за 13 часов можно заработать.
0: А, 13. Ну, сутки,
1: но
0: короче,
1: это плюс-минус, видишь, расходы
0: не сутки, 13.
1: На еду, на бензин, на шурму.
0: Ты еще и есть собрался,
1: да.
0: Что ли? Нет уж, увольте. Вот так, знаешь, едешь в автомобиле, на светофорчике встал, солнышко светит, допустим, вот тебе в лобовое стекло, вот так вот по ладошкам. Хлопнул сильно, только надо хлопнуть. Вот слышно же?
1: Ну, слышно, конечно.
0: Чтобы,
1: да?
0: А это энергоцентр открывает в ладони. Но я тебе правду говорю, я же человек как знающий.
1: Ты как педагог еще,
0: да. Вот так,
1: я
0: шлепнул.
1: Понимаю, да.
0: И на солнце выставляешь. И на солнце выставляешь ладони.
1: Так.
0: И питаешься солнечной энергией. Прана называется.
1: Слушай, хорошо.
0: Прана, жизненная энергия.
1: Жаль, нельзя ругаться.
0: Те, кто в теме, подтвердят, что это работает. Да, все, а ты шаурма, еще что? Загрязнять себя всякими шлаками.
1: Здоровый образ жизни
0: вообще-то. Солнышком питаться надо. Вот так вот.
1: Да. Ну, слушай, тариф бизнеса, он 15 часов люди работают. А потом вы сколько спите, интересно?
0: А потом, знаешь, как это, ну погоди, помнишь, когда он на стройку пришел, волк,
1: но.
0: Как шахматный конь ходил.
1: Ну, вот так
0: вот
1: же.
0: Вот так же потом вылезаешь.
1: Без
0: это, как это, Мила Йовович, ты в каком фильме снималась? В 18+, сразу скажем, где эти зомби всякие.
1: А, зомби?
0: Да.
1: У меня с кино очень сложно,
0: там
1: я сюжет запоминаю.
0: Какая-то компания Umbrella была. Обитель зла, что ли?
1: Забудь его.
0: Не снимался на этом фильме.
1: Я так там не я, снимался, меня там не было.
0: Это я к тому, что после 15 часов вот можно вот прям в массовку идти зомби сниматься.
2: Да-да-да.
0: Еле шагаешь.
2: Я на свидание коплю.
1: Мне 10 тысяч надо.
0: Я коплю тебе на свидание и кортизол.
1: А слушай, а прикинь, она просто скажет спасибо тебе после этого.
0: Ты клевый, но я тебя не люблю.
1: Нет, ну слушай, ну давай перейдем в мессенджеры.
0: Давай останемся друзьями.
1: Ну подожди, с друзьями попозже остаются же. Не так сразу.
0: А еще можно просто вообще заблокировать, прикинь, просто паньк, и все.
1: Я сейчас буду плакать.
0: А вы уже это не успели, что ли? Поэтому рыдаете?
1: Нет, я благо женатый, благополучно, все хорошо. Я просто вспоминаю.
0: У меня просто фантазия.
1: Прошлую жизнь вспоминаю.
0: Понимаете, у меня просто фантазия очень бурная, поэтому я как бы сразу моделирую ситуации.
1: Чего?
0: Тебе палец покажу, все ржет. Представляете? Ну, очень веселый коллега, супер здорово. Мы, кстати, с Игорем вообще первый раз
1: в эфире. Первый раз мы в эфире, интересно.
0: По-моему, весело. Мужички, напишите-ка, сколько там процентов, ты говоришь, вот это на свидание ты зарабатываешь, чтобы в кафешку сводить?
1: 22% мужчин подрабатывают.
0: Подрабатывают. То есть мало того, что себе надо носки и порты купить какие-нибудь за квартиру заплатить, еще и подрабатывать.
1: Постираться надо еще как минимум, да, возможно?
0: Дождь пошел, из машины вышел.
1: Подожди, ну...
0: Ладошком хлопнул, должен... солнцем заряжаешься и стираешься.
1: Слушай, ну вкусно пахнет, ты тоже должен там, не знаю.
0: А это надо кому-то случайно упасть на плечо ароматному. Сказать, да, я тебя обниму, сегодня день обнимашек.
1: Под мышками обниматься, да, будем?
0: День обнимашек. Обтерся такой об человека, духов от него немножко.
1: Сейчас, извините. И на себя такой.
0: Фантазия у нас работает. Плюс 792-72-42-8 наш мессенджер. Пишите, кстати, ваши комментарии по этой теме. Там еще у нас женская статистика есть.
1: Женской статистики нет. Они не работают. Как там в песне-то поется?
0: Папа!
1: Я дома, а он работает.
0: Папа!
1: Я красивая, а он работает.
0: Однако, ничто, кстати, не меняется с каменного века, да, с пещерного. Да?
1: Ну, слушай, она уют домашний, очаг. Ну, как бы она зажигает очаг, ты мамонта принес, все на костер, хоп, и кушают все. Через час, полтора. А если говяжка?
0: Интересно, что бывает, пока ты за этим мамонтом бегаешь.
3: Вечерний Трубин.

0: Я, кстати говоря, Мияги прям очень котирую, скажу вам по секрету. Музыка у него просто замечательная. Но и по секрету скажу, что с удовольствием всегда рассказываю вам полезную информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей импланты, анализы, наркоз и стационар. Все включено. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41, 16+.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Ну что сказать о погоде. Сейчас 20 градусов за окном в Казани. По республике Татарстан и Казань, соответственно, на завтра, 24 июня, ожидаем облачно с прояснениями, небольшой умеренный дождь. Ночью местами сильный дождь, местами гроза. Но видим мы о том, что еще ветер будет северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывами 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. За информацию благодарю Гидрометцентр Республики Татарстан.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
5: Это вечерний ТРУ-БИМ.
6: И мы сегодня здесь вместе с Игорем Никитиным, с чем всех и поздравляю.
3: Но Петра, я думаю, знают все, его представлять даже не обязательно.
6: Можно и представить, закрыть глаза.
3: Это Петр Нежинский!
6: Здравствуйте, здравия желаю, всем отличного настроения, конечно же. Дождик, в принципе, это не повод, на самом деле, унывать. Вот.
3: Ну, слушай, Камила Ягудина рассказывала, что она вот сегодня по колено ушла там, где была вода.
6: В закат.
3: В центре.
6: По колено ушла.
3: Нет, в эфир. В эфир она пришла.
6: Ну, молодец. Что можно сказать? Молодец. Честь и халва, как говорится.
3: Халва?
6: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. По-прежнему Макс Телеграм. Вашему вниманию. Мы сегодня обсуждаем тему... Мы ее не доформировали, кстати. Мы тут все хихикали-хихикали.
3: Ну... Погрустнел я сразу такой, да?
6: Давай,
3: или
6: формулируй.
3: Нет? Формулируй давай. А, вот вы как с помогающими людьми поступаете. Я понял. Ладно, хорошо. Но мы сегодня говорим все-таки про свидания, как минимум, да, и что мужчины на эти свидания идут на подработку, именно 22% опрошенных мужчин. Вопрос к девчонкам. А вы тратите бабки, деньги?
6: Ну, вообще
3: свои?
6: Какие-то, да?
3: Да, смысле, на свидания. Что вы тратите? Просто интересно. Я понимаю, что время тратят точно все.
6: Ну, типа там крем я себе дорогой купил.
3: Да, про такси мы уже все поняли, отметаем эту историю. Нам тут целый расклад сделали.
6: У меня душа одна... Так стоит, чё?
3: Кто? Душа?
6: Тушь.
3: А, тушь? Какой? Тушь пятак? Несмываемая?
6: Да. Понимаешь?
3: Ну да, да.
6: Сумочка Balenciaga тоже, знаешь ли, не копеечная.
3: Ну вообще, вспоминаете, какие у вас были свидания раньше? Или, может быть, у кого-то вновь есть? Какие были смешные, не смешные, интересные? Много ли на вас денег потратили?
6: Казусная ситуация.
3: А тратите ли вы деньги, девчонки?
6: Кстати, казусную ситуацию на свиданиях, да, это очень интересно. Наверняка такие вещи были. Рассказывайте об этом. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну, девчонки, действительно, тоже присоединяйтесь. Нам интересно. Вот видите, мужички-то тыжатся-пыжатся, там идут подрабатывать, чтобы вас порадовать. Вас порадовать. Он же мог себе взять вон это растворимый суп и порадоваться.
3: Суп растворимый.
6: Он ведь, понимаете, для вас это делает. Вот какой молодец.
3: Ну, слушай, суп растворимый иногда капец какой вкусный, я могу вам сказать.
6: Иногда очень как хочется. Ты знаешь, Петр, вот суп растворимый, ты знаешь, иногда вот капец как вот просто то, что есть.
3: То, что есть. Ах, мы мужчины.
6: И слава богу!
3: При нем приглашаешь на свидание где-нибудь, да, на набережной, берешь с собой стол. Это как видео какие-то смотришь, иногда попадаются. Парень заходит в метро, расставляет свой стол, достает там салатики, фруктики, напитки и такой: привет, поужинаем. Слушай, ну интересная история, конечно. Но это энергозатратная история.
6: Все вы одинаковые. Сначала салатики достаете.
3: А потом?
6: Потом начинается непонятно что.
3: Что? Пушку.
6: Какую пушку?
3: Ну, душу открываешь когда?
6: А, душку?
3: Пушку.
6: Душка-то с душком. Вот, а бабай что-то нам все это, какие-то приколюхи пишет. А, ну и таксисты, кстати говоря, вот прямо оживились. Смотри, вот ты спросил, вот сколько надо вот
3: это. Потому что это стало интересно.
6: Мы, в общем, прикинули, как бы это говорится, к носу-то.
3: Ну ладно, хорошо. Ну да, да.
6: Я же не все проговариваю, понимаете, почему? Вот, то есть получилось, если прям вот реально вот сел за баранку и все там, чтобы как шахматный конь, чтобы в обитель зла потом идти сниматься в массовку 18+. Тысяча рублей час выходит.
3: Примерно.
6: Приблизительно, туда-сюда.
3: Если повезло еще. А еще там потом, это фиолетовая зона.
6: Что это за фиолетовая зона?
3: Это коэффициент, когда у них.
6: А это, в смысле, хорошо, когда ты фиолетовый зона?
3: Но мы, нам-то нет обычным
6: смертным. А им хорошо. А у них, знаешь, кажется, мне кажется, на датчике начинается, на телефоне вот это сразу, фиолетовая зона входит, и у них начинается.
7: Как бы тебе повезло!
6: Так, Бабаю тут очень отличное сообщение, там, кстати, написал. Не трави душу. Чего? А мне еще работать до 21. Но не про это, подожди, он писал.
3: Он писал, что...
6: Для молодой девушки можно не подрабатывать, а занять у жены или у тещи. Вот предприимчивый какой человек. Учитесь.
3: Причем, понимаешь, занять, это же потом возвращать надо будет.
6: Ну, он вернет, возможно. Там же, понимаешь, не надо будет зато переплачивать проценты какие-то. То есть своим же людям почем взял, потом постолько же и вернул.
3: Вот, Петр, вам зону фиолетовую скинули.
6: А, батюшки,
3: видишь, от 401.
6: Я думал, это просто карта вспотела.
3: Протри аккуратненько.
6: Протри. Вот это вот дезодорантом надо пройтись по телефону.
3: Бабай у нас на проспекте Победы где-то, да?
6: Да.
3: Понятно.
6: Спалился.
3: Спалили контору, да.
6: Так, что тут? Тим что-то опять про такси нам писал.
3: Нет, он расчет полный нам предоставил. Обед, мойка, по мелочи, да. Типа, в среднем в экономе, говорят, вот, после вычета выходит 700 рублей в час. 12 на 700, 8400. 8400 минус 2000 бензин. Еще на бензине, а прикинь, кто-то на газу. У них там вообще прям все хорошо, наверное. 1000 минус 1000 обед, мойка и так по мелочи. 6400 остаток, если своя машина. Минус 2000, да, ну где-то, если аренда, остаток 4400 за 12 часов.
6: Сутки. Ну почти, ну как,
3: 12 часов. Ну да, за 12 часов.
6: Ну, вот, ладно, 4 рубля, короче, да, получается?
3: Ну, давай, понятно, что на тарифах выше, аренда тоже.
6: И что, вот каждый день вот в таком вот это вот...
3: Ну, по сути, да, если ты хочешь жить...
6: Чтобы на свидание потом сводить.
3: Ну, смотри...
6: Мне кажется, ты потом сидишь уже вот такой вот, знаешь, на этом свидании, думаешь, на кой вообще?
3: Зачем потачь мою любовь? 4400 я сейчас умножаю на сколько?
6: Ну, на 30.
3: Ну, давай выходной дадим человеку.
6: Один.
3: На 28 умножим хотя бы, на 28. 123 200, не хотите ли?
6: Ну, можно, как бы не откажусь.
3: За 12 часов кататься.
6: Ну.
3: Каждый день.
6: Ёлки, такое что-то себе, как бы.
3: Обычные смертные по 8 часов, по-моему, работают. Плюс обед час, да? 9.
6: Такое что-то как
3: плюс
6: бы себе.
3: Час, возможно, плюс-минус дорога.
6: Ну, я, конечно, может быть, 10... зажрался, как говорится, вот этого растворимого супа-то. Вот, но как бы такое себе.
3: К вам надо ФГДС просто.
6: На него же деньги нужны.
3: Нет, ты по ОМС запишись-ка.
6: Через эти услуги?
3: Конечно, можно вообще легко. Но сначала надо к врачу своему терапевту прийти, а потом уже...
6: А, выходной только. Аренду не платишь. 6-1 график. 6-1.
3: Ну, значит, один день можно на дачу хоть сгонять на этой же
6: а
3: машине.
6: А вот один день на свидание.
3: Да, кстати, на свидание за 4400. Так, итого, подожди, 4400.
6: Мы сейчас все сосчитаем.
3: Умножаем
6: погодите.
3: На 6. 26400 в неделю, не хочешь?
6: Ну, не откажусь. Не откажусь.
3: Хорошо, но по 12 часов в день опять.
6: Я понимаю.
3: Что-то дежавю какое-то
6: вот
3: у меня,
6: смотри.
3: По-моему.
6: И ладно, вот сколько примерно? Ты вот тоже прикидывал чуть раньше, да, на свидание сходить?
3: Ну, десятку где-то выходит. Если прям шикардосный, да? Ну, чтобы прям покушать даже.
6: Нет, чтобы шикардос, мне кажется, надо 30-50.
3: Не, ну подожди, смотря какую маму ты ведешь. Ну, вот, да.
6: Если, понимаешь, такую,
3: если это первое свидание, это зачем вот так шиковать-то?
6: Чтобы все прям вот это статус такой вот.
3: Статус? Ну, у Петра, да.
6: Понимаешь?
3: Угу.
6: Ну, вот и считай, вычитывай, вот.
3: А потом она скажет...
6: Ну, давай, ладно, пятнаху давай заложим.
3: Ну, давай пятнаху.
6: Давай. Сухие цифры, ребята.
3: Ты плакать не начнешь.
6: Город мокрый, а цифры сухие. Ну ладно, давай десятку, хорошо, сэкономим. Сэкономим себе на кофе и там еще чем-нибудь.
3: На супчик растворимый.
6: Не-не, я сегодня уже поел. Угощайся.
3: Очень хорошо.
6: Ну обычно так и бывает же. Че, нет, что ли?
3: Ну да. Нет, да, не знаю. Ну, примерно, да. Не знаю, я когда за будущей супругой ухаживал, мы иногда вкусную шаурму кушали. Вообще прекрасно было.
6: Это тебе супруг повезло, получается?
3: Ну, да.
6: То есть она говорит, не надо, Игорюнь, вот это мне вот твои всякие вот, понимаешь.
3: Но я ей должен сейчас ресторан.
6: Мраморную говядину, там вот эту жадину говядину. Я шавуху хочу. Видишь как, молодец.
8: из говядины мраморной.
6: Вот, а ты говоришь, можешь на такси, говорит, давай лучше кто кого перегонит. И веселый старты начались, вот это все такое вот. Не, ну я, конечно, уважаю таких женщин, это прям вот эта фантазия.
8: А давай погуляем по вечернему городу.
6: Ну, конечно.
8: Ну, слушай, голодный тоже гулять же не будешь.
6: Ну, безусловно.
8: Девчонки, девчонки, вас на свидание кормят, нет? Просто интересно.
6: Или вы сами кормите?
8: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что, как свидание сейчас проходит? Расскажите на кто-нибудь, ну, подключитесь. Ну, давайте в Макс голосовой хоть запишите. Девчонки, там есть текст-перевод, мы его почитаем. Чего, текст забыл, да?
6: Забыл.
8: Ну ладно.
6: Да, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Зато вот эти заветные цифры я вообще никогда не забываю. Пишите, пожалуйста, мы говорим о свиданиях. Что вас удивляло на свиданиях? Вот узнали, что мужчины специально, чтобы сводить вас, дорогие женщины, на свидание, идут еще и...
8: подрабатывают.
6: Разгружают вагоны, например, да? Вот. Ну и какие-то, может быть, казусные истории. Или свидание, которое не должно было быть свиданием, а в итоге стало свиданием. Можете об этом тоже нам рассказать. С удовольствием почитаем. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Барышни, дорогие наши любимые, невероятные, присоединяйтесь.
5: Вечерний Трубим.
9: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 7.00. Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211 00 73
8: 0+.
9: Станет

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Привет, Казань. На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС или КОМ цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или КОМ.
6: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. Дорога в аэропорт. Хватит довольно. Ты не мой и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.
9: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить. В этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений. Это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем приличное. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.

0: Деловые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах к данной минуте. Обновляем Яндекс.Карты. Наблюдаем следующее. 4 балла местами затруднения. Крупные пробки. Проспект Победы от Рихарда Зорги до Хусаина Мавлютова. 21 минуту вы там потеряете. Проспект Победы от Оренбургского проезда до улицы Хусаина Мавлютова. 18 минут уже время проезда. 12-минутное затруднение на Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева. И по 7 минут на Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Также Дубравная улица от улицы Затлы до проспекта Победы. Ситуация на мостах и дамбах лучше всех на свете. Ленинская мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная свободная в обе стороны. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом чате.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: 18.01 на часиках в студии БИМ-радио. Всем здравствуйте еще раз. Это вечернее шоу «Вечерний Трубим» на 102.8. Здесь Игорь Никитин.
2: Да, и этот волшебный, бархатный голос Петр Нежинский.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всех рады приветствовать. Сразу напомним, да, что в этом часе мы, кстати, будем с вами играть. Где-то примерно на 30-й минутке.
2: Зубы заговаривать будем?
1: Да, сегодня мы с вами сыграем «Ты мне зубы не заговаривай». Вот я знаю, что вы любите эту игру. Давно мы нее не играли. Сейчас слова накатаем. Все будет весело и позитивно, как вы любите. Ну и напомню, мессенджер наш +7 972 72 42 102.8. Говорим сегодня мы в мужской нашей компании про свидание. Как бы это странно ни казалось.
2: Да,
1: кто
2: и свидание
1: на что прошлом, готов?
2: Возможно, да, ваши.
1: Кто во что гораст. Да, кто во что гораст, сразу свидание. Да. В общем-то, сообщение мы принимаем в наши мессенджеры +7 972 72 42 102.8. Вот я смотрю, кое-что там что-то в Максе написали, да?
2: Макс пишет, да, Дубравный проспект Победы, не работает светофор. Вот.
1: Их ты!
2: Так что на свидание туда пока не ехать.
1: Спасибо.
2: Если вы не по главной.
1: Спасибо большое, Илья. Да, если что, сообщайте. Мы такую информацию тоже распространяем. Она полезна нашему слушателю.
2: Ну, слушай, вот Бабай опять подключился. Девочки, говорит, вам не напишут, потому что они не подрабатывают, чтобы угостить мужчину. А как же борщ? Свидание уже, когда 40+, возможно. Приходи ко мне на борщ. Мне кажется...
1: Вы знаете...
2: Представьте, если он, да, вот тут завидный холостяк.
1: И вот уже... я вот об этом и хотел сказать. Вот я примерно... Вы прям поймали суть моей мысли. Статусный мужчина, назовем его так. Да. То есть...
2: В статусе холост.
1: Он еще и в статусе холост. Все у него есть, все его устраивает, все у него хорошо. И одному ему достаточно хорошо.
2: Ну а что, стиральная машина, посуду моечная машина.
1: Самодостаточная, понимаешь.
2: Машина, ага.
1: Вот, и робот-машина, да?
2: Да, да, да, да.
1: И вот там вот, я думаю, найдутся такие, которые, скажут, и на борщ пригласят, и еще что-то, на какие-то ухищрения пойдут.
2: Ну, слушай, душу никто не отменял, я вот тебе вот что могу сказать.
1: Да, да? Об этом часто Люцифер нам пишет в нашем мессенджере. Душу никто не отменял, говорит.
2: Ну, во-первых, да, во-вторых же, возможно, нужен тот самый человек, который тебя послушает, тебя выслушает полностью и скажет, да, ты прав. Или нет, ты не прав, вот смотри в сторону
1: Альметьевского,
2: например.
1: Любопытно тогда, понимаете,
2: например,
1: вот, да? А есть ли такие люди-то вообще?
2: Жена?
1: Есть ли люди-то? Или измельчал человечек-то?
2: Не знаю, сейчас, наверное, с молодежью намного сложнее все, да?
1: Все-таки
2: либо наоборот.
1: Очень похоже на рынок.
2: Просто понимаете, даже вот песни.
1: Тут
2: песни,
1: по 5, а тут по 2,50, вот можно сэкономить.
2: Даже песни сейчас не с такой душой, как раньше были.
1: А про песни это вообще, кстати, отдельная история. Да, все вот это розовые сопли, я это называю, вот пузырями. Да, раньше пели не кочегар, мы не плотники, понимаешь, нам песни строить и жить помогает. Вектор немножко другой, понимаете.
2: Смотри, какая красота, нам Гульнар написал.
1: Давайте,
2: ребят,
1: посмотрим.
2: Привет, Петр, Игорь.
1: Здравствуйте.
2: Да. Ой, не знаю, как сейчас. Вот в 2000-м с мужем познакомились. Гуляли до утра, пешком ходили. Провожал до дома. Романтика. В кафешке зависали всегда. Молодая была, деньги были всегда. Ну, у девушек обычно, да, там, несмотря ни на что. А вот сейчас цены. Ой-ой.
1: Так.
2: Сына тоже учу. За девочками нужно красиво ухаживать. Папа добавляет, если денежка будет у тебя... Ну, слушай, пока еще им нет 18, мы их родители, да. А когда им 18, они тоже могут стать родителями вдруг неожиданно.
1: И вот поэтому по 12 часов смена,
2: да,
1: не вылезая.
2: И по 12 часов смена, как конь. Слушайте, ну да, раньше тоже по-другому было. Сейчас вот не знаю, кстати, как молодежь в торговых центрах там зависает. Ну даже этот чай купить, наверное, рублей 250 все равно надо. А ее угостить надо, ты же ухаживаешь.
1: Молодежь, зумеры, напишите-ка нам. Вот действительно интересно, что вы там делаете.
2: Слушают, точно.
1: Конечно, слушают, конечно, слушают. Ох, хочется, чтобы поделились своими историями.
2: Просто сейчас, благо, спасибо нашему великому Татарстану, хозяину, Раису, как минимум, да, и мэру, потому что у нас в Казани, как минимум, парки обновили.
1: Парки красота.
2: Представь, ну, там
1: красота,
2: деревья, скамейки, качельки, ну, все для людей.
1: Красота, я с тобой согласен. Я вчера, кстати, прогуливался по парку, у нас есть поющий фонтан. Mm-hmm. Ты знаешь об этом?
2: Да. Я сейчас вспоминаю, по-моему, в двух парках даже есть.
1: Иду такой по парку и слышу, конечно, Вивальди.
2: А не спеть.
1: Вивальди. Я был приятно удивлен. Вивальди обожаю. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Общаемся сегодня про свидания. Пишите, как у вас проходили свидания. Самые запоминающиеся, самые курьезные. Зумеры, обязательно напишите, как вы сейчас проводите свидания. Там вот на чай Игорь говорит, 250 рублей надо. Мне кажется, 500 смело можно.
2: Ну нет, если себе тоже.
1: А если из дома взять заварной, то можно сэкономить.
0: Вечерний Трубин.
1: У меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей в стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова, на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация с специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио.
3: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
4: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: только на этой неделе. Акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
1: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкаламане.
2: Соу, сапеляра.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

0: Вечерний Трубин.
1: Интересное у нас такое. Я, кстати, нашел.
2: Что?
1: Кое-что нашел. Но зумеры нам не написали, спасибо вам за это, да? Но надеюсь, что это правда на самом деле.
3: Интернет не ловит.
1: А, кстати, да.
2: Может быть.
1: А у них нет Макса просто, они, может, принципиально.
2: Сидят, не знаю, что делать.
3: Что делать?
1: Да. Говорят, что все-таки у зумеров подход к свиданиям немного другой. Они стараются ломать старые стереотипы.
2: Так.
1: Вот. И более вот осознанный и комфортный формат у них вот такой вот происходит.
2: Это какой?
1: Это какой? Например, вот смотри, у них вот есть баланс, да? Часто у них, понятно, как у всех сейчас, знакомство начинается в интернете, в тематических чатах, играх, возможно, даже на мероприятиях по интересам. Но зумеры не застревают в переписке. Они активно стремятся перейти к живому общению, потому что чувствуют, что именно вживую проще понять вайб.
2: Слушай, молодцы.
1: Да.
2: Молодцы.
1: Да.
2: Что я могу сказать? Так держать?
1: Ну и, в общем-то, у них прагматичный подход к расходам тоже есть, вот. Потому как, ну, понятно, что финансовое давление, инфляция и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому они также, многие предпочитают бюджетные варианты кафе, домашний ужин, совместный просмотр фильма. Вот. И есть забавный тренд. Почти треть зумеров признавались в вопросах, что ходили на свидание исключительно ради бесплатной еды. Ну, оно как бы логично, в принципе.
2: Ну, хоть поесть.
1: Ну, покушать тоже хочется.
2: Ну, хоть поесть. Чем-нибудь мясного.
1: Закажем пиццу. Да,
2: и пиццу.
1: Ну, слушай, ну, пиццу тоже, да, мясную какую-нибудь. Ух ты, мясной мир какой-нибудь. Ой, красота. Зумеры ценят открытое и честное общение. Они не боятся обсуждать чувства, границы. Ожидания.
2: Молодцы!
1: Вот. При этом они отвергают устаревшие правила. Я про них говорил, да? Например, токсичную игру 3 дня после свидания.
2: Это что за токсичная
1: игра? Мне почему-то говорили, через 3 дня что-то может произойти дальше, возможно. Ну, а тут, видимо, они встретились, и 3 дня должны, как сказать, посмаковать. Понравились друг другу или нет? Готовы еще раз встречаться
2: типа
1: или нет?
2: Типа выдержать паузу?
1: Ну, как будто бы да, мне кажется, да. Зачем-то это же написано сейчас. Вот. Тренд набирает.
2: Тренд Резнер, вы хотели сказать? Тренд какой? Резнер?
1: Нет, тренд.
2: Не знай, начинается, чувак, нет?
1: Это когда тендер выигрываешь. Вот. Люди намеренно встречаются с теми, кого изначально не кажется им идеальным партнером. У них есть цель прокачать навыки, научиться поддерживать разговор, флиртовать, уверенно говорить «нет», преодолевать страх неловких ситуаций. Это помогает накопить опыт для серьезных отношений. Интересно, тренировочное свидание. Прикольно.
2: То есть свидание...
1: Ну, человек тебе, в принципе, не особо как
2: вообще
1: бы нравится.
2: Да.
1: Вот,
2: да. Но такой потренироваться
1: думаешь...
2: можно.
1: Ну, давай,
2: но
1: ладно.
2: Потренироваться
1: я скажу.
2: Можно.
1: Я скажу.
2: Будешь моей грушей на несколько встреч. Нормально.
1: Ой, зумеры чаще отказываются от жестких шаблонов. Например, не видят ничего странного, если девушка предлагает разделить счет или оплатить свой заказ самостоятельно. Вот. Ну, слушай, ну, с одной стороны, смотря куда вы идете, да? Ты вот на концерт пойдешь, сколько сейчас на концерт билет стоит?
2: По-разному, смотря чей концерт.
1: Вот опять.
2: Смотря чей концерт, Игорь.
1: Ладно, давай не будем называть этих звезд, ну, примерно 2-6, да?
2: Ну, нет, давай уж назовем.
1: Давай самый простой.
2: Ну, подожди, вот либо ты идешь на концерт каких-то там локальных исполнителей, это одна цена будет, правильно? Или ты идешь на концерт не локальных исполнителей, но не особо известных, которые приехали в твой город, это другая цена? И ты идешь на концерт, вот прям распиаренных, раскрученных, понимаешь, вот это вот.
1: Ну, слушай, даже...
2: Там другая цена, сам понимаешь.
1: 3,5.
2: Ну да, да.
1: Новая волна 12500. Я просто вот что-то открыл сейчас какой-то сайт.
2: Я волна.
1: О, Газманов 2500 от.
2: От 2500.
1: Ну, на Газманова зумера, ну, не знаю, я бы вот лично сходил бы. Хотя Газманова зумер очень любит с его танцами. Гордо голову несут с коленками.
2: Вообще,
1: кстати, ему самому, по-моему, запретили. Да, я что-то вспомнил, просто новость, что и врачи запретили Газманова.
2: Но он всегда такой
1: танцевать.
2: Был достаточно подвижный товарищ.
1: Слушай, он классный.
2: Я помню, он, когда я появился только на эстраде, он там фуртеля свои выкручивал, он же все двойной сальто там назад делал. Вот, этим и прославился. А песни потом люди стали слушать.
1: Ну,
2: да
1: так,
2: я шучу, нормально.
1: Вот так, да?
2: Поет хорошо, молодец мужик. Двигается.
1: Нет, красавчик он,
2: двигается. Да. Причем в таком как бы почтенном возрасте и выглядит шикарно, и гастролирует. Да, ну и что? Вот, про концерты мы начали говорить. Ну вот, о 2,5.
1: Ну, слушай, концерт — это, я считаю, не свидание, наверное, все-таки.
2: Ну почему?
1: Это вот второй или третий, возможно,
2: это же
1: свидание.
2: Тоже, это же эмоции, ну, определенные.
1: Эмоции, да. Но на первом свидании хочется же друг друга поближе узнать. Да,
2: ну, поговорить, пообщаться, да, вообще понять, что за человек,
1: чем живешь, братан.
2: Да, чем живет, какие интересы есть.
1: Ну, да. Что-то общего найти, возможно, может, да, быть, или наоборот, разного.
2: Может быть, человек действительно прям вот внешне как понравился, да, а внутри вот...
1: А внутри он... Голос, может, не понравился.
2: А внутри,
1: да,
2: уже нет.
1: А уже ничего, да? Все, извините, души нет. А Люцифер-то не пишет?
2: Пока не пишет. Люцифер, как у тебя там дела? Напиши.
1: Живой?
2: В преисподней-то,
1: да?
2: Все хорошо?
1: Все хорошо, там, да.
2: Котлы не погасли у тебя еще? Через Лемневку, может, которая закрыта.
1: А ты думаешь, это все целиком?
2: Конечно, все вниз туда, все к нему, к Люциферу идет, в эту вода-то.
1: В ядро.
2: Вот он там, наверное, что не пишет, наверное. С тряпкой бегают вот эти всякие, эти рогатые-то.
1: Да, да, да. Слушайте, вспомните, какие раньше были у вас свидания. Напишите нам, поделитесь, просто тоже действительно интересно. Как сейчас и как было раньше. И вот эти правила 3 дней тоже очень интересно, на самом деле.
2: Интересно, если бы вот сейчас вас позвали на свидание, пошли бы?
1: Слушай, я бы вот, наверное, все-таки жену позвал на свидание. Говорят, иногда нужно такие вещи делать, когда вы... Ну, особенно те, кто много лет уже живут вместе. Вот. Какие-то вот особенно романтические, особенные. Причем сейчас возможностей очень много, действительно. И в лесу свидание провести, и на крыше свидание провести, и на велосипедах куда-то приехать в особенное место свидание провести, и на воде можно свидание провести. Вообще целое огромное.
2: Короче, Игорь знает много разных слов.
1: Да.
0: Вечерний Трубим.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Великий французский писатель стал автором цветной методики письма. Синим цветом Дюма обозначал фантастические романы, желтым – поэзию, а розовым – статьи в публицистическом стиле. Также Александр Дюма был великим авантюристом. Однажды он согласился участвовать в дуэли, где дуэлянты должны были тянуть жребий. Проигравший должен был застрелиться, и, к несчастью, им оказался Дюма. Писатель взял пистолет и ушел в соседнюю комнату, из которой через несколько секунд послышался громкий выстрел. Каким же было удивление окружающих, когда из комнаты вышел здоровый и невредимый Дюма. «Я стрелял, но промахнулся». Такими словами он объяснил свое везение.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
6: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Маза Парк. Мазита Гафури, 46.
6: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
6: Скоро весна, скоро весна.
7: Скоро эта ночь беспокойного сна. 292-102-8. А это номер телефона, по которому мы позвонить вас просим.
8: Да, номер телефона в студии BIM-радио 292-102-8. У нас на подходе игрушечка «Ты мне зубы не заговаривай». Нам нужно два игрока. Мальчик и девочка, звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Так, ну что, о погоде говорить можно бесконечно, потому что 19 градусов сейчас за окном в Казани. Ну а на завтра, 24 июня, будет облачно с прояснениями, небольшой умеренный дождь. Ночью местами сильный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Максимальная температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация предоставлена Гидрометцентром Республики Татарстан.
4: Ругаешь дождь.
3: Та-ра-да-ра-да.
4: Он лужи на асфальте.
3: Та-ра-да-ра-да.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Итак, игра «Ты мне зубы не заговаривай». На кону сертификат в комплексную автомойку. После дождя самое то. Самое то — привести автомобильчик в порядок. В общем-то, получит его как кто-то из наших игроков. Давайте пока с ним познакомимся. Первым до нас дозвонилась Маргарита. Бонжорно, Маргарита. Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: У Маргариты мы тут про свидание говорим. Давно вы на свидании были?
7: Ну, давно. Давненько.
6: А хотелось бы?
7: Ну, видимо, придется с мужем устроить свидание, да.
6: Ну, вот так вот, хотелось бы, чтобы...
3: Петр надавил, и она решила мужу свидание устроить. Кстати, такое тоже возможно.
6: Да, вот Игорь просто об этом чуть раньше говорил, что, ну, говорит, полезно вот так вот, как бы, находясь в браке, свидание друг друга все-таки устраивать. То есть, ну, вот было бы приятно, да, согласитесь?
7: Очень.
6: Все, муж, надеюсь, слышит.
3: Муж! Готовьтесь!
6: Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Олег, как ныне взбирается вещи Олег. Здравствуйте, Олег.
8: Добрый вечер.
6: Вот такой же вам вопрос про свидание. Давненько на свидание ходили?
8: Каждый день с любимой женой.
6: Каждый день на свидание с женой ходите?
8: Конечно.
6: Потрясающе.
3: С работы на работу?
8: На кухне, в комнате.
6: То есть у вас прям вот это, очень много локаций, где можно свидеться с драгоценной.
8: Я очень люблю.
6: Какой молодец вы, Олег. Ну, просто не... Все, вопросов больше не имеем. Я бы даже приз бы вам отдал, но не могу, потому что надо все-таки поиграть.
3: Поиграть, да.
6: Давайте напомним правила. У нас по 10 слов с Игорем написано. У каждого игрока будет ровно по одной минуте. За эту минуту вы должны отгадать больше понятий, чем ваш оппонент. Но мы будем, знаете, как Элис, типа игра вот такая есть, не называя однокоренных слов, стараться вам объяснить какое-то словечко.
3: Вы должны его сказать прям.
6: Да, все правильно. У вас только одна минута будет на все про все. Не мудрствуй лукаво, как я тут и сказал Игорю, не растекаясь, как говорится, мыслью по древу. Вот хотите, вот такое выражение вам скажу. Мы нашли 23-ю букву алфавита. Как вы думаете, какая это буква, Олег? Просто предположите, не считайте.
8: Че.
6: Буква Че, отлично. Маргарита, а ваш какой вариант? Какая бы это могла быть буква? Т.
7: Да.
6: Никто не отгадал. Это буква Ха. Да, вы были близки. В общем-то, все слова будут на буковку Ха. Не бойтесь, тех самых слов там не будет.
3: Да, нормально тут слова у нас.
6: А их много, на самом деле.
3: Мы посмотрели,
6: слов очень много. Маргарита дозвонилась до нас первой. Маргарита может выбрать, с кем в паре. Маргарита, будете играть. Игорь Никитин, Петр Нижинский, пожалуйста, выбирайте.
7: Давайте с Игорем,
6: конечно.
3: О, началось.
6: Ну что же, вы готовы,
3: человек
6: не друзья
3: доверяет,
6: мои?
3: Это уже хорошо.
7: Да.
3: Не готовы? Подожди.
6: Я запускаю таймер. Желаю вам удачи. Поехали.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Маргарита, это есть у животных, трогать его нельзя, особенно у кошек и собак. Сзади.
7: Еще раз?
3: Сзади. Да, ага. Джунгарский.
7: Хомячок.
3: Отлично. В школе с таблицей Менделеева.
7: Химия.
3: Ага. Зимой и холодильник также называется.
7: Холодец.
3: Нет, это не еда, это сам...
7: Холод.
3: Да. Это тот, кто охотится... Это животное, но оно охотится на животных, его называют...
7: Хищник.
3: Отлично. Сейчас у нас в Казани, в Татарстане есть курица, есть барашек, и все это в одном... слове не национальном, а как это правильно сказать? На букву Х начинается же все.
7: Вся... Дальше не знаю.
3: Ладно. В гараже десятилетиями валяется обычно...
7: Хлам.
3: Ага. Ну и есть у нас всех религий.
7: Храм.
3: Ага. И это либо гора, либо говорят на своем горбе,
7: холм.
3: Но по-другому это на Х.
7: Горб,
3: горб, горб. Нет, нет.
6: Время.
7: Хребет?
3: Да.
6: Время.
3: Петр сказал время.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Можете обижаться, можете не обижаться. Функцию плохого полицейского я с удовольствием отыгрываю. Ну что, давайте посмотрим.
3: Я тоже скажу.
6: Один, два, три, четыре, пять, шесть слов.
3: Семь.
6: Я скажу почему. Потому что одно слово вы перепрыгнули, а слово «холод» и «холодильник» однокоренные.
3: Ах ты какой, а жадина говядина, соленый огурец.
6: Ну, пожалуйста, вы можете спросить у нашей почтенной аудитории, которая нас пристально слушает.
3: Ладно, однокоренные,
6: значит. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Шесть слов. Это хороший вариант, на самом деле, развития событий. Сейчас мы будем играть уже с Олегом. Олег, вы готовы?
8: Да, да, готов, Петр, постараюсь не подвести.
6: Ну что ж, я попрошу тогда вас, Олег, отвечать громко, четко, чтобы я слышал ваши ответы. Договорились?
8: Так точно.
6: Стартуем.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Это когда поют, но не один человек, а целая толпа.
8: Дуэт.
6: Ой, нет, хор. Хор, абсолютно верно. Все слова на букву Х. А у вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами? Ну?
8: Халат.
6: Правильно, конечно же. А это сладость из семечек делается.
8: Халай.
6: Молодец. А, мужчина, который не женат. Как его называют?
8: Пол. Золотой.
6: Его как называют, да.
8: Холотяк.
6: Правильно. Песня, которую прям все слушают, говорят, ну это стопроцентный он. Совершенно верно. Хит. Громче, Игорь. Ой, Олег, простите. А, сосиска в тесте как называется по-другому?
8: Хот-дог.
6: Совершенно верно. А, он всему голова. Он всему голова. Его
8: хлеб.
6: Правильно. А это такое растение, из него ткань делают.
8: Хлопок.
6: Правильно. Вот это вот что такое?
8: Храп.
6: Верно. И посуда такая из стекла, но дорогого.
8: Хрусталь.
6: Блестяще.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Я не понял, Игорь, а что это вы приуныли?
3: Вы, во-первых, мне выключили микрофон.
6: А зачем? Чтобы,
3: чтобы
6: вы не...
3: я вас не тормозил.
6: Чтобы видел. Вы мне не мешали, конечно.
3: Во-вторых, вы мне подсунули сложные слова.
6: Неправда, у меня намного сложнее были слова. А вот и не подеремся.
3: Это да.
6: А вот и не подеремся.
3: Маргарита, не расстраивайтесь, пожалуйста. Я, тебе, я за вас расстроился. Ну ладно.
6: А чего расстраиваться? Маргарита вот муж сейчас на свидание пригласил.
3: Ну, кстати, да.
6: Маргарита, передавайте привет.
7: Передаю привет всем, кто меня узнал. Всей Казани. Всем привет.
6: Принято. Обязательно к нам дозванивайтесь еще. Будем играть. И я уверен, что вы обязательно выиграете, Маргарита. На как минимум свидание вы уже выиграли. Ну и чествуем нашего победителя Олега. Олег, принимайте поздравления.
8: Спасибо большое.
6: Я так понимаю,
8: что... Давно не выигрывал, очень рад.
6: Вот, вот. И я понимаю, что как бы мойка автомобиля тоже будет в кассу, как говорится.
8: Прям очень надо, да, с такой погодой.
6: Супер обалдеть.
8: Подожду, пока дожди кончатся, и поеду.
6: И поеду. Отличненько. Кому будете вы, Олег, передавать привет?
8: Ну, всем друзьям, всем Казани, всем, кто услышал, всем, кто слушает. Жене любимой, детишкам. На даче как раз жарю курочку.
6: Класс.
8: Вам приятно, Питер, вам большое спасибо за ваши конкурсы.
6: Принято. Принято, Олег. Трубку не кладите, за эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. А в игру «Ты мне зубы не заговаривай», конечно же, мы еще поиграем.
5: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
3: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800. Это...

0: Ну что ж, посмотрим, что у нас тут есть. +7 9 8 2 42 102 8 наши мессенджеры, Макс, Телеграм, пожалуйста. Игорь Никитин тоже
1: есть,
0: сегодня с нами.
1: Есть, что есть? Еда. Вот, сейчас спросила у дочки, пишут слушатели, ей 23 года. Угу. Молодежи есть пушкинская карта. Пу-пу-пу.
0: А мы вот об этом, кстати, вообще
1: вот
0: никак
1: не подумали.
0: Не подумали,
1: да?
0: Ни сном, ни духом.
1: Они спокойно могут ходить в театры, в кино и так далее.
0: Класс.
1: На свидание и сэкономить в кафе сходить.
0: Классно. Вот.
1: А у них жених вообще-то, ну, курсант военного училища, далеко. И всегда делает сюрпризы дочке. Букеты курьером присылает.
0: Какой
1: сейчас
0: молодец.
1: Вообще все можно курьером, даже еды прислать можно курьером. Мясо. Мясо. Все, у меня это... К ужину дело стремится, видимо. Интересно же? Интересно. Слушай, про пушкинскую карту вот мы зря, наверное, забыли. Можно было... И на свидание сходить, действительно, в театр куда-то.
0: А у тебя нет пушкинской карты?
1: Нет, конечно, но у детей и школьников есть она.
0: Да?
1: Студентов, не знаю, есть
0: а
1: или нет.
0: А у детей ее можно это ангажировать?
1: Мне кажется, можно сказать. И отец.
0: Ну,
1: но
0: денег.
1: Тебе придется
0: нет, вот,
1: на
0: кстати,
1: свою
0: у нас,
1: карту менять.
0: У нас в студии пришла Гульшат Хабриева. Значит, сегодня у нас будет очередная встреча с разговором по душам. Сегодня тема, кстати, как всегда, очень любопытная, поэтому ни в коем случае не пропустите. Вот Гульшат знает про пушкинскую карту. Она сразу головой мотает и говорит, ну, она, конечно, не румын, понимаешь? Это вот когда вот там вот так головой мотают, это да, бы значит. А вот так нет, то есть мы же все-таки понимаем.
1: И всегда делает сюрпризы дочке, букеты курьером присылает.
0: Какой
1: сейчас
0: молодец.
1: Вообще все можно курьером, даже еды прислать можно курьером. Мясо. Мясо. Все, у меня это... К ужину дело стремится, видимо. Интересно же? Интересно. Слушай, про пушкинскую карту вот мы зря, наверное, забыли. Можно было... И на свидание сходить, действительно, в театр куда-то.
0: А у тебя нет пушкинской карты?
1: Нет, конечно, но у детей и школьников есть она.
0: Да?
1: Студентов, не знаю, есть
0: а
1: или нет.
0: А у детей ее можно это ангажировать?
1: Мне кажется, можно сказать. И отец. Но
0: денег.
1: Тебе придется
0: нет, вот,
1: на
0: кстати,
1: свою
0: у нас,
1: карту менять.
0: Придется. У нас в студии пришла Гульшат Хабриева. Значит, сегодня у нас будет очередная встреча с разговором по душам. Сегодня тема, кстати, как всегда, очень любопытная, поэтому ни в коем случае не пропустите. Вот Гульшат знает про пушкинскую карту. Она сразу головой мотает и говорит, ну, она, конечно, не румын, понимаешь? Это вот когда вот там вот так головой мотают, это да, бы. Значит, а вот так нет. То есть мы же все-таки понимаем, что Гульшат имеет в виду, что нет, нельзя.

0: Но тебе придется.
1: Нет, вот, кстати, у нас в студии пришла Гульшат Хабриева. Значит, сегодня у нас будет очередная встреча с разговором по душам. Сегодня тема, кстати, как всегда, очень любопытная, поэтому ни в коем случае не пропустите. Вот Гульшат знает про пушкинскую карту. Она сразу головой мотает и говорит: ну, она, конечно, не румын, понимаешь, это вот когда вот там вот так головой мотают, это да, обозначает, а вот так нет. То есть мы же все-таки понимаем, что Гульшат имеет в виду, что нет, нельзя на детскую пушкинскую карту сходить в театр.
0: Да, личная.
1: Вот.
0: Нет, лично вам нельзя сходить, наверное.
1: Другому человеку нельзя.
2: Везде можно, и в кино.
1: Так.
2: То есть этому человеку, владельцу этой карты, можно сходить и в кино, и в театр, и в музеи. Если есть такая услуга именно у этого заведения. Ага. А другому человеку по этой карте сходить нельзя.
1: Короче, она получается именной.
2: Да, потому что там нужно предъявлять документ.
1: Их ты!
2: Да, где ты его спрашивал, где ты не спрашивал.
1: Мои документы,
0: биометрия?
1: Говорил. Матроски говорил.
0: Да. До 22 лет действует, вот подсказывает. Спасибо вам большое, что вы с нами сегодня. Мы хотя бы в реальную жизнь
1: отправимся. А, ну мы уже как бы это все с тобой опоздали.
0: Давно уже.
1: Эх, Александр Сергеевич, милый.
0: Да.
1: Айда, Пушкин, айда, карту дай.
0: Карту дай, карту дай. Ну, слушай, а где россияне знакомятся с будущим партнером? Говорят, на работе, да? 14%. Там,
1: серьезно?
0: Видимо, вариантов нет, когда ты каждый день человека видишь, тебе хочешь, не хочешь, ты к нему, это уже такое, милая.
1: Это вот статистика об этом, да, говорит?
0: Да. Ну, она немного староватая, но все-таки.
1: Кто
0: все-таки.
1: Она немножко староватая? Статистика. Статистика?
0: Да, вот. Поэтому...
1: Я подумал, вы про кого-то конкретного?
0: Нет, я ни про кого не говорил, нет. Ну, понятно, что в социальных сетях, мессенджерах 13%. На улице до сих пор знакомятся, представь себе, 10%.
1: Что вы говорите?
0: А в компании друзей сам Бог велел, там же сватовства, ого-го, сколько обычно. У меня есть классный парень, я вас познакомлю обязательно, говорит одна подружка другой. Вот так вот. Приложение для знакомств 5% почему-то. Удивительно, но факт. В университете, колледже 7%. Ну и все, ниже 4-2% на отдыхе, кафе, рестораны, в доме, где были соседями, на празднике, вечеринки, в парке, знакомы с детства, в гостях, в магазине. Удивительно. Но затруднились ответить 12%.
1: Это Бабай очень интересное сообщение нам сейчас
0: Ну-ка.
1: Прислал. Он говорит, достали уже эти клиенты, которые просят убавить радио, а Бабай не убавляет. Молодец, и правильно делает. Говорит, вы что, ребята, офонарели, что ли, чтобы я бим радио убавил? Да я лучше сейчас вас высажу. Вот, говорит, едет, говорит, всю дорогу едут и обсуждают по телефону свои вчерашние интимные похождения. Ну, каково вот это вот человеку-то слушать уже за 40 там с лишним, я так понимаю, все-таки Бабаю-то. Правильно. Зачем ему это надо? Он хочет умных людей по радиостанции послушать. Спасибо, Бабай, вы делаете правильный выбор. Ужас, говорит. Даже,
0: они вне машины пусть
1: даже, говорит, не все. Стесняются.
0: Решено.
1: Даже не стесняются водителя. А еще, говорит, девочки, вот такие вот дела. А вы, уважаемый коллега, говорите, пушкинская карта, театр. Вон что происходит, видите? Такие вот дела, брат.
0: Какие есть все наши.
1: Ну что ж, давайте немножечко посмотрим, что происходит на дорогах нашего города. Сейчас внимательно, те, кто у нас, конечно же, за рулем. Эта информация для вас в первую очередь.
3: Вечерний Трубин. Дёвые заявки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ну что ж, в городе все успокоилось, на самом деле, 2 балла. Дороги почти свободны, сообщает нам об этом Яндекс.Карты. Но я расскажу, где они не почти свободны. Вот, например, затруднение 8 минут обнаружено на улице Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Вот пишут, других крупных пробок нет, но основные затруднения есть. Вот как так? Ну вот как-то так. 9-минутное затруднение на Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы Агачлык. Также по 9 минут замечено затруднение на Девятаево, улице Татарстан, улице Пушкина от Казанского речного вокзала до улицы Островского. 8-минутное время проезда на Декабристов от Гагарина до Чистопольской. И 7 минут вы проведете на Декабристов от Чистопольской улицы до улицы Гагарина, конечно же, какой Татарстан-то уже все это в глазах-то. Так, ситуация на мостах и дамбах. Все мосты и дамбы

0: в общем-то, свободны, с чем всех и поздравляем. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем, конечно же, желаем удачи в пути, и совсем скоро мы услышимся в новом музыкальном часе. Будьте рядом.
1: Путевые заметки на BIM-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ровно 19.00 на часах в студии, а это значит только одно, что это 7 часов вечера, конечно же, еще это
2: 19.00,
1: третий час вечернего шоу здесь на ВИМ-радио. Игорь Никитин, пожалуйста.
3: Петр Нежинский,
1: спасибо.
3: Здравствуйте.
1: Но да. Мы уже рассказали о том, что мы уже не одни давно в студии, здесь у нас Гульшат Хабриева, вот снова ей пламенный привет, давайте помашем ей ручкой. Разговор по душам сегодня обязательно состоится. Тема манипулирования – потрясающая тема, поэтому будьте нате рядышком, послушайте, пожалуйста, как
3: мы
1: это все работает.
3: Мы чаще всего не узнаем, даже не знаем, что нами манипулируют.
1: Вот сегодня как бы секретики определенные Гульшат вам обязательно раскроет. Гульшат, совсем скоро мы передадим вам микрофон, а пока напомним, что мы тут еще и о первых свиданиях. Да не только о первых.
3: О всех свиданиях в вашей жизни. Хороших, плохих, интересных, странных.
1: Комичных.
3: Комичных.
1: Трагичных.
3: Трагичных. Он не пришел.
1: Удивительно. Никто не пришел. Понимаешь, трагичные свидания. Забились, как говорится, на свидания. Никто не пришел. Ни с той, ни с другой стороны.
3: Самое главное, просто не можно опоздать, предупредить. Или прийти пораньше и ждать, волноваться.
1: А, да.
3: Это про свидание, все про свидание, да.
1: До свидания, вы говорите уже?
3: Нет,
1: про свидание.
3: Про свидание, до свидания, да. До свидания, что делали люди, сколько тратят денег. У нас так вот задавался этот процесс. Вот, и говорят, что мужчины некоторые подрабатывают 22%.
1: 22%, это значит, получается, что остальные не подрабатывают или им просто по барабану?
3: Они не ходят, они женаты уже.
1: То есть 22%, вот, которые не женаты, они вот ходят, подрабатывают, по 15 часов крутят руль.
3: Возможно.
1: Потом там...
3: Может, вагоны, как вы говорите.
1: А может, вагоны. Потом один день восстанавливают позвоночник, и один день вот идут на свидание.
3: Вон, видишь, даже не девушки, говорит, нет. Ищу в поиске.
1: Ага.
3: В каком поиске?
1: Ага.
3: В Яндексе?
1: Плюс семь. В браузере, да, забиваю. Найду девушку.
3: А жена ругаться не будет?
1: +7 972 72 42 102.8. Напомним, это наши мессенджеры, Макс и Телеграм. Можете писать свои истории, туда рассказывать. Я вот смотрю, что-то как-то у нас девчонки, все, Гульнар только у нас написал, остальные спрятались.
3: Ну, слушай, ну по теме хотя бы, да. Спрятались. Ты думаешь, кому-то хочется рассказывать свои особенные свидания? Они скажут, они нас узнают, они нас увидят. Да хотя нет, мы можем сделать это все анонимно.
1: А что такого-то? Это, может, было там энное количество лет назад.
3: Ну да,
1: то
3: кстати.
1: Есть вы сидели на камушке под деревцем, там у вас...
3: Это вот как та самая...
1: Романтик была, мимо пробегала стая велосирапторов. Ну вот, понимаешь, вот было когда-то.
3: Он мне
1: такое.
3: Не понравился, но теперь мы женаты.
1: Да, он мне не понравился, поэтому я его скормил тиранозавру. История...
3: Добрая вы душа,
1: история веселого свидания пещерного человека.
3: Да, уж очень интересно, очень интересно.
1: Вот Игорь там.
3: Все,
1: уже
3: я
1: телефоны
3: уже,
1: свои
3: я пошел, да.
1: Ну смотри, каков шустрец, а? Смотри,
3: я,
1: какой.
3: Вот, да.
1: Все, угу, это ты, да? Угу, это, а это
3: да,
1: правда
3: это
1: вы?
3: Я нашел.
1: Это правда вы?
3: Да.
1: Ну, в общем-то, напомним еще раз, да, если вам есть что добавить про свидания. Как вы их проводите? Давно ли проводили вообще свидания? Хотели бы сходить на свидание, чтобы вас пригласили.
3: Али, нет ли?
1: Или все это?
3: Ох ты, Юля подключилась. О чем речь? О свидании.
1: О свидании.
3: Хорошие, плохие, классные. Что нужно, что не нужно.
1: Или все это, как говорится, пустое.
3: Да.
1: Можете вот написать. +7 972 72 42 102.8. Наш мессенджер Макс Телеграм. А я вам расскажу полезную информацию на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, главное, осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
6: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.
7: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
9: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
10: Отец, чем будем новую беседку красить?
11: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
10: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
12: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: детей.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Стихи от жизни. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
2: Мальчики, я вас обожаю.
1: Ничего, показалось.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Разговор по душам с Гульшат Хабриевой.
6: Итак, как обещали, Гульшат Хабриева уже в студии. Разговор по душам. Сегодня очень интересная тема. Гульшат, здравствуйте. Как всегда, рада вас слышать. И, конечно же, рада вас видеть.
7: Доброго вечера, дорогие мои соведущие. Петр Нежинский, Игорь Никитин. И, конечно же, доброго вечера, дорогим нашим радиослушателям.
6: Ну что, давайте сразу перейдем, наверное, к теме, да, и расскажем, о чем мы будем говорить. То есть мы так немножечко как бы намекнули, что у нас сегодня будет происходить. Про манипуляции, что
7: да,
6: там.
7: Да, тема на интереснейшая, на актуальнейшая. Тема очень важная, и действительно, люди даже не замечают, как общаются с манипуляциями. Вот я слушаю, я же как профессионал, с профессиональной точки зрения подхожу ко всему, что происходит вокруг меня. И вот я слушаю, люди общаются с манипуляциями нормально, привычно, и даже не понимают, что это манипуляция.
8: Как должное?
7: Да. И даже когда-то давно, там, например, в 50-х, 60-х, 70-х годах, вообще было только манипулятивное общение. То есть спокойного, свободного, взаимоуважительного общения не было. И тема психологического насилия сейчас, конечно, она очень сильно обсуждается. А манипуляция – это один из 30 видов психологического насилия. Да, и сейчас это все формулируется, все это есть. И, конечно, изучить ее, распознавать, что это такое, как ее остановить, какое противоядие, мы сегодня вот постараемся очень сильно это успеть сделать. И 9 видов манипуляции я сегодня постараюсь успеть произнести.
8: Как много их, оказывается.
7: Их много, да, это правда. Итак, что такое манипуляция? Это психологическое воздействие, при котором один человек, манипулятор, нарушает личные границы другого человека. Угу. И физически, и психологически. И пытается повлиять на его поведение, мысли, эмоции, то есть на его, это жертвы. То есть есть манипулятор,
8: ну,
7: есть,
8: да,
7: жертва.
8: Ага, понятно.
7: Создавая иллюзию самостоятельности принятых решений жертвой. То есть о чем это? Хм. Это цель манипулятора – заставить жертву действовать в интересах манипулятора, в своих интересах. Часто в ущерб ее интересам, жертвы. И завладеть ресурсами жертвы. Например, какими? Это материальные, самые такое понятное, да, эмоциональными, любовь, секс, связи. Это все ресурсы. Как распознать? Манипуляция – это когда с вами как-то общаются так, что вы после этого общения чувствуете себя плохо. Угу. То есть если ответить на вопрос, как распознать манипуляцию, да, вот почему часто сейчас очень сильно развиты направления психотерапии телесные, да, почему? Потому что очень важно чувствовать себя. И вот если, например, нами манипулируют, и мозг в это время может не распознать манипуляцию.
8: Ну, может и нет, близкий, если человек твой.
7: Да, я же люблю, он, ну, же да, не может и так далее.
8: Дорогая,
7: да,
8: то есть... хочешь, у меня хорошее настроение, чтобы было? Иди приготовь ужин.
7: Вот типа, да, типа этого. То тело, оно всегда скажет, как правильно. И если вдруг вы после этого общения чувствуете себя как-то не так, у вас идет выброс с адреналином, потому что адреналин – это гормон защиты. Угу. И он всегда выбрасывается, когда на нас нападают. И не обязательно на нас нападают с чем-то там, с ножом или сбитый там и так далее. С нами могут очень даже примило разговаривать, и это тоже будет нападение. Угу. Это тоже будет манипуляция, сейчас мы как раз это все произнесем. Вот. Так, первый способ поняли, да? Как определить манипуляцию, это слушать свое тело, как я себя чувствую сейчас, после этого общения. Дальше, как еще распознать? Манипуляция – это варварский способ получить только свою выгоду, что хочет человек. Если в этом общении не звучит позиция win-win, выиграл-выиграл, давай подумаем вместе, как сделать так, чтобы и тебе, и мне было хорошо, угу. То есть не звучит взаимная выгода, а звучит только в сторону этого человека, который с вами разговаривает, это тоже манипуляция.
8: Я поехал к косметологу, дай мне денег.
7: Но она, может быть, в этом процессе и есть ваша тоже выгода.
8: Ну, по сути...
7: В той фразе, которую вы произнесли, ее не слышно, но она, в принципе, тоже есть. Женщина – это трофей мужчины, да?
8: Да, да, я уже с другой стороны тоже подумал.
7: То, как выглядит ваша женщина, то это, конечно, и вас касается тоже, прежде всего. И третий способ манипуляция – это насилие, это захват вашей территории. И манипулятор хочет что-то, что не хотите вы. И здесь и сердце, и мотор работы с манипулятором – это настраивать, выстраивать свои личные границы и уметь их отстаивать. Поэтому вот нарушение своих личных границ мы чувствуем всегда. Просто иногда мы даем волю себе почувствовать, разрешение, позволение, а иногда не даем. И говорим, да ладно, там оправдываем как-то и так далее, и так далее. Есть открытая манипуляция, это агрессия, когда на вас кричат, когда на вас замахиваются, это открытая. Это даже лучше, это даже легче распознать.
8: Ну, понятнее, да.
7: А есть скрытая манипуляция, это когда манипулятор делает так, что вы сами отдаете ему то, что ему нужно, и добровольно это делаете, то, что хочет человек. Есть осознанная манипуляция, когда люди манипулируют специально, и я таких людей тоже вижу массу, и они прям учатся даже этому. Они учатся это делать профессионально, так, чтобы их не замечали, да, что они делают. А есть те, которые это делают неосознанно.
8: Вот именно вам хочу сказать, карма, ребята, карма.
7: Когда людям вот это все раскладываешь по полочкам, объясняешь, что человек сейчас сделал, почему это называется манипуляцией, как нужно было сделать это же самое, может быть, по-другому, этот же посыл по-другому, так, чтобы это не звучало как манипуляция. Многие люди говорят, да, слушайте, здорово, классно, оказывается, вот так надо. То есть умение разговаривать здесь очень сильно тоже важно. И 9 видов манипуляции. Первый вид – это на чувстве любви. Манипуляция на чувстве любви. Когда что-то требует от вас, как доказательство того, что вы этого человека любите. Угу. Ну, ты же меня любишь, ну, сделай, покажи, докажи и так далее. Это манипуляция. Второй вид манипуляции – это на чувстве вины и осуждения. Когда стыдят, говорят, что ты плохой, претензии в вашу сторону, обвинения, и вы после этого чувствуете себя каким-то не таким, недостойным, и самооценка человека падает. Это тоже очень, ну, это прям классика жанра, этому нас так воспитывали родители.
8: Да, да.
7: И многие, когда приходят на консультации, я же вот с семейными парами очень много работаю, вот сейчас в работе у меня 577-я пара. И когда люди общаются друг с другом или с ребенком, когда я вот это вот показываю и раскладываю, человек говорит, слушайте, ну родители же со мной точно так же общались. Я же нормальным человеком вырос, да, вот я состоялся там и так далее. Я говорю, ну вы знаете, если у вас есть проблемы, да, и все, у кого есть проблемы, значит, всегда есть что менять и всегда есть куда совершенствоваться и расти.
8: Мне кажется, у всех есть, даже у вас. Возможно.
7: Кто его знает? Всяко бывает, да? Ну, в принципе, наверное. Но я не помню, у меня на памяти нет такого. Я очень сильно фильтрую свою речь. есть желание, есть внутри такие мысли крутятся, но я их не произношу, потому что я знаю, что если я сейчас произнесу, дальше будет хуже. Дальше будет разгорание конфликта, потому что когда человеком манипулируют, он это чувствует все равно, даже если он это слово не знает.
8: На подсознании где-то?
7: Да, даже если он это объяснить не может, человек чувствует нападение, и он всегда пойдет в защиту, либо тоже в нападение. И ничего хорошего от этого не будет. Дальше, третий вид манипуляции – это на чувстве дружбы. Для того, чтобы доказать дружбу, нужно что-то сделать. И обязательно что-то сделать такое, пусть тебе будет плохо, но ты же мой друг. Главное, чтобы...
8: Прими, да, пожалуйста.
7: Да, чтобы мне было хорошо. То есть посыл вот такой.
8: Интересно.
7: То есть смотрите, отличие манипуляции от неманипуляции. Например, если человек говорит... сделай, пожалуйста, ну мне очень надо, ну сделай, пожалуйста. Человек второй говорит, я не могу, у меня нет времени сейчас, да. Ну давай, ну отложи, ну это же не сильно, наверное, важно. Ну пожалуйста, ну мне очень надо, ну ты же друг. Это манипуляция. Если человек говорит, слушай, мне очень надо, правда, очень. Если у тебя есть возможность, если сделай. Ты сможешь, угу. Если вдруг получится, я буду тебе благодарен или благодарна. Сделай, пожалуйста. Потому что для меня это правда важно. Если только вдруг у тебя получится. Если мы с тобой сейчас придумаем какой-то способ, который и тебе, и мне будет
8: хорошо.
7: Да,
8: маленькая грань вроде бы, да?
7: Да, да. То есть это с уважением личных границ другого человека. И та же самая просьба звучит уже не как манипуляция. То есть это дается право выбора другому человеку сделать свой выбор. Право решения своего.
8: Угу.
7: Вот это, вот если это есть, тогда это не манипуляция. Если этого нет, идет припирание к стенке, и только один вариант решения дается, тогда это манипуляция. Очень подробно об этом говорим, потому что сложно различить в жизни такие вещи, очень сложно. Но мы сейчас все разъясним, у нас радиослушатели умные, молодцы, приходят ко мне на консультации, потом рассказывают, о чем мы здесь с вами говорили. Четвертый вид манипуляции на чувстве долга. Что ты должен, ты обязан. А родители особенно любят вот это вот все, да? Мы тебя вырастили, ты нам должен. Да, мы тебя вырастили, родили, ты нам должен, обязан. Все, давай, неважно, что ты там хочешь, мы вот так хотим и делай. Пятое – это на чувстве страха. Это тоже очень распространенная манипуляция. Ну вот смотри, ну давай, выходи вот за него замуж. Ну когда ты еще выйдешь? Смотри, сколько тебе лет, а зубы-то у тебя еще есть. Там, давай, сейчас вот здесь вот упустишь, там еще что-то. И мошенники вот на этом же действуют, вот на этом, да? На чувстве страха и упущенных возможностей. Шестой вид манипуляции – это на чувстве жалости. Когда люди начинают что-то рассказывать, просят жалости и просят в свою сторону каких-то уникальных решений только для них. И опять же в ущерб жертвы, угу. Чтобы все было только в их сторону. Седьмой вид манипуляции – это на чувстве гордости и тщеславия. Тоже очень распространено. Ну, ты же хочешь быть первым. Ну, тебе же важно победить, правда же?
8: Приходи
7: ну, давай.
8: Ко мне на курсы.
7: Давай делай, да? Восьмой вид манипуляции – это на чувстве жалости. Жадности, алчности и упущенных возможностей. Вот помните такое МММ было? Нет, наверное, да. Не помните,
8: ну,
7: да?
8: Ну, как бы два раза
6: было.
7: Да, когда первый раз люди попались 99%, это же вот как раз об этом, да, было. Но второй-то раз, как люди попались второй раз? Это вот как раз говорит о том, что это очень сильная штука.
6: Ну, там дядь Сережа, на самом деле, схему интересную придумал, если разобраться.
7: Наверное. Я не финансист, в это впадать не буду, но с психологической точки зрения, это, конечно, было очень мощно с его стороны, и действительно люди повелись. И девятый вид манипуляции – это манипуляция, основанная на ваших особенностях характера и даже где-то, можно сказать, слабостях. Ну вот посмотри, ну вот ну не красавица же ты, ну правда же, ну не красавица.
8: Ну хорош,
7: давай уже планку-то снизь, ну в окно, в зеркало-то посмотри, ну как-то надо же оценивать реально свои силы, да, это вот как раз тоже об этом. И родители тоже любят очень сильно так делать. И не только родители, и другие. С нами так общались, и мы, конечно же, тоже так общаемся.
8: передаем из поколения в поколение,
7: да,
8: манипуляции.
7: Большое.
6: Ну что ж, мы надеемся, что наши дорогие слушатели приняли все это к сведению и будут теперь отличать, да, адекватные здоровые просьбы от манипулятивных действий. Спасибо большое, скажем, Гульшат Хабриевой. Как всегда, все очень разложено по полочкам, все понятно.
8: Чётенько.
6: Если что-то где-то не поняли, всегда можно переслушать подкасты Бим-радио, правильно же?
7: Да.
6: Спасибо большое, Гульшат. Всегда, ну, не кривя душой, скажу, всегда очень рад, когда вы приходите.
7: Спасибо большое.
6: Информация всегда очень полезная. Ну и прямо сейчас будет не менее полезная информация на правах рекламы.
7: Если у вас остались вопросы по вопросам бизнеса, отношений мужчины и женщины, воспитания детей, женственности, мужественности, вы всегда можете обратиться ко мне в личные сообщения по номеру 8 903 062 1108. Лучше в Максе. Либо в личные сообщения ВКонтакте Гульшат Хабриева, бизнес-тренер, психолог, индивидуальный, семейный, детский. 18+.
5: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
0: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1994 году появилась новость, что Юпитер может столкнуться с кометой и подвергнуться бомбардировке метеоров. В связи с этим городской совет небольшого американского городка Грин-Ривер в штате Вайоминг объявил частную взлетно-посадочную полосу около города межгалактическим космодромом, пригласив приземляться сюда беженцев с Юпитера. До настоящего времени ни один космический корабль не воспользовался этим космопортом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Global Plus. ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
7: Итак, по данным гидрометцентра Республики Татарстан, сейчас в Казани за окном 18 градусов тепла. Ну а на завтра, 24 июня, ожидаем облачно с прояснениями. Небольшой умеренный дождь, ночью местами сильный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывами 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов тепла.
0: У природы нет плохой погоды.
4: Программа для именинников «Первый тост».
8: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
9: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
10: Йоу-йоу.
11: Да, вот так вот у нас самое время поздравлять наших дорогих, замечательных слушателей. Тех, кто отмечает свой день рождения именно сегодня, 23 июня.
7: Да-да-да, но не забывайте, что вы, каждый человек, может сделать индивидуальное поздравление с идущим БИМ-радио.
11: Незабываемое. Не то, что индивидуально, незабываемое. А как это можно сделать?
7: Легко и просто. Любой из ведущих может записать голосовое сообщение. Мы можем позвонить в прямом эфире или даже спеть песню.
11: А видео даже, кстати, можно?
7: Видео, да.
11: Поздравление записать?
7: Да, да. Вот.
11: А кто-то даже макраме, мулиме
7: умеет?
11: Конечно.
7: Серьезно?
11: Из папье-маше.
7: Такой, я хочу, чтобы Петр Нежинский сделал...
11: Нет, я не умею.
7: Ну вот, вот, я вот к этому.
11: Другие умеют. Другие умеют. Здесь, знаете, таланты. На талантах талантами погоняют.
7: Погоняют даже?
11: Да, бывает и так, чтобы веселее было. Для этого звоните в будние дни в рабочее время с 10 до 17.00 по телефону 2-930-800, и будет вам счастье.
7: Ну и на сайте тоже можно заказать такое индивидуальное. Да. Но проще позвонить, мне кажется, так сразу все вопросы отпадать будут.
11: Ну и давайте посмотрим, кто же у нас сегодня из наших слушателей отмечает день рождения. Заглядываем по традиции в нашу группу БИМ Радио Казань ВКонтакте. И поздравляем.
7: Поздравляем Ирину Галиеву с днем рождения. Ура! Регину Галимову с днем рождения.
11: Ура!
7: Диану Никитину с днем рождения.
11: Совпадение? Ура!
7: Да, да, да. Олесь Сафронова, с днем рождения вас. Артур Аввакумов, поздравляем. Максим Герасимов из Нижнекамска тоже празднует сегодня день рождения. Катерина Щеглова, поздравляем вас. Счастья, здоровья, крепкого здоровья и крепкого здоровья.
11: Молодец.
7: Молодец.
11: Ни разу не повторился.
7: Сынок, 5.
11: Красавчик. Принимайте наши самые искренние поздравления, наши дорогие. Мы вас любим, и пусть у вас все будет хорошо. Я по традиции расскажу, с кем из знаменитостей вы появились в один день на свет. Очень интересные люди, кстати. А в этот день, например, вот сразу, понимаете, вот с пылу, с жару, вот вам не в бровь, а в глаз, как говорится, родилась поэтесса Анна Ахматова. Да, вот так вот. В этот день на свет появился телеведущий Александр Любимов, актриса Анна Миклош, актер Олег Чернов, балерина Юлия Махалина. Смотрите, какая фамилия хорошая.
7: Интересная.
11: Для балерины прям Махалин.
7: Да, да, да.
11: Как махнет, понимаешь, ногой ты своей замечательной. Фигуристка Александра Трусова, певица Светлана Разина. Ну, говорят, и многие-многие другие. Многие-многие другие тут... Ты Мария Камова какая? Это же это, с которой шето. Ну ладно, понятно. Вот. А тоже, кстати, у нее сегодня день рождения отмечает. Тоже сегодня отмечает день рождения. Из музыкантов, кто у нас появился сегодня на свет? Вот, например, Сту Сатклифф. Кто это, вы скажете? А я вам скажу, это британский бас-гитарист, игравший в ранних The Beatles. Ныне, к сожалению, его с нами нет, но потом, я так понимаю, в группе The Beatles его как раз место и занял сэр Пол Маккартни. Очень много, кстати, метал-вокалистов появилось на свет в этот день, и вокалист Testament, и один из участников коллектива Wasp. Но не металлист, но тоже человек, обладающий прекрасным голосом. Дядя Валер Меладзе сегодня отмечает свой день рождения. Ну и я нашел еще вот такого класса гитариста Пола Артурса, один из основателей британской группы Oasis, между прочим. Поэтому немножечко давайте Oasis среди нашего дождливого вечера.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
9: Тики-вики.
8: Родители и дети, приходите
9: в Тики-вики.
10: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
11: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада» «Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
12: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить, в этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений, это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем приличное. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что же, 19.55 уже на часах в студии. Это значит, что мы должны сказать друг другу до свидания, заканчивать. Игорь Никитин.
5: Петр Нежинский.
4: Спасибо, но у нас еще остались сообщения, которые мы просто не успели дочитать по теме вот всевозможных свиданий. Давай начнем.
5: Давай. Итак, была на свидании с парнем из сайта знакомств, пригласил в парк прогуляться, поехала голодная после работы, подумала, что кофе попьем или перекусим чуть-чуть. В итоге повели меня в парке Горького в лес. Даже не знала, что он там есть. Долго гуляли, разговор ни о чем, из-за этого была голодная и злая. Ну, логично, кажется, человек злой, когда голодный.
4: Поела листьев.
5: Потом этот чувак начал есть поцелуями, еле отбилась, говорит. Потом посидели у фонтана, он такой, пора, наверное, домой. Я такая, ну, наверное, да. Он такой, отвезешь меня? Я была на машине, а у него машины нет. Я говорю, а где ты живешь? Он такой, в Авике. Я говорю, мне не по пути. Он такой, ну ладно, тебе же не сложно. Я говорю, там есть прекрасный общественный транспорт. Показал остановку. И до свидания. В общем, на минуточку, парню говорит 33, а мне 26.
4: Ну, слушайте,
5: таких бомбезных свиданий мне еще не
4: это,
5: было.
4: Это, конечно, тушите свет, и капусту можно, в принципе, тоже потушить.
5: Ну, слушай, ну это база
4: это,
5: вообще обычно.
4: Трэш.
5: Ты голодная?
4: Это
5: нет,
4: трэш.
5: Все, да. Да, голодная.
4: Это
5: все.
4: Трэш, да. Тут как бы парень вообще что-то поступил, ну, не по-мужски,
5: ну, да,
4: совсем. Мы вот с Игорем прям
5: негодуя.
4: Да.
5: Негодуя.
4: Вот такое сообщение от Юли еще было. Пришла я как-то на свидание, а там парень в юбке пришел. Вот это поворот. Оказалось, искал друзей, пока был в Казани туристом.
5: Угу.
4: Может, он шотландец был. Вот я сначала
5: тоже,
4: не понял.
5: Шотландец, может,
4: у него двуручный меч еще где-то за спиной был. Волосы длиннющие, там половина лица синим измазана. Он там кричал.
5: Главное,
4: там,
5: что белье было нижнее.
4: Да, вот как-то вот я просто не понял. Нафига он это вот как бы... Ну ладно, вот, пишет, что такое свидание действительно точно не забудешь.
5: Uh-huh.
4: И вот Баба uh-huh. еще интересное сообщение написал. Интересно, бывает, говорит, такое после ужина в ресторане, когда мужчина полез в карман за кошельком, а девушка заявляет, не дергайся, я сама оплачу все. У кого... Не будь так было.
5: Ну, слушай, я видел картинки, ну, как будто шутки,
4: картинки.
5: Мемы, да. Девушка сама настойчиво пишет парню, да я за тобой заеду, да я оплачу все, давай

0: Вообще, на самом деле, Бабай такое имеет место быть.
1: Да.
0: И, в общем-то, если это обоих устраивает, две половины, скажем так, вот этого процесса, ну пусть будет так. Вот так им комфортно. Может быть, в следующий раз он там все, понимаешь, будет это, да? Ну, я же не знаю, как они договариваются.
1: Ну, нет, все может быть, конечно.
0: Вот. На этом мы с Игорем Никитиным говорим вам до свидания. На подходе у нас, конечно же, программа «Привет-привет». Тут спрашивали
1: через
0: просто, когда
1: буквально
0: она будет. Да, вот Светлана спрашивала. 21.00.
1: Надо выделить ее, чтобы она не была.
0: 21.00, Светлана, будет эта программа. Ни в коем случае не пропустить, если хотите поздравить своих родных и близких. Ну, а мы с Игорем говорим вам до...
1: До свидания.
0: Пока.
1: Пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
4: Билеты в кассах города. 16+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Добрый вечер, любимые радиослушатели, 20.08. Да, я проводила только что ребят вечернего шоу. Замечательно, по-моему, справились со своей сегодняшней миссией. Действительно, сопроводили вас домой. Надеюсь, что вы уже в приятной домашней обстановке отдыхаете, а может быть, еще в дороге. Но уверена, в хорошем настроении, потому что мы вместе с вами, любимое радио. У микрофона, кстати, уже Елена Медова появилась. И мы сегодня с вами будем общаться. С 9 вечера проведем программу «Привет-приветов». Ну, все это наши добрые традиции.

0: радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
2: Да ну на!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Наслаждайся летом с Бим-радио.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Добрый вечер, любимые слушатели. В эфире Бимрадио, цикл радиопрограмм «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Этот проект знакомит нас с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры. Это наши люди, это люди из Татарстана, которые объединяются для помощи, для поддержки наших бойцов в условиях проведения специальной военной операции. И сегодня мы продолжим говорить о больших и добрых делах, которые совершаются по зову сердца. И я хочу познакомить вас с нашей сегодняшней прекрасной героиней этой программы. Это Евгения Руслановна Коцарь. Здравствуйте, Евгения.
2: Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в этот вечер.
2: Спасибо.
1: Состоялась наша встреча, чему я очень рада. Евгения – супруга участника СВО. Она руководитель благотворительной организации «За победу». Казань. И вот, что я узнала о Евгении. Узнала очень много интересного. Во-первых, она музыкант. Она окончила Казанскую консерваторию. Она пела, преподавала. И не могла представить, как круто и как замечательно изменится ее жизнь. Сейчас Евгения – руководитель благотворительной организации «За победу Казань». Она депутат Казанской городской думы 5-го созыва, председатель комиссии по труду, занятости и специальным вопросам молодежного парламента при Госсовете Республики Татарстан, член Координационного совета по вопросам гуманитарных организаций при мэрии Казани. Итак, Евгения занимается организацией сборов и отправки гуманитарной помощи. Периодически она сама ездит в зону спецоперации. Вот понимаете, это очень юная, хрупкая девушка. И вот посмотрите обязательно. К сожалению, радио не передает картинку, но я вот хочу вам рассказать. И она сама едет туда и вручает груз бойцам. При этом она мама. Она супруга. И сын ее родился буквально через месяц после того, как папа уехал на СВО. Это все правда?
2: Да, все верно, Елена. Все началось вообще с моей личной истории. Мой муж, он профессиональный военный, отправился в зону специальной военной операции в феврале 2022 года. И наша связь была очень ограничена. Мы, как в годы Великой Отечественной войны, писали друг другу письма и могли изредка только по минуте поговорить по телефону. Ну, так как мой супруг уехал, я осталась в положении. 4 марта, буквально через месяц, как у меня супруг уехал, родился наш сынишка. И, конечно, жить от звонка до звонка было невыносимо тяжело. Я узнала, что от подразделения супруга регулярно уезжает машина, и с ней можно отправить посылку. И мы с мамой начали собирать небольшие грузы для мужа и его сослуживцев. И эта деятельность меня просто спасла. Мне помогла справиться с тревогой. А когда мой муж приехал первый раз в отпуск, это было спустя полгода, когда сынишке уже было 5 месяцев, его экипировка пришла в негодность, а на новую нужна была крупная сумма, которой у нас, к сожалению, не было. И я обратилась за помощью к друзьям, к знакомым, и люди отозвались. Uh-huh. Так я завела телеграм-канал, рассказала про свою историю, люди стали помогать. И кто деньгами, кто вещами, кто своим трудом. Ко мне присоединилась замечательная женщина Наталья Ахтямова, которая со мной по сей день, это мой заместитель. И она по благословению отца Алексия организовала в здании при храме Успения Пресвятой Богородицы плетение маскировочных сетей. И прихожане стали приходить и плести сети маскировочные, которые так необходимы были нашим ребятам. И ребята стали еще заявки присылать на маскировочные халаты, и мы стали искать швей. Закупали материал, Наталья раскраивала у себя дома этот материал, и автоволонтеры наши отвозили швеям, и потом готовые изделия забирали. Вот так мы начали свою работу. Но в здании старого храма начался ремонт. Женщинам стало там некомфортно, потому что пахло краской. Нас, конечно, отец Алексий не выгонял ни в коем случае оттуда. Вот. Но стало некомфортно, и я обратилась в Добрую Казань к Татьяне Сергеевне Мерзляковой. В этот же день была там и Смирнова Ирина Петровна, это начальник управления социальной политики. Они услышали мою историю, я все рассказала, и сказала, что мы нуждаемся в помещении. И благодаря Доброй Казани, администрации Советского района нам предоставили помещение на Солидарности 10, где по сей день находится наш штаб нашей гуманитарной организации. И, конечно, спасибо огромное Роману Рамизовичу Фатхудинову, это глава администрации Советского района, который поддержал нашу идею помощи, помог нам с организации работы, и по сей день они нам помогают. Вот с этого времени существует наша благотворительная организация. Сначала мы были народное гуманитарное движение, а сейчас мы уже зарегистрированная благотворительная организация, которая уже официально помогает фронту.
1: А звучит замечательно. За победу! Казань, скажите, а вы помните вот эту первую посылку, которую вы отправили в зону СВО? Вот что туда положили? Первая посылка была, конечно, для супруга, как вы сказали, да? Для его сослуживцев. Да. Вот что вы туда положили?
2: Ой, мы с мамой собрали первую посылку для мужа и положили продукты, каску, медикаменты и необходимые вещи. Ну, а самое главное, там было письмо. В нем я рассказала о нашем сыне, о первом купании, о первой улыбке, о том, как он растет. Эмоции при отправке были очень сильные. Это была смесь тревоги, надежды и чувства, что ты делаешь хоть что-то полезное, что, несмотря на расстояние, я со своим любимым рядом, и это давало мне силы и ощущение, что я не просто жду, а помогаю приблизить его возвращение.
1: Как это чудесно. А получили ответное письмо, конечно, да? Что он написал в ответ супруг?
2: В ответ не написал, он позвонил.
1: Позвонил.
2: Да, позвонил, и это буквально разговор был одну минуту, что люблю, жив, здоров.
1: Потрясающе, потрясающе. Целуй сына, да, обнимай. А вот знаю, что за время работы ваша благотворительная организация отправила более 750 тонн гуманитарного груза. Я не могу представить даже сколько, это очень много. Но вот что это было в основном, да? Что отправляли? Куда направляли?
2: Ну, мы работаем строго по заявкам бойцов, и поэтому в составе грузов у нас все, что нужно здесь и сейчас. Это маскировочные сети, это военная экипировка, технические средства, квадрокоптеры, тепловизоры, рации, оптические приборы, эвакуационные носилки, тележки, печки, инструменты, медикаменты. То есть, ну, различная
1: это
2: помощь.
1: Очень много, да?
2: Да, это очень много. И, конечно, ну, это все благодаря людям. Спасибо огромное всем, кто помогает, потому что без людей, без народной поддержки мы бы просто не справились. Ну, кто мы волонтеры? Без людей мы, ну, никто.
1: Вместе сила.
2: Вместе сила, да.
1: А правда, что у вас 6 цехов плетения маскировочных сетей в Казани, и все они базируются на базе храмов, университетов, школ, предприятий. Целых 6 цехов.
2: Да, это правда. У нас работает пункт при храме Серафима Саровского, это Сафиуллина 7, пункт при Аграрном университете, пункт на Жуковского 12 при штабе Молодой гвардии, мы совместно начали эту работу, пункт при школе номер 84, на предприятии АО «Транснефть» Прикамье, это закрытый пункт, то есть там только те, кто работает на предприятии. И, конечно, в нашем штабе на Солидарности 10, там же мы одновременно и шьем экипировку, и формируем грузы на отправку.
1: Вы сейчас перечислили конкретные адреса. Значит ли это, что каждый из нас, услышав тот или иной адрес, может туда прийти и присоединиться к этой деятельности?
2: Так точно. Ну, у нас, получается, открытые пункты. Это при храме Серафима Саровского, на Жуковского 12 и в нашем штабе на Солидарности 10. Все-таки в Аграрном университете у нас только студенты работают. Да, да, в школе это школьники. Ну и на предприятии это сотрудники предприятия работают.
1: Вот. А вот что говорят сами бойцы о том продукте, который вы им отправляете? Маскировочные сети, экипировка и так далее. Вот как они ее оценивают?
2: Ну, конечно, бойцы благодарят. И мы постоянно получаем слова благодарности за ту помощь, которая приходит вовремя ребятам. Сухие супы, которые мы отправляем, очень востребованы. Ребята говорят, что их можно взять с собой на боевую задачу. Съедают даже в сухом виде, когда нет возможности их вскипятить, да, разогреть. И, конечно, особенно ценят качественную экипировку, которую шьют наши волонтеры. Важно, что мы стараемся максимально быстро закрывать заявки, а это всегда критически важно.
1: Угу. В движении участвует более 200 волонтеров. Я так понимаю, что это люди разных возрастов. А кто эти люди? Это студенты, это, может быть, серебряные волонтеры?
2: Ну, это и серебряные волонтеры, и молодежь, и прихожане храмов, и бывают целые семьи участвуют в нашей благотворительной организации. Есть и мужчины-волонтеры, но их, к сожалению, меньше. Вот. Хотелось бы больше, конечно, чтобы мужчины присоединялись. Нам нужны также автоволонтеры, потому что постоянно какие-то перемещения нужны по городу, что-то забрать, что-то отвезти. Вот. Также нам активно помогают ветераны СВО и Союза ветеранов СВО Высокогорского района. Движение растет, и мы еще открыли филиал в Московской области, чтобы расширить географию нашей помощи. Руководитель филиала Анна Смагина, и также есть волонтер Светлана Селихова, она из Брянска, ведет наши социальные сети. География нашей организации выходит за рамки города Казани.
1: Я как раз с Натальей имела честь общаться. Замечательно. Светлана, да, зовут? Светлана. В Брянской области.
2: Да.
1: Очень приятная девушка, очень четко, все деловая. Молодец. Вот вы не раз говорили, что получаете слова благодарности от бойцов. Поделитесь самой трогательной обратной связью.
2: Ой, самая трогательная обратная связь – это когда мы видим, что наша помощь буквально спасает жизнь. Мне вспоминается несколько случаев, и вот я раз хотела бы сказать, что вот с эвакуационными носилками, которые изготавливают у нас предприятие по производству металлоизделий, они нам помогают, и эти эвакуационные носилки, которые мы отправили, они, благодаря ребятам, эвакуировали раненого с поля боя в считанные минуты. Это сохранило ему жизнь. Также у нас был случай. Наша сеть, которую мы отправили бойцам, это танкисты, выходят из блиндажа, а на нашей сетке висит дрон. И не сдетонировал вот этот снаряд. И это тоже спасло ребятам жизнь. То есть он мог взорваться, и, конечно, могло бы быть очень много жертв. Ну и, конечно, наша экипировка военная, она всегда спасает. Эвакуационные стропы, которые мы шьем, маскировочные халаты. Мальчишки постоянно говорят, что это все востребовано и очень помогает им в работе.
1: Я напомню еще раз, друзья, что у нас в гостях очаровательная Евгения Руслановна Коцарь. Это руководитель благотворительной организации «За победу, Казань». И у меня следующий вопрос. А какие необычные просьбы звучали от бойцов и удавалось ли их выполнить?
2: Необычные просьбы. Какие у нас были? Ребята просили противоосколочные элементы. Эти противоосколочные элементы – напашник, пятиточник, защита шеи, защита плеч. Так. Это не входит в стандартную экипировку военную, но спасает жизни. То есть это защищает жизненно важные артерии. Вот такие вещи просят ребята. Потом просили гигиенические прокладки и тампоны. Это нужно, чтобы оказать первую помощь при кровотечении. Просили экзоскелет. Это для равномерного распределения нагрузки на спину. Ну и, конечно, ребята, когда стали просить у нас вот эти эвакуационные колеса и эвакуационные... медицинские стойки для быстрого проведения помощи. Вот мы стали массово их изготавливать благодаря вот компании, которая производит металлоизделия. Они нам очень помогают, делают вот эти все стойки, делают эвакуационные колеса, закупают сами носилки, передают нам, и мы уже по всей линии фронта ребятам отправляем по нуждам. Вот такая работа.
1: Это очень большая работа. Вы член Координационного совета по гуманитарной помощи при мэрии и депутат Казанской городской думы. А вот какую роль играет государство в поддержке таких движений, как у вас?
2: Ой, поддержка государства играет колоссальную роль. Без нее нам было бы намного тяжелее. И создание Координационного совета гуманитарных организаций стало большим шагом вперед. Он помогает наладить взаимодействие между волонтерами, решать общие проблемы, бороться с мошенничеством и создавать реестр добросовестных организаций. Это дает уверенность людям, что помощь дойдет до адресата. Также помогает поддержка в решении конкретных вопросов. И хочу сказать огромную благодарность Ильсуру Раисовичу Мершину. Он очень помогает волонтерским организациям, а также подарил нашей организации машину «Газель» для перевозки грузов, что решило острую проблему с доставкой. Город предоставляет нам вот как раз помещение на «Солидарности» 10. Администрация Советского района часто помогает с оплатой коммунальных услуг. И, конечно, взаимодействие с властью, с государством очень важно. И спасибо огромное администрации республики. Тоже большая поддержка волонтерам идет. Большая поддержка семьям участников специальной военной операции, участникам, ребятам. Вот даже Батырлар Героя Татарстана – это очень замечательный проект, который является просто социальным лифтом для наших ребят. И вот вся вот эта поддержка, которая идет от руководства республики, руководства города, очень важна и, конечно, нас поддерживает всех.
1: У нас осталось буквально несколько минут. Я хотела бы сказать, что благотворительная организация «За победу Казань», она занимается помощью не только бойцам, но и мирным жителям таких городов, как Лисичанск, Рубежный. И возят ребята помощь и в детские учреждения. Это развивающие игры они отправляют, батуты, какие-то другие очень важные вещи. Вот. И это тоже целая миссия, правда? Это отдельное направление.
2: Да.
1: А расскажите, какие планы у вашего движения на ближайшее время? Какие, может быть, новые направления вы планируете запустить?
2: Ну, мы планируем продолжать работу в том же ритме, закрывать заявки ребят, помогать семьям и мирным жителям. Мы осознаем, что наши военные останутся там и после окончания боевых действий, и им все еще нужна будет наша поддержка. Мы расширяем производство военной экипировки, создаем сейчас адаптивную одежду для бойцов, вернувшихся с тяжелыми ранениями, расширяем производство эвакуационных тележек и носилок, так как они востребованы и спасают жизни. Также будем продолжать патриотическую работу с молодежью, которую мы ведем, чтобы воспитывать новое поколение в духе любви к родине.
1: Да, звучит потрясающе. Наши радиослушатели вот пишут, что хотят присоединиться к вашему движению, как-то помочь. Куда прийти, с чего начать?
2: Ой, ну присоединиться к нам очень просто. Главный штаб, как я уже говорила, находится на Солидарности 10. Там мы всегда рады новым волонтерам, которые готовы помогать своим трудом. Например, плести сети, либо шить военную экипировку. Для тех, кто хочет материально помочь или вещами, вся необходимая информация о том, как это сделать, есть на нашем официальном сайте zapobedukazan.rf. Также мы ведем группу ВКонтакте, через которую можно с нами связаться, канал в мессенджере Макс, и на Рутуб-канале выкладываем ролики о нашей деятельности и обратную связь от бойцов. Мы открыты для всех, и каждое, даже самое небольшое участие приближает нашу общую победу.
1: Спасибо. Это Евгения Руслановна Коцарь. Очаровательная девушка с большим и добрым сердцем. Супруга участника СВО, руководитель благотворительной организации «За победу Казань».
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Спасибо за рассказ. Все наши слушатели вас тоже благодарят. Это действительно очень, очень большая работа. И да, благодарим. Благодарим и, может быть, попросим. Зная ваш вокальный талант, мы понимаем, что вдохновение нельзя пригласить вот прийти, но если вы хотите, можете немного что-то акапель.
2: Ну, тогда маленький отрывочек, это русская народная песня «Ванечка». Я, конечно, была не готова, но...
1: Ну, да, мы попросим.
2: Ой... Ванечка, приходи же ко мне вечерком, темно станет ко мне, пробирайся тайком.

0: Браво, браво, великолепная Евгения, потрясающий голос. Большое Елена, спасибо за этот огромное. Подарок.
1: Я просто хочу сказать, что когда началась специальная военная операция, и супруг ушел у меня на фронт, несмотря на то, что я очень долгое время пела, я посвятила свою жизнь музыке с 4 лет, меня как переклинило, я не могла петь. Но вот спустя время, когда супруг стал приезжать, когда я его стала видеть, когда у меня стал расти сынишка, и я стала заниматься благотворительностью, голос снова открылся. Я могу радовать тоже людей своим голосом, своим пением. Так что спасибо огромное, что вы меня сегодня пригласили. Я рассказала про нашу деятельность, про наших замечательных волонтеров, которые, конечно, все свое время, все свои силы посвящают ребятам, чтобы наши бойцы вернулись живые и здоровые, с победой. Мы все их ждем и, конечно, все в них верим.
0: Спасибо. Очаровательная Евгения, звучите, и пусть ваше дело, конечно же, процветает, принося всем благо и приближая победу. Благодарим вас.
1: Спасибо.
2: К подвигу солдата сердцем прикоснись.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить, в этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений, это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем приличное. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. 102,8. 102,8. Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73-0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Да, все верно. Любимые слушатели, я приглашаю вас в программу «Привет, приветов», которая продлится у нас до 22 часов, и вы сможете отправить сообщения, отправить приветы, поздравления, музыкальные заявки. Все это можно через наш официальный сайт bimradio.ru. Там есть, да, тут уже на фоне Mortal Kombat, кстати, это первая музыкальная заявка. Итак, bimradio.ru, там есть специальная кнопочка «Передать привет». Затем вы можете написать, например, в наши мессенджеры, в Телеграм и в Макс по номеру +7 92 72 42 102.8. Мобильное приложение Бим Радио скачивайте абсолютно бесплатно и тоже пользуйтесь такой приятной возможностью вот напрямую связаться с нашей студией и передать свой привет. Так, привет, Бимчик, любимчик и наш любимый ведущий. Передаю привет семье Владимиру, Екатерине, Полине и мне, Елисею. Поставьте, пожалуйста, песню, вот эту самую, да, из Mortal Kombat от Елисея Владимировича.

0: Если вы считаете, что Mortal Kombat — это не тот трек для отхода ко сну или для создания романтической атмосферы, то сейчас мы немного поменяем нашу музыку.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
0: Добрый вечер, Елена, пишет наша слушательница Софина. С вашей помощью я прошу передать пламенный привет Плохотниковой Наталье от Гульшахиды. И в качестве презента хочу поставить для нее Роксет песню «It Must Have Been Love». Также привет семье, супругу Александру и сыну Ване от Гульшахиды.

0: Ответов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.
1: С удовольствием передам следующий привет. Добрый вечер, любимая БИМ-радио. Спасибо за классное настроение. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Резвану и прошу поставить смысловые галлюцинации «Зачем топтать мою любовь» от Рената Ракиповича. Это сообщение. Очень приятно, что вы вместе с нами в этот чудесный вечер. Также, я напоминаю, можно отправить сообщение в любой из мессенджеров, Telegram или Макс, на номер +7 92 72 42 102.8. Вот Рауф передает привет своим пассажирам. Приветики, любимые ведущие. Красавцам и красоткам большой привет. Любимые радиостанции и всем, кто меня узнал. Привет, любимой Казани. Привет водителям такси. Спасибочки большое за эфир. Шикарного вечера. Супер настроение. Добрый вечер, Елена. Хочу поздравить свою сестренку с днем рождения. Пожелать ей безмерного счастья, любви, семейного благополучия и женского счастья. Знаем, мы тебя очень любим. Обнял. И поцеловал.
0: Привет, приветов на БИМ-радио.

0: оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова.
1: Бим-радио.
0: Зачем топтать мою любовь?

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: В эфире Бимрадио, программа «Привет, приветов». И я напоминаю, что вы тоже можете стать ее участником. Это сделать легко и приятно. Напишите нам в Телеграм или в Макс по номеру +7 92 72 42 102 8. Ваш привет тоже прозвучит в прямом эфире. А также мы послушаем вашу любимую песню. Так, у нас есть мобильное приложение. Скачивайте, если у вас еще нет его в телефоне, и передавайте приветы. Можно воспользоваться официальным сайтом bimradio.ru. Вот такие есть способы. Вижу, что вы ими активно пользуетесь. Пишет Дима. Здравствуйте, Дима. Любимчик Бимчик. Хочу передать привет всему Бимрадио. Бимболталке тоже хочу передать привет. Центру ОДП и всем, кто там работает. Так, следующее сообщение. Привет Светлане Анатольевне, Ксении Денчику, солнечных побед, Артему, бодрости, улыбок, высоты, а ведущим классных, ярких эфиров и доброты. Пусть день будет легким, веселым, крутым, наполненным счастьем, волшебным, живым. Мы вас ценим, помним, в сердце храним. Всем огромный привет. От души говорим, а песню можно Юрия Шатунова. Так, небо цвета лето или седая ночь. Давайте послушаем. Второй вариант. Замечательный.
1: Привет, приветов на Бим-радио.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: И следующий привет передали такой. Привет, Beam. Передай привет моей доченьке Анюте, сыночку Андрюше, ваш папа. Поставьте что-нибудь веселое от пользователя. Ну, у нас так написано, да, формально от пользователя. На самом деле от папы, от Евгения Юрьевича это сообщение пришло. Вот что-нибудь веселое. Хочу подарить вам, всей вашей замечательной семье, песню красотки Дуа Липы. Называется «Love Again». Вновь влюблена. Танцевать обязательно.

0: Продолжаем программу очередным приветом. Всему БИМ-радио огромный привет. Прошу передать привет Дмитрию от кошечки. Возвращайся, но не строй замки из песка. Обнимаю от Натальи этот привет.
1: Отдыхай с БИМ-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Множество сообщений поступило к нам, напомню, на номер +7 92 72 42 102 8. Это Телеграм и Макс. Пишет Светлана: у моего любимого мужа сегодня день рождения. Поздравляю его, желаю крепкого здоровья, счастья вместе со мной, долгих лет жизни тоже вместе со мной. Пусть каждый день приносит радость. Всем мирного неба. Пожелание от Светланы. Так, передали привет, передали поздравления. А вот и Ксения, наша любимая, кстати, участница вечернего Трубима, написала: передайте, пожалуйста, Денису Валерьевичу, что на этой планете о нем думают, скучают и очень любят. Это очень приятное послание. Вечер добрый, Бимка-любимка. Привет, Казань, пишет нам Жанна Вадимовна. Передайте, пожалуйста, привет моей самой близкой, любимой подружке. Она от меня далеко, в Курске. Но, Алиночка, помни, я для тебя всегда 24/7, рядом, на связи. Я люблю тебя. Чаще улыбайся. Жизнь прекрасна, как и ты сама. Так, вот что касается этой композиции, у нас ее, к сожалению, нет. Спасибо большое вам, Жанна, наша любовь взаимна. И совсем скоро мы продолжим зачитывать ваши сообщения.
2: Мечтай. Бим Радио.

0: Отдыхай. С БИМ Радио.
1: Добрый вечер. Хочу сказать, приветов очень много. И пишут, а где мой привет, а когда прозвучит мое сообщение. Вот очень стараюсь, друзья, исполнить все ваши пожелания, передать все приветы. Вечер добрый, пишет Шурпа Лагманович. Вот такое вот интересное имя. Хочу передать привет всем бим-болталке, а в частности Ксении Сергеевне, душа моя. Спасибо большое вам, спасибо, Шурпа Лагманович. Вот, доброго вечера вам, приятного аппетита.

Да, чувствуем себя в ритме, чувствуем себя прекрасно. В программе «Привет, приветов» пишет Юрьевна. Приветик, любимое радио. Хочу передать привет Евроспару и всей болталке. Очень популярный привет этим вечером от Юрьевны. Передали, с удовольствием.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Привет, приветов в эфире. Пишет нам Дмитрий. Леночка, здравствуйте. Хочу передать привет Наташеньке и сказать, что очень жду встречи. Надеюсь, у вас найдется песня «17 лет» группы «Чайф». Заранее спасибо. Да, конечно же, найдется. Добрый вечер, Елена. Хочу поздравить сестренку с днем рождения. Я так понимаю, что поздравляли. И еще раз поздравим. Желаем безмерного счастья, любви, семейного благополучия, женского счастья. Знаем, мы тебя очень любим. От Евгения и от всех ваших родных и близких. Бим, привет! Сообщение от Княжа. Передайте, пожалуйста, привет автоклубу «Смотра Казань». Можно песенку о студию и центр «Далеко». Добрый вечер, любимое радио и уважаемые ведущие. Хочу передать всем болельщикам хоккейного клуба «Акбарс» привет. К новому сезону команда обязательно усилится. И прошу песню. Ух ты, какую песню вы, интересно, вспомнили, но у нас ее нет. Вот когда-то была, но, наверное, 100 лет назад точно. Сейчас вряд ли найдем что-то подобное такое. Вот, знаете, духоподъемное, я так понимаю, да, нужно поставить. Вот такое для всех-всех болельщиков, для всех поклонников любимого клуба. Вечерний салам всему любимому радио, всей Казани и Бим-болталки. Тоже очередной привет. Всем всех благ, позитива и всего самого наилучшего от слушателя с ником Алгам.
0: Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.

друзья, спешу зачитать очередные приветы. Их очень-очень много. Спасибо большое вам за терпение. Добрый вечер, Елена. Это Евгений. Поздравляю свою сестренку Емелину Анастасию с днем рождения. Хочу пожелать ей счастья, исполнения всех желаний. Всего самого доброго. Поставьте самую веселую песню с днем рождения. Ну, веселее песни в исполнении Ирины Аллегровой про день рождения, я правда не знаю. Ну, может быть, вы мне подскажете. Но сейчас послушаем именно ее.

Есть у нас особый привет сегодня в программе «Привет приветов». Он адресован цветочной фее. Ну и на самом деле она тоже передаст вам свои приветы прямо сейчас. Итак, цветочная фея пишет. Здравствуйте. Передаю привет себе любимой, ведущим БИМ, БИМ-болталке. Я недавно зашла «Знакомимся». Вот такое вот замечательное сообщение от чудесной цветочной феи. И для нее тоже я вижу очень много приятных, добрых слов. Тоже участники БИМ-болталки передают. Вот, давайте сейчас послушаем песню про Акбарс, потому что обещала. И затем вернемся к вашим посланиям, которых сегодня великое множество.

Здравствуйте, любимое радио! Сообщение прислала Анюта Хайдарова. Передайте, пожалуйста, привет нашим друзьям в поселок Васильево, Светлане и Андрею Яковлевым. Вот просят что-нибудь веселенькое, будет что-нибудь веселенькое у нас впереди. Большой удачи и успехов от Анюты.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Да, есть еще приветы. Елена, добрый вечер. Это Гульнара. Можно всем передать привет? Болталка, вы супер. Обожаю наши комментарии. Смотрим футбол. Так, и в завершении, я так понимаю, что мы прочитаем вот это вот послание. Привет, привет. Это Дима. Дима, здравствуйте. Хочу передать привет всему Бим-радио. И Бим-болталке тоже хочу передать привет. Вы поняли, да, какая-то мощная организация. Вот какая она влиятельная, что сегодня мы весь вечер с удовольствием передаем приветы ее участникам. Привет, вижу от Димы Аделине Хафизовой, которая у нас была в гостях в июне в утреннем шоу. Одна одноклассница Дмитрия, и тоже он к нам собирается. Вот, жду ответ, когда напишет. Хорошо, постараюсь поспособствовать. Дима, вот, и уверена, что мы вас тоже скоро увидим в утреннем шоу. Передаю привет цветочной фее. Спокойной ночи, не болей. Да, если вдруг какое-то недомогание, то желаем скорейшего выздоровления, хорошего всем настроения и доброго вечера. Однако есть, вижу, еще послание. Озвучу их. Привет, Леночка. Хочу передать привет мужу Сергею. Хочу сказать также, что я его очень люблю. 16 лет назад мы в этот день поженились. Поздравляю с нашим днем. С любовью, Айгуль. Чудесное сообщение, чудесное, прекрасное. Привет и хорошей ночи от Кевина Макдака. Здравствуйте, Кевин. Рада безмерно вас видеть. Привет, Бим. Всех обнимаю. От кошечки, вот болталки, еще один привет передадим. Вот, скучаю по тебе. Скучаю по тебе, вот, кошечка, подпись. Ну что, это ли не мило, это ли не хорошо? Ну, конечно же, это просто замечательно. Так, проверяю мессенджеры, может быть, что-то есть еще, может быть. Кто знает? Да, Рауф, массажист, вам тоже отдельный привет. Да, всего хорошего, прекрасного настроения вам и попутчиков хороших всегда. Знаем, что вы за рулем очень часто слушаете Бим-радио. Вот, и спасибо большое, что вы вместе с нами. Шикарного вечера вам, супер настроение и всего самого-самого доброго. Всем большое спасибо. Это была программа «Привет приветов», ну а наш вечерний эфир продолжается.
2: Телефон рекламной службы Бим-радио 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Tutti con i tetti.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Летнее настроение с «Бим-радио».

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакете

пальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: трудно.
1: Лето на любимой волне.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани. Урбанос.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.